0: ладонях. Согревал.
1: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

Когда метель, я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь, ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.

хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждут ангел слов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Снизу недра, сверху кедра –

0: «Зеленая ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы. Это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.

0: мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать?

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как-то

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой. Лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках

0: Шутка. Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: А вопросы ждут, я займусь.

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. У гарантов 24-56-27.
2: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Здравствуйте! Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Представь себе автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем онлайн-продаж одежды и обуви в России в первом полугодии составил около 1 000 000 000 рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом темпы реализации начали замедляться, отметили в ассоциации компаний интернет-торговли. Продажи аксессуаров выросли на 18% и составили 187 миллиардов. К сравнению в прошлом году рост составлял 32%. Родители из многодетных и малообеспеченных семей могут получить региональные выплаты на подготовку детей к школе. Для этого нужно вовремя подать заявление и приложить подтверждающие документы, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В одних регионах бумаги принимают до конца августа, в других – до октября. Парламентарий напомнил, что в России нет единой федеральной выплаты к 1 сентября. Региональные власти устанавливают собственные меры поддержки. Чаще всего для многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами. Заявления подают через портал госуслуги, МФЦ, Управление соцзащиты населения по месту жительства или через школу. Тем временем в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве подсчитали стоимость сборов ребенка в школу. Для мальчика базовый набор обойдется примерно в 17 тысяч рублей, для девочки – 19 тысяч. В расчет взяли школьную форму, рюкзак, тетради, альбом для рисования, ручки, карандаши и набор фломастеров. Выяснилось, что самый дешевый школьный набор в Калмыкии. В среднем 12 и 15 тысяч для мальчика и девочки соответственно. Чаще всего у россиян в Турции пропадают часы, украшения и наличные деньги, рассказали РИА Новости турагенты. Они рекомендуют отдыхающим не оставлять ценные вещи на виду и пользоваться сейфом в номере. При обнаружении пропажи необходимо незамедлительно обратиться к администрации отеля и в полицию. Также следует подготовить документы, подтверждающие стоимость предмета и его принадлежность. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Поймал себя на мысли, что я самый счастливый человек, потому что я с утра вижу глаза соведущей прекрасной Марины.
1: Ого.
0: Дымовой, красивейшие глаза, которые были обработаны с утра, как это называется, хайлайтер? Что это вот?
1: Хайлайтер, да.
0: Хайлайтер.
1: Для блеска.
0: Вот.
1: То есть в выходные для блеска можно что-то принять, а в будни можно
0: лучше
1: нанести
0: хайлайтером намазаться. В общем, друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Мы здесь, мы с вами, мы всех приветствуем. И у нас сегодня необычный график, да, Марина? Мы сегодня потрудимся.
1: 13.00. Мы об этом мечтали, и вот, наконец-то, это случилось.
0: Наши
1: никогда не было, и вот опять.
0: Также и интересный факт, что сегодня с 10 до 11 к нам впервые в утреннее шоу придет певец Маракеш. До этого у нас его не было. Хотя дорожку на радио «Шансон» он знает.
1: Дорожку на радио «Шансон» много кто знает, но не все доходят до утреннего шоу.
0: Потому что надо рано проснуться.
1: Так, ладно, по праздникам. 17 августа, понедельник. День любимого дивана. Поздравьте его, можете сегодня с него не вставать, если работа позволяет. День рыжих котов с голубыми глазами. День лысых ежиков.
0: День проснувшихся улиток.
1: День баклажана. А что это они проснулись поздно
0: как-то? Улитки, спать!
1: Это про улитки-булочки или улитки, которые вот эти склизкие с домиком?
0: Без понятия.
1: Которые хорошо есть еще с чесночным маслом. Ну, которая булка, улитка. Ты такую любишь?
0: Слушай, я в улитках не разбираюсь. Я их ни разу не ел.
1: Хорошо.
0: И даю слово, что ни разу не буду пробовать.
1: И еще сегодня день комиссионного магазина, он же день секонд-хенда. Кстати, как будто бы это уже заявка на тему.
0: Кстати, да. Когда вы были и приобретали ли что-то, да?
1: А может, что-то интересно сдавали в комиссионку?
0: Почему бы нет, а? Ну что же, дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик».
0: Ну и в финале часа. Не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго утра.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Такие новости. Такие новости. На Радио Шансон.
3: Марина, есть замечательные способы сэкономить бюджет при подготовке ребенка к школе. Ты знала об этом?
4: Нет, какие?
3: Итак, внимание, дорогие друзья. Все вы знаете, что использование кэшбэка позволяет как бы сэкономить немножко. Что-то можно приобрести, например, на вторичном рынке, да? Ну, то есть взять что-то не совсем новое из того, что нужно ребенку в школе. А вот тактика пустого пенала. Что ты думала? Что ты знала об этом?
4: А, просто все просить у одноклассников?
3: Нет. Тактика...
4: Я ходила, у меня была такая тактика иногда.
3: У всех была. В общем, стоит применить тактику пустого пенала, если хотите сэкономить. В общем, что это такое? Вы даете ребенку в школу пенал, в котором будет минимум содержимого. Всего пара ручек, карандаш, ластик и несколько тетрадей. При приобретении товаров следует придерживаться стратегии сентябрьского кэшбэка, который начинает действовать где-то 2-5 сентября. Очень много сразу скидок, потому что все же закупаются до 1 сентября.
4: Так, если закупаться заранее на маркетплейсе, то там тоже скидки.
3: Да. Вот. Ну, что еще? Нужно выбирать место покупки, а также учитывать возможность использования. Ну, кэшбэк, я тут уже замучился говорить слово кэшбэк.
4: Не говори слово кэшбэк, потому что я сейчас скажу тебе слово, которое ты не захочешь повторить. Леопардовые слизни. Они сейчас на пике активности в Москве. Посмотри фотографию, я тебе ее скинула. Они встречаются во влажных, затененных местах, вроде прудов или подвалов, с апреля по ноябрь. И поедают они листья, урожай, опасны для людей. Переносят и паразитов даже, которые вызывают менингит у людей, у животных, различные грибки. Ну, посмотри, какие стрёмные.
3: Выглядит красиво.
4: Ну, как красиво? Ну, так, типа модный аксессуар.
3: Дорого. Как какой-нибудь...
4: Как лосины. Как леопардовые лосины.
3: Тяжелые.
4: Только слизни. Ужасно. На самом деле, ты знаешь, я слышала, что это действительно большая проблема. Друзья, у вас есть эти слизни? Просто мне дядя из Подмосковья приезжал в гости ко мне в деревню.
3: И привез тебе слизни.
4: Город Д. И говорит, давай я тебе привезу гортензии, малину. Типа мы тут накопали. Я говорю, ага, не надо мне вашего вот этого вот, потому что вы завезете в нашу благословенную. Славянный край, вы заведете нам своих слизней. Вот, он на меня обиделся, а потом говорит, а у вас реально тут слизней нет? Я говорю, реально слизней нет.
3: Да ты че?
4: Слизней точка нет.
3: Ну, так, хороший сайт. Что там будут предлагать, интересно.
4: Слизней для врагов.
3: Россияне массово, Марина, пошли в грибные туры.
4: Какая прелесть.
3: Да, спрос на грибные туры вырос на 24%. С грибными турами все хорошо, кроме одного. Это вещь сезонная. И скоро уже, когда пойдут первые заморозки, вряд ли уже кто-то отправится в грибной
4: скоро?
3: Тур.
4: Скоро? Какие первые? Бывают в октябре грибы. Какие
3: Я
4: первые
3: говорю,
4: заморозки?
3: Скоро.
4: Но
3: это
4: не скоро
3: это
4: еще?
3: Это скоро. Для меня это скоро. Я люблю, когда круглогодично какой-то предоставляется сервис, а не так вот. Давайте сходим в грибной тур. Как сходим? Январь
4: же. А в Турции грибы есть?
3: Слушай, в Турции я грибы.
4: Я имею в виду, у нас на бархатном шансоне будет чемпионат
3: рыбалка.
4: По рыбной ловле. Да. Ну а для тех, кто, допустим, удочку ни разу не держал в руках, может быть, а вы отправляетесь за грибами.
3: Кто держал в руках нож, вы отправляетесь за грибами. Так, ладно.
4: Так мы и разделим людей по интересам.
3: В августе россияне стали чаще заказывать экскурсии по лесам с поиском грибов. В Москве и области спрос вырос на четверть, а средняя стоимость такого тура 6100. Самое высокое в стране,
4: ну,
3: конечно,
4: вот смотри,
3: же в Москве.
4: Открываем сайты объявлений. Грибной тур Зеленоград. И вот, значит, 6000 рублей. Приглашаю вас в выездной тур одного дня в самые грибные места. Московской, Тверской, Ярослав. Это все за один день все эти четыре области люди. Но сейчас бензина нет. Как они поедут за грибами?
3: На транспорте человека, который продает, предлагает.
4: Да, понятно, почему такие цены. Слушайте, а почему все молчат вообще? Почему опять какая-то затишье по поводу бензина? Бензина, ведь бензина нет.
3: Вот
4: Дизель еще немножко есть. Так выпендривалась и говорила, у нас в Москве все хорошо. Нет, все, и в Москве все плохо. Я вот сегодня в 6:10 огромное количество людей на третьем транспортном кольце, не доезжая Савеловского вокзала, стоят в очереди. Не знаю, они, наверное, заправятся, а все, кто проснется попозже, уже нет. Mm-hmm. А все остальные заправки 0-0-0.
3: В общем, да, дорогие друзья, с заправками ситуация не самая веселая.
4: Пишите, как у вас обстоят дела в ваших
3: городах. Я думаю, так же, как и у нас в городе. Дизель есть и больше ничего.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
8: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс. Весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО. Выгодная бонусная система. При первом посещении бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы
9: вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вам
12: большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Что же в черном ящике?»
1: Ну что, давайте что-нибудь поймаем. Поймаем приз от утреннего шоу. Поймаем сувенир, подарочек, если угадаем, что же находится сегодня в черном ящике. Для того, чтобы понять, что там, нужно внимательно слушать подсказки Марины Дымовой. Мариночка, вы можете начинать. Мы готовы.
2: Хорошо, начинаем.
1: Все же готовы,
2: на
1: да?
2: самом деле
1: Все
2: собиралась готовы. Сегодня положить в черный ящик какой-то архитектурный элемент. Ну, что-то типа балясины там или в этом духе. Когда Артему назвала одно из слов, которое я хочу положить, он сказал, что обалдело, хватит класть в черный ящик всякую дичь.
1: Но
2: положи
1: сказал,
2: что-то нормальное.
1: Я сказал, что не надо класть то, что даже человек.
2: Ну, слово закомары. Когда тебе архитектор или искусствовед описывает храм на экскурсии...
1: Ну, нас же не только архитекторы
2: Нет,
1: слушают.
2: Я тебе говорю, когда, если хоть раз человек был на экскурсии где-нибудь, например, в Ярославле, тебе что, ни разу там не говорили слово закомары?
1: Я не был в Ярославле.
2: А, ну понятно. Так, ладно, короче, сегодня в черном ящике человек, причем человек выдающийся, невероятно интересный. Я, когда узнала про него поподробнее, я захотела изучать речной флот нашей страны. Мне стало интересно, что же ходит по рекам Российской Федерации,
1: так.
2: И что нам досталось в наследство от того, что было сделано в Советском Союзе, и как мы к этому относимся.
1: Тебе
2: этот
1: пишут
2: человек...
1: люди из Ярославля, мы ни разу не слышали ваше слово «закомары». Люди из Ярославля не слышали. А ты хочешь, чтобы человек из Москвы это знал?
2: Ну, ладно, в черном ящике не закомар, давайте расслабимся. Действительно, мастер спорта и человек, у которого в крови была страсть к скорости. А этот человек был...
1: Не Нахимов.
2: Сильным яхтсменом. И все, что... Так, ну, наверное, слишком будет просто, нет? Родители мальчику не запрещали ничего с детства мастерить. И когда впервые он что-то сделал своими руками, это перевернулось в воде. И отец его не стал ругать, а отвел его к опытному рыбаку, чтобы подросток понял законы физики
1: что-то
2: на практике.
1: Что-то перевернулось, это лодка какая-то?
2: Лодка, да.
1: Так, Шумахер, предполагаю.
2: Нет.
1: Любил скорость тоже.
2: Этот человек заставлял корабли летать над водой и обладал удивительной судьбой и характером. А еще что интересно, что в институте, когда он учился, у него кто-то украл диплом.
1: Угу.
2: После защиты чертежи новаторской дипломной работы заперли в институтском архиве, и автору не выдали. И он попросил сам знакомую девушку, чтобы она ночью залезла в форточку института и выкрала бумаги, чтобы он мог продолжить работу над своим исследованием, над своим проектом. А там было что-то про подводные крылья. Ну, есть уже про...
1: Да.
2: Имя и фамилия нам нужно.
1: Ну, фамилия только есть, ладно.
2: А, нет, давайте имя.
1: Да ладно, ну что-то это сейчас уже сложно все.
2: Почему сложно?
1: Ну, люди, потому что, чтобы быстрее написать, они, понятно, что они могли бы и отчество
2: где-то,
1: написать.
2: Значит, где-то в интернете и пользовались подсказками. Нет?
1: Почему? Люди просто, чтобы быстрее опередить тех, кто пишет, тоже.
2: Ну, ладно, этого. Хорошо.
1: Нам же главное человека, что люди, ну, как бы,
2: ладно.
1: Идентифицировали.
2: Я думаю, что все знают, как.
1: Они же не написали там какой-то там, например, там, Алексеев Ростислав, понимаешь?
2: А это вот так надо было написать.
1: Да, ну это долго.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Ольга Струнникова просто написала Алексеев, и, конечно, она была первой.
2: Ну, молодец. Это похвально, что девушки знают таких людей.
1: В общем, Ольга, вы молодец. Номер телефона присылайте, мы расскажем вам, где и как вы получите честно заработанный сегодня приз от Ростислава Алексеева.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-26-29. Город Москва. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Такие новости.
15: Такие новости.
14: На «Радио «Шансон».
16: Может, дизельный автомобиль купить? Сколько стоит переоборудовать обычный движок на дизельный поменять?
17: Проблема в том, если что газовая... ты сейчас не продашь свой бензиновый автомобиль.
16: Это правда. Я и не хочу продавать, я хочу только движок поменять, чтобы на дизеле работал. Потому что дизель везде есть, на всех заправках.
17: А сколько стоит переоборудовать и поставить газовое оборудование в багажник? Кстати, кто-нибудь, может быть, недавно себе
16: 60
17: установил?
16: 60 тысяч, да, ты вроде говоришь.
17: Ну, я вот в интернете смотрю от 60. Но 60. Мне интересно, это безопасно или это нелегальные какие-то в подвале?
16: Нет, это как бы легально, но это так себе,
17: ты
16: мне
17: знаешь,
16: кажется.
17: Я вчера же ехала из города Д, в общем, на трассе до М4 ситуация так себе, но при этом я в Москве, в Новогиреево, недалеко от своего района нашла. Никогда бы я не подумала, что я так буду радоваться дорогой заправке. В общем, я ликовала, потому что везде были там очереди 50 машин, 60, а я понимаю, что я и так уже 5 часов за рулем. Мне сейчас еще в очереди
16: дорогая
17: стоять.
16: Дорогая, это которая на слово нефть начинается.
17: Слушай, нет, вообще какая-то не... Я такой впервые вообще.
16: Да ладно?
17: Там даже на карте так, типа, нарисовано, что она не работает. Я просто ехала на другую, смотрю, думаю, о, работает. Бензин всего 99 рублей за литр. Ну, мне это надо, конечно. И, потому что на трассе были цены нормально. 150. Ну, вот на вот этих, которые не сетевые всякие, частные. Думаю, ладно, заеду туда. И, а там еще есть и газовая заправка, значит. И ты не поверишь, Артем, и вы, дорогие радиослушатели, не поверите, я такие роскошные тачки, которые заправляются газом, никогда не видела. Там стоял Мерседес, заправляющийся газом. Ну, то есть, я такая думаю, ого, ребята, как вовремя подсуетились. Причем такие, знаешь, ну, реально хорошие представительского класса машины, которые такие, да зачем нам багажник? Давайте там установим газовое оборудование. Ведь действительно этот баллон занимает весь багажник практически. То есть, например, я... Так,
16: видишь, там вся проблема в том, что с этим газом тоже надо разбираться. Почему? Потому что есть газ, который, например, машина ездит на метане.
17: А есть на пропане.
16: А есть пропан, да, бутан, вот это.
17: А на чем надо?
16: Откуда я знаю?
17: Кто-нибудь разбирается, расскажите. Ну, вообще, может быть, кто-то в свете всех этих событий действительно себе установил оборудование и теперь не парится и заправляется за 37 рублей. А сколько вот уедешь на это? Сколько? На сколько?
16: То есть как такой и бензином, же расход? Да, опять там тоже 6 литров на 100 километров. Как шарик воздушный?
17: Ну,
16: нет.
17: Да.
16: А хотелось бы? Так, ладно, в России могут продлить время работы детских садов. Значит, что предлагают? Предлагают продлить работу всех садов и яслей до 8 вечера. Это позволит родителям выбирать наиболее удачный режим пребывания своих детей. Родители могут подольше поработать, а самое главное, подольше поискать бензин. В настоящее время...
17: А как, если у тех, кто работает в детском садике, у самих детей, кто будет с их детьми в этот момент, пока не до 8 вечера на работу?
16: Об этом никто не думал. Туда надо брать, видимо, тех, кто слишком молод и еще не имеет детей.
17: Или наоборот, уже у кого дети взрослые.
16: Не знаю, как это будет, и вообще будет ли это делать. Сейчас просто, понимаешь, в преддверии выборов очень много различных инициатив появляется.
17: Ну, ты, например?
16: Слышала инициативу, что хотят опять вернуть половину скидки, 50%, если ты штраф добровольно в течение 20 дней оплачиваешь.
17: Надо слышала? Давно пора вернуть. Но а еще я слышала, что букву «Пи» на знаках парковки предложили заменить на русскую «П». С такой тоже инициативой выступают депутаты. По мнению авторов идей, дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать нужно кириллицу.
16: Конечно, да, если вам некуда деть деньги, давайте перерисовывать все знаки.
17: Ну, просто
16: давай.
17: Мне кажется, буква «П» в нашем языке, ну, то есть она у нас вызывает немножко смешные ассоциации. Ну, не, ну потому что, типа...
16: Ну, да. У нас, да.
17: Ну, ты же понимаешь,
16: у нас много, что вызывает непонятное.
17: А «Пи», ну, как бы, конечно, на «Р» похоже, если про кириллицу говорить.
16: Ну да, зато иностранцы, когда приедут к нам откуда-нибудь из-за границы, когда увидят нашу «П», такие, а что это? Ладно, дорогие друзья, это все новости к этой минуте, а впереди наш фирменный музыкальный гороскоп.
15: По дороге вечности печаль.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: 17 августа на календаре. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам строго противопоказаны любые риски, а также вам строго противопоказано приобретать жилье и автомобили. Песня дня. Все ерунда, группа «Воровайки».
2: Тельцы, хороший день для того, чтобы установить нужные контакты и познакомиться с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, и ваша искренность и умение выслушать дадут вам неплохие результаты. А совет ловите сегодня в песне «Черноока» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет прекрасная возможность завязать знакомства, которые перерастут в дружбу. И с этим человеком приятно дружить, потому что он еще и поддержит в нужный момент. Все как в песне брата Андрея Державина.
2: Раки, не нужно сегодня начинать новые дела и принимать важные решения. Также не нужно переезжать или покупать что-то новое. Ваша песня сегодня «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Вообще, львы, сегодня не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, наступает благоприятный период, когда дела у вас будут успешны, и все ваши цели будут достигнуты. Ваша песня в этот понедельник «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, вас ожидает отлично. Вместе с тем, существенная прибыль. Остаток дня проведите с друзьями. Все как в песне «Я знаю точно» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, сегодня откроются новые перспективы. Перед вами придет долгожданный успех. Вас ждут яркие события и запоминающиеся моменты. Совет ловите в песне «Подруженька» Катя Огонек.
1: Стрельцы, проявите сосредоточенность и внимательность, когда тогда любое дело вам будет по плечу. Постарайтесь избегать ошибок. А песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, сегодня вам предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, прекрасно проведенный вечер в кругу друзей также вас ждет. А ваша песня сегодня «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
1: Водолеи, стоит сегодня посвятить день спорту. Неважно, что это будет. Просто пробежка на свежем воздухе или поход в фитнес-клуб. В общем, проявите в своих решениях твердость. Все как песни «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ждет прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию всех ваших проектов. Не стоит бояться перемен. Заводите смело новые знакомства и будьте готовы к любым переменам. А ваша песня в этот понедельник «Отпускаю» Михаила Задорина.

0: Пауза.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 19 градусов на термометре. Вечером плюс 18, а ночью плюс 16, и вновь есть вероятность осадков.
1: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
7: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: «Бархатный шансон». История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поступления в бюджет от утильсбора с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия». По словам экспертов, рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утилизационного сбора с декабря прошлого года. Коэффициенты проиндексировали на 10-20%. Кроме того, увеличился ввоз автомобилей. Всего за год власти ожидают собрать более 1,5 триллиона рублей. Туристический налог ввели уже 59 столиц российских регионов. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Речь идет о местном платеже для организаций и физлиц, которые оказывают услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать туристический налог по желанию. В прошлом году ставка по нему составила 1%, в этом году 2%, в следующем увеличится до 3%. Минимальная сумма 100 рублей в сутки. В числе первых туристический налог ввели Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Махачкала, Петрозаводск, Краснодар. Эта неделя будет для столичного региона дождливой. Сегодня и завтра дожди будут незначительными и кратковременными. В среду осадки усилятся, а в четверг и пятницу будут локальными, сообщил синоптик Александр Ильин. По его словам, дожди не будут сопровождаться похолоданием. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 24-26. С завтрашнего дня воздух не прогреется выше 20-24 градусов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, местами дождь. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем комиссионки и секонд-хенды, что вы покупали в таких магазинах. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Мы всех еще раз приветствуем и желаем вам доброго утра.
1: Здравствуйте, наши любимые.
0: 17 августа на календаре.
1: День комиссионного магазина, он же день секонд-хенда. Хотя, мне кажется, комиссионный магазин и секонд-хенд — это немножко разные вещи.
0: Раньше в комиссионку сдавали абсолютно новые вещи. Абсолютно новые. То есть человек, например, мог позволить себе. Ну, вот я просто знаю очень много комиссионки вот в некоторых городах жили за счет моряков дальнего плавания, которые ходили там как бы в командировку, соответственно, да, им платили там нормальные деньги, они там переводили это в валюту, покупали какие-то фирменные шмотки или технику, например, там двухкассетники, магнитофон.
1: Тошиба.
0: Да, привозили их и абсолютно новыми в коробках сдавали в комиссионку, ну, уже по цене, которая их, соответственно, устраивала.
1: Ну, потому что в советское время, если ты сам что-то продавал, то это нельзя было так делать. Mm-hmm. Поэтому, конечно, нужно это куда-то было...
0: Если ты продавал, значит, ты фарсовщик.
1: Да.
0: А это можно было загреметь по статье.
1: Но появилась интересная новость наших дней. Оказывается, сейчас пленочные фотоаппараты возглавляют рейтинг самых востребованных винтажных вещей у россиян. Среди также покупают, в общем, второе место — это виниловые пластинки. На третьем месте — советский фарфор и стекло. В топ-5 также вошли книги, журналы и часы. И около 42% опрошенных людей в целом хотя бы раз покупали вещи в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. И среди тех, кто покупает винтаж, 28% опрошенных сказали, что приобретают посуду, предметы декора, 26% одежду и аксессуары и 18% книги. Ты что-нибудь покупал в секонд-хенде? Расскажешь?
0: Я в секонд-хенде, к сожалению, покупал только вещи, которые мне нужны были для работы на каких-то корпоративах. Там, когда были какие-то тематические...
1: Подарки там покупал для молодоженов.
0: Рассказываю. Нет.
1: Давай.
0: Зачем мне покупать подарки для молодоженов? Я тамада, а не гость. Я покупал различные вещи. Например, были одно время очень модные свадьбы в стиле Чикаго.
1: Так.
0: И, соответственно, нужно было покупать какие-то там...
1: Шляпы,
0: вот эти фетровые, понимаешь?
1: Угу.
0: Такие старинные, там, 50-х, 60-х годов, такие прям вот. Вот, какую-то одежду я покупал для как раз работы на банкетах, там, всякие рубашки, когда было в стиле ретро, например, или диско, там, с какими-то такими вот воротниками, знаешь? Вот, потом уже как-то эта вся история немножко изменилась. Стало более цивилизованной, появились пункты проката вот этого всего. То есть не надо было идти покупать целиком костюм в комиссионке, можно было взять его на вечер на прокат, в этом отработать.
1: Блин,
0: и потом
1: я, кстати,
0: вернуть.
1: Вообще не понимаю проката. Мне кажется, вот мне иногда говорят, зачем ты покупаешь сама платье там на бархатный шансон, на концерты «Эх, разгуляй» или «Шансон года». Я не могу вот этого понять, что ты взял на прокат потом. Ну,
0: потому что ты можешь пока себе позволить.
1: Платье — это
0: как
1: память.
0: Как только
1: не хочется это оставить.
0: Период, когда ты уже не сможешь купить это платье, ты пойдешь в прокат. Просто пока этого периода у тебя нет, и слава богу.
1: Ты просто знаешь, что женские платья, которые прокатные, они стоят очень дорого.
0: В смысле дорого?
1: Ну, то есть прокат, я не знаю, за сколько ты вот эти свои фетровые шляпы берешь в прокате? Но платье примерно...
0: Ну, в среднем 5000 рублей.
1: Ну, а
0: только
1: платье
0: не
1: прокат...
0: Полностью костюм, образ.
1: 20 тысяч. Ну, я считаю, что проще найти какое-то платье за 18.
0: Тогда да, вопросов нет. Если такой ценник, если такие разбросы цен, то, конечно, ты ее лучше купи за 20. Это платье, оно будет твое, чем ты отдашь. Просто я знаю места, где все немножко подешевле. Ладно, все, мы поговорим об этом подробнее. Да, поговорим об этом подробнее.
1: Вы что-нибудь приобретали в секонд-хендах или комиссионках?
0: Пишите
3: нам. На радио «Шансон» реклама.
4: морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник».

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полосов.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, вот так вот ставятся диагнозы в травматологии. Так, ну что, мы продолжаем нашу беседу.
2: Тебе не кажется, что ли, наши слушатели думают, что мы сумасшедшие, потому что мы сначала говорим про комиссионные магазины, а потом ты неожиданно про диагнозы говоришь.
1: Мы же, когда идет песня или звучит реклама, мы же можем какие-то вещи обсуждать, давай, не связанные с темой.
2: Мы вообще
1: часа.
2: Все можем.
1: Ладно, дорогие друзья, сегодня действительно в день рождения комиссионных магазинов. Говорим о вашем опыте посещения подобных магазинов. Приобретали ли вы что-то, или вы в основном сдавали. Может быть, вы были в свое время каким-то как раз спекулянтом-фарсовщиком, который осваивал новый для себя,
2: кстати,
1: бизнес,
2: да. Но
1: и носили.
2: Я хочу чисто сердечно признаться. Я помню, когда в детстве я жила в Орехово-Борисово на улице Борисовский.
1: Это страшная будет история.
2: Да, Борисовский проезд, дом 9 я жила. И там у нас рядом, как улица генерала Белова, там был роскошный секонд. И, честно говоря, я всегда любила необычно одеваться, и первые конверсы, это были там начало 90-х, еще они не продавались в магазинах, у нас были... Ну,
1: по-русски говорить.
2: У нас были вот эти кеды, да, которые баскетбольные, значит, ботинки Доктор Мартинс, они тоже как бы
1: высокие
2: там...
1: Высокие такие, с большой подошвой.
2: И, то есть, и понимаешь, и в школе все говорили, откуда у тебя, а я же не могла сходить, а из секонд-хенда, вот в соседнем доме, пожалуйста, сходите, у вас тоже все это будет. Но там были такие... Такие классные вещи, просто, ну, тогда же еще
1: а
2: были...
1: А берет вот этот вот красный ты там же покупала?
2: Берет?
1: Благодаря которому ты попала на радио «Шансон».
2: Ну ладно, давай сейчас не будем...
1: Дорогие друзья, есть история про то, как Марина попала на радио «Шансон». Если бы не было красного берета, может быть, ничего бы и не срослось.
2: Ну, может быть, да. В общем, я понимаю, что я до сих пор очень с большим уважением отношусь к секонд-хендам, но если раньше действительно какие-то привозили вещи там из Европы, что-то было классное, сейчас я иногда нет-нет, да и захаживаю в секонд-хенды. Очень много всякого вот этого китайского дешевого шматья, которое, в принципе, его и заказывать-то не надо. Ну, то есть, а оно зачем-то еще и там. И цены в секонд-хендах сейчас очень даже кусаются. То есть, понятно, что там есть комиссионки, где есть ценник, ну, типа там пиджак этот стоит столько-то, да? А есть вот и, ну, там, сколько ты килограммов наберешь себе, столько тебе...
1: Не, ну, это...
2: Сколько вешать в граммах,
1: то,
2: как
1: что
2: говорится.
1: По килограммам я такие покупки вообще в целом не понимаю.
2: Почему? Ну, например, какая-нибудь кожаная юбка. Реально настоящая кожа или замшевая.
1: Там набираешь по килограммам.
2: Конечно.
1: То, что тебе надо, набираешь по килограммам.
2: Да. Ты ходишь, выбираешь в корзину, и потом это все покупаешь.
1: Как давно я не был в секонд-хенде.
2: Но ты вообще, ты не в теме, ты не шаришь.
1: Не, я не в теме, у меня дочь шарит, у меня дочь в этом разбирается, она же юный дизайнер. В следующем году получает диплом. Она, конечно, там такие вещи для себя находит.
2: Ну, или, например, вот, допустим, многие женщины, у них бзик на дорогих сумочках, да, дорогая кожаная сумка, фирменная.
1: Кстати,
2: если она в магазине стоит каких-то космических денег, то можно купить винтажную в комиссионке, и это будет намного дешевле, выгоднее. И...
1: О том, как это сделать, Марина расскажет уже через несколько минут. Не переключайтесь.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: В единый день голосования

0: России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: о сокровенном.
1: День рождения комиссионки. Какой прекрасный праздник. Сегодня мы его отмечаем. И, конечно же, решили эту тему взять для обсуждения.
2: День рождения просто, день комиссионного магазина и день секонд-хенда.
1: Это и есть день рождения, Мария.
2: Да?
1: Да. Если что-то появляется и в этот день отмечается, значит,
2: оно появилось впервые в этот день. Ну, подожди, я думаю, что нет такого, что кто-то открыл первый комиссионный магазин.
1: Я думаю, что вся документация хранится. Человек, который открыл первый комиссионный, обязательно будет информировать вышестоящие органы о своей затее.
2: Первый комиссионный магазин — это когда младший ребенок в семье, да, ну, в смысле, первый секонд-хенд — это когда младший ребенок в семье донашивает за старшим, за средним и за всеми остальными одежду.
1: Это так не что магазин.
2: Это старо как мир.
1: Это старо как мир, донашивать вещи — это нормально.
2: Да.
1: А вот покупать их ненормально.
2: Почему ненормально? Слушай, нет, ну смотри.
1: Смотри.
2: Так, смотрю.
1: Раньше донашивали, это все было бесплатно. А в какой-то момент можно было донашивать за деньги. Вот тогда и появилась комиссионка и секонд-хенд.
2: Ну, а, например, реально вот я очень люблю советский фарфор, советское стекло.
1: Это совсем другое дело. Ты собираешь антиквариат.
2: Ну, это же не антиквариат.
1: Ну, это же и не секонд-хенд, Марина.
2: Как это не секонд-хенд?
1: Да вот так.
2: Ну, по сути, старая чья-то посуда.
1: Купить императорский фарфор, из которого пил Николай II, это что, секонд-хенд?
2: Но ты не купишь такое на...
1: Вот именно. Поэтому давай,
2: просто,
1: молчи.
2: Не знаю,
1: музейные экземпляры.
2: Я обожаю блошиные рынки, развалы этой. Как-то я поехала, знаешь, есть Новоподрезково, это станция какой-то там железной дороги. Мне говорили, а обалденный блошиный рынок, езжай. Я, значит, приезжаю, Артем, а там просто на тебе, боже, что нам не гоже. Какие-то драные ботинки, игрушки старые, какие-то кассеты, которые крутят.
1: Драные ботинки. Зачем,
2: магнитофон,
1: правда, люди несут?
2: Я так понимаю,
1: вот
2: у людей это хобби.
1: Люди,
2: то есть там,
1: собирают?
2: Знаешь, там... Я только потом поняла, что надо зайти вглубь, потому что там в глубине уже и посуда, и виниловые пластинки, и какая-то старинная мебель, и канделябры, балясины, да. И вот это вот все. Но это дальше. А пока ты идешь, это просто, знаешь, музей прошлого. Ты понимаешь, что там какие-то игрушки от киндер-сюрприза из 90-х. И, ну, то есть, чего только нет, ты понимаешь? Mm-hmm. И я понимаю, может быть, киношники там что-то себе находят. Ну, типа, старый телефон, который вот такой, знаешь, крутить надо было диск. Ну, то есть, и много прям, ну, я даже боюсь произносить это слово в эфире.
1: Да-да-да,
2: ерунды.
1: Я понял.
2: Давайте назовем это так. И это продается. И люди целый день там сидят и хотят это продать. Ты понимаешь? Мне кажется, это какое-то немножко отклонение от нормы. Да. Ведь можно это
1: выкинуть. Отклонение от нормы, Марина, это когда ты на помойке это все собираешь. Вот это отклонение. А когда ты это продаешь, избавляешься от этого, ты уже, извините меня,
2: коммерсант, бизнесмен. Ты же помнишь, когда я на помойке нашла роскошную ширму?
1: Это прекрасная история. Особенно мне нравится история, когда ты на помойке нашла стол о трех ногах.
2: Не стол, это была ножка от стола.
1: Это ножка от стола.
2: И когда мне зумеры ее отобрали.
1: И зумеры отобрали ножку у Марины. Ладно, все, давай почитаем сообщение, а то люди подумают, что...
2: У нас их нет?
1: Нам никто не пишет, да.
2: Так, Борис нам пишет, в середине 80-х зашел в комиссионку и увидел пепельницу ручной работы из глины. Обезьяна сидит и обнимает чан размером с детский мячик. И, как говорится, разбейся, но купи. Как сейчас помню, 10 рублей. До сих пор она живая, пережила 3 переезда, стоит в прихожей, используя ее как ключницу. Но это же вот, понимаете?
1: Это история.
2: Это любовь с первого взгляда называется.
1: Это, что там было? Пепельница или что это?
2: Пепельница.
1: Пепельница будет переходить из поколения в поколение. То есть, понимаешь, если так оно и бывает. Так,
2: перешлите фотку, Борис. Интересно посмотреть на эту обезьянку.
1: Любимый ведущий в советское время очень часто пользовалась комиссионкой, пишет нам Наталья. Много вещей сдавала туда на реализацию, и цены были, кстати, приемлемыми. Сейчас не знаю, как выгодно реализовать вещи БУ. На Авито дешево, а в комиссионку, куда можно сдать вещи, нет. Там только золото и прочее. Ну да, кстати.
2: Слушайте, ну я могу вам сказать, что у меня был период, когда я пользовалась этими сайтами перепродажи, когда ты что-то там, ребенок подрастает, там ты что-то продаешь.
1: Ну, а если... Юла были еще.
2: Да.
1: Там,
2: раньше все это.
1: А
2: реально...
1: Юла куда делать, кстати?
2: Не знаю.
1: По-моему, все, да.
2: Перестала
1: уже
2: крутиться. Не знаю, может, работает. Но просто я к тому, что раньше реально люди звонили, покупали. Сейчас я выкладываю.
1: Сколько
2: что-то, никому
1: за...
2: ничего не надо.
1: Там сейчас как-то изменились алгоритмы, и всем
2: нужны
1: деньги.
2: Знаешь, я посмотрела, там надо еще платить за то, чтобы твое объявление где-то было. Я просто, там же есть история, типа, насколько ты напродавал.
1: А вот эту замечательную историю, насколько напродавала Марина Дымова, мы узнаем уже совсем скоро. А пока слово Дмитрию, нашему замечательному.
0: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие из наших слушателей в возрасте чуть больше 40 и старше, услышав слово «такси», сразу представляют «Волгу», на заднем диване которой укачивало и неизменно пахло бензином. Прошло уже 30 лет с того момента, как «Волги» покинули таксопарки, но, видимо, пришло время вернуться. Сервис «Яндекс.Го» объявил о прибытии в тариф «Бизнес» новеньких «Волга C50», которые, как мы знаем, являются братьями-близнецами китайского седана «Geely Preface». Пока рвануть в булочную на «Волге» можно будет только в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Красноярске. Но наверняка в самое ближайшее время география сильно расширится. Про запах бензина, холод и укачивание в салоне такси точно стоит забыть. В новой «Волге» C50 отличная климатическая установка, подогрев сидений, хорошая шумоизоляция и премиальная акустическая система. Такой вот исторический виток длиной в несколько десятков лет совершила любимая многими «Волга». Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один для лиц старше.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
15: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
18: Откровенно о сокровенном.
19: Итак, день комиссионок, или как я его называю, день рождения комиссионок. Или как я его называю, день рождения комиссионок и секонд-хендов. Итак, мы хотим сегодня с вами поговорить, есть ли у вас опыт покупки или продажи через комиссионные магазины или секонд-хенд.
20: Надежда нам пишет: «Доброе утро, каждый день слушаю радио «Шансон», нравится ваша тема передач. Дети удивлялись, как знакомые друзья одеваются в фирменные вещи при зарплате 35-45 тысяч рублей, пока не поняли. А вещи-то все фирменные, стоковские и прочее. Так что я, Артем, с вами не согласна. Секонд, секонду разница, там можно найти и новые вещи. Теперь, конечно, стало хуже. После 2022 года вещи стали многие китайские». Ну вот, Надежда,
19: так я
20: да.
19: про это и говорю, да. То есть вещи, если новое и дешево, и якобы бренд, то, скорее всего, это не бренд.
20: Слушайте, ну я вот в Реутове нашла тоже очень классный секонд-хенд. Ну, он, правда, конечно, называется винтаж, потому что якобы секонд-хенд это не солидно. И он называется винтажный магазин. Там продаются обалденные, знаешь, я не знаю, что, ну, типа австрийская, как будто бы это... ну, то есть, короче, там пуговицы у этих пиджаков и костюмов, они из рогов оленя. Все это замша натуральная или кожа. Ну, то есть, как будто бы это похоже на какой-то вот народный костюм. Я сначала такая думаю, так, интересно, прикольные вещи, но, может быть, так ходят в каком-то, типа, так одеваются служители какого-нибудь отеля, работники или ресторана.
19: Униформа продается.
20: Типа, да, понимаешь? А потом я говорю, слушай, ну и пуговицы прям такие классные, потому что сейчас, например, если ты что-то хочешь себе пошить, и пуговицы хорошие стоят прям очень много.
19: А даже нитки фирменные стоят очень
20: дорого.
19: А там,
20: понимаешь, замшевый расход, ну, понятно, что он немножко с мужского плеча, понятно, но там типа за 2500 можно купить роскошный либо шерстяной, либо замшевый пиджак с вот этими пуговицами из рогов оленя. Ну, это же обалденно. И всякие выточки, тут и подклад красивый. На это смотришь, думаешь, как так получается? Ну, это же реально роскошная цена. А по поводу пуговиц, почему я начала эту тему, нам слушатель один, так, Дмитрий, наверное, да, сейчас я найду. Доброе утро, дорогие ведущие. Один раз в жизни я купил себе в комиссионке рубашку, абсолютно новую. Просто она мне очень понравилась, я даже не мерила. Такая розовая в серую клетку с коротким рукавом. Приезжаю домой, надеваю, а пуговицы с левой стороны, и что делать? Да. Бирки-то я уже оторвал, назад не возьмут.
19: То есть женская, что ли?
20: Беру рубашку, иду к маме, слава богу, она швея. Удивилась моей покупке, но пуговицы перешила, и долго я потом после этого носила эту рубашку. А какая разница, какие пуговицы?
19: Ну, в смысле, с какой стороны, на какую сторону?
20: Я понимаю, мне кажется, сейчас это все прошло уже. То есть сейчас
19: женские, мужские.
20: Сейчас такого нет.
19: Нет такого? Это все унисекс. Вы просто зря.
20: Понимаю, мне кажется, сейчас это все прошло уже. То есть сейчас

0: как в музее. Рассматриваю, выбираю и потом покупаю. У нас носят и донашивают вещи порой до дыр, а там не надо. Разонравилось, передумали, пошли, сдали. И вещи попадают в правильные руки. Какой правильной была идея создать такие магазины, написала нам Светлана. Светлана, вы из Ростова же, да? Правильно? Я ничего не путаю сейчас.
1: Как ты? Я не знаю. Надо посмотреть всю переписку со Светланой.
0: Я уже посмотрел.
1: Светлана, у меня есть вообще, знаете,
0: Светлана,
1: какая мечта?
0: Светлана нам писала про селедку в Дону.
1: Я мечтаю... Волгодонск пишет тебе, Светлана. Я мечтаю, чтобы у меня была скатерть, и где было бы вышито Волга и, ну, типа, города на Волге. Я вот думаю, кому бы ее, где
0: это
1: бы ее заказать.
0: Это гигантская должна быть скатерть.
1: Ну, такая, на большой стол. Ну, понятно, что, знаешь, как на карте. Там же тоже разные бывают.
0: Даже
1: разные,
0: на карте, когда
1: масштаб-то бывает
0: Волгу
1: разный.
0: Волгу начинаешь эту всю.
1: И мне, ну, как
0: она
1: бы...
0: же в Твери начинается, Волга, а заканчивается в Каспийском.
1: Ну, мне не обязательно прям до Каспийского моря.
0: Не
1: мне, может быть, до Самары примерно. Или до Ульяновска.
0: В общем, несерьезная эта девушка.
1: В общем, мечта моя такую скатерть. Так что, если кто-то вышивает, дайте знать.
0: Ладно, продолжайте писать. Любите ли вы комиссионки и секонд-хенд? Я понял.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бриллиант!

0: восхищают.
1: В Золотой Миле, Цуме и Веденяпина 13.
2: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-55.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: Шансон.
1: 9 часов утра в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Более 30 тысяч площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, заблокированы в России, им сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В числе ресурсов оказались интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, а также продукция, являющаяся опасной, рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведения о продаже запрещенных препаратов. С 18 августа в Нижнем Новгороде посадка на поезд по биометрии станет доступна еще на двух направлениях – до Кирова и Иваново. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. До этого система работала только на направлении Москва-Нижний Новгород, где запуск состоялся в апреле. Внедрение цифровой идентификации на железной дороге дополняет общую тенденцию автоматизации транспорта в регионе. Ранее обсуждалась возможность включения Нижегородского аэропорта в пилотный проект по биометрическому контролю для авиапассажиров. В Нижегородской области стартует сезон охоты на пернатую дичь. С 15 августа любители и спортсмены могут добывать боровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь. Охотникам обязательно иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие и добычу ресурсов, а в закрепленных угодьях еще и путевку. Сезон на большинство видов пернатой дичи продлится до 30 ноября, а на глухарей, тетеревов и рябчиков – до 28 февраля следующего года. Россияне в августе стали чаще покупать специализированные грибные туры. Спрос на них вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование. Средняя стоимость подобного тура составила примерно 5000 рублей. В некоторых предложениях часто встречаются дополнительные услуги по защите от клещей и других насекомых, помощи в определении грибов и их последующей очистке. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка!
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Проходите, пожалуйста, не толпитесь в дверях нашей комиссионки. Вот здесь у нас товары брендовые. Здесь у нас паленка китайская. А здесь у нас Марина продает свои... ненужные канделябры.
1: Ничего я не продаю, ничего никакие канделябры.
0: А ты ничего не сдавала никогда в комиссионку?
1: Ничего не... Я только покупала. Например, я на выпускной роскошное себе купила платье, причем я потом, когда увлекалась модой, я нашла его в журналах. Потом, например, вот ты ржешь над моими валенками, да?
0: Я не понимаю, почему до сих пор ты не замужем, ты идеальная жена, тебе даже новые вещи не нужны. Муж может просто какие-то там, я не знаю, там, какой-то там остаток заначки, там, 400 рублей тебе там протянуть.
1: Слушай, я уж так, смотри,
0: а это уже для тебя новое платье.
1: 36 лет я живу без мужа. Я уже привыкла жить без мужа и ни на кого не рассчитывать. Поэтому мужу вообще, ну, как бы уже максимально снижены требования. Я так понимаю, ближе к 40 там вообще просто, типа...
0: А, хотя бы мужчина, чтобы...
1: Да, именно так. Мне понравилось сообщение от Олега. Давай уже перестанем говорить про моего несуществующего мужа, а то неприятно уже слушать все это. Привет, шансон, как сейчас помню, 2009 год. Я случайно зашел в секонд-хенд и удивился, как там, какие там дешевые качественные вещи. И на протяжении 3 лет я там одевался. Вещи просто улет. Даже встречались новые с бирками, оригинальные от брендов, и Nike, и Puma. Также купил там себе стильную футболку из Австралии. Вы не поверите, я носил ее 10 лет. А сейчас пару сезонов можно все дарить девушки. Сейчас футболки растягиваются до платьев. Я бы так и одевался в том секонд-хенде, если бы его в 2012 году не закрыли. Mm-hmm. У меня тоже был такой секонд-хенд, который закрыли. И я прям грущу, потому что, во-первых, там работал супер стильный мужчина, дедушечка такой, который реально сам ездил на закупки в Европу, там это все отбирал, и там реально была обалденная обувь. То есть вот эти, знаешь, сейчас модные казаки вот эти вот.
0: То есть когда все ехали в Китай и везли вот эти колечки, читые баулы с непонятным тряпьем. Дедуля модный такой весь. Не, на стиле.
1: Он, такой, знаешь,
0: он ездил на запад.
1: Он слушал хэви-метал. Он как бы любил...
0: И вез оттуда... Трепье,
1: какие-то ковбойские сапоги, рубашки, стильные платья. То есть это действительно, ну, то есть достойный был секонд-хенд. Поэтому...
0: То есть дед нормальный такой дизайнер был?
1: Ну, вкус у человека точно был.
0: А вот, может быть, почему он и закрылся? Может быть, потому что деда не стало. Жалко. Так, доброе утро, любимый ведущий. В детстве в 90-х магазин назывался «Одежда на вес». Набираешь, что тебе нравится. Взвешиваешь, и выходили какие-то там копейки. Купили мы себе с сестрой брючки микровельвет. Мама подогнала по фигуре дома на машинке швейной, и вуаля, пишет Алена из Нижегородской области.
1: У Анны классная история. Доброе утро. В 90-х, когда мне было 14 лет, так вот в нашем городе открыли комиссионный магазин европейской обуви, где любая пара стоила 100 рублей. Так как денег не было, то я с подругой ходила в этот магазин как в музей. Смотрели, мерили, а купить не могли. Однажды мы решили, что одну пару обуви мы унесем с собой бесплатно. Смеющиеся смайлики. Сейчас я горько жалею о том, что сделала, но, к счастью, нам не дали это сделать, сразу поймали. Стыдно, позор на всю жизнь. И самое главное, что продавщица была моей соседкой, а ее дочь старше меня общалась с моей старшей сестрой. Короче говоря, позор всей моей жизни до сих пор. А, пишет Анна, не называйте город. Анна, ну ладно, это в детстве бывает.
0: Так,
1: ничего страшного.
0: Ладно, все, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк. kreditnaya.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 26 августа Кайметов даст уникальный концерт на борту самого большого теплохода «Москва-Рио-1». Вас ждет живописное путешествие по Химкинскому водохранилищу, встреча заката под любимые песни Кайметова и атмосфера по-настоящему красивого летнего вечера. Эта информация для лиц старше 16 лет. Артем, если ты не знаешь, чем заняться 26 августа, вот тебе, пожалуйста, прекрасные планы.
2: 26 августа. Все, ставлю галочку в своем календаре. Ты, кстати, ругала вот эти пункты проката одежды, а у Елены положительный опыт. Она
1: Артем,
2: пишет...
1: самое главное, мы с тобой будем разыгрывать билеты. Вот эти вот. Только надо теперь придумать, в какой игре.
2: В какой
1: игре? Нам надо чечелочку сейчас экстренно сделать, потому что потом к нам Марракеш придет, а потом мы хотели бы что-нибудь обсуждать до 13:00. Как ты думаешь, может быть, нам на тему секонд-хендов что-нибудь придумать? Экспресс, чечеточку. И отправим людей на концерт.
2: Хорошо, сейчас подумаем. Давай, сейчас расскажем про положительный опыт аренды платья от Елены.
1: Так, давай.
2: В общем, Елена на Новый год приехала, умудрялась забыть новое платье в Москве. Пришлось срочно 31 декабря в Сочи искать аренду. Вот, и видишь, Елене было проще, видимо, и дешевле взять платье в аренду, чем покупать. А ты говоришь, что лучше купить, чем взять в аренду, потому что ценник такой же.
1: Ну, мне просто нравится, что у меня потом это платье висит в шкафу, потому что оно мое, оно мне нравится, оно для меня с чем-то... Ну, то есть это исключительно мои какие-то внутренние заморочки.
2: Вот, вот, наверное... Елена, это внутренние заморочки нашей Марины. Так, на стиляж...
1: Светлана пишет. Я одеваюсь в секонде с 94-го года и хочу сказать, там реально шикарные, модные, главное, в единственном экземпляре вещи. Очень многие спрашивают, где купила? Последняя моя покупка, пальто, оно обошлось мне в 2500 рублей, а на сайте магазина оно стоит 60 тысяч. Это нужно уметь видеть. Так что секонд – это мой магазин, пишет Светлана. Пришлите фотку, очень интересно посмотреть.
2: Так, не подписавшийся радиослушатель пишет, что касается комиссионных магазинов, там бывают отличные вещи. Не так давно приобрел себе худи всего за 250 рублей. Абсолютно новая вещь.
1: Круто.
2: Вот как? Вот так бывает. Доброе утро. На стиляжную вечеринку желтую юбку в крупный черный горошек приобретала в винтажном секонд-хенде, пишет нам Елена.
1: Кстати, я, по-моему, знаю, про какой винтажный магазин говорит Елена.
2: Я вот там же, где я просто не стал называть этот адрес, а потому что я там же
1: там,
2: приобретал...
1: Там, где для кино все, да?
2: Да, я там, как раз, вот эти шляпы тоже себе и покупал для гангстерских
1: вечеринок. А я розовый парик.
2: Сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт. Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа... Получите подарок! Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинанс». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Вот так быстро у нас все меняется. Только что обсуждали тему про секонд-хенды и тут же чечеточка. Причем экспресс-чечеточка. Даем сейчас вам первую строчку. И даем вам буквально 5 минут на то,
1: чтобы... Имейте в виду, что мы разыгрываем 2 билета на концерт Кайметова. Пройдет он в Москве 26 августа. Поэтому желательно, чтобы вы в эту дату могли быть в Москве. Когда сочиняете частушки, думайте
0: Рио,
1: об этом.
0: Рио-1.
1: Потому что...
0: Или
1: ну,
0: как он говорит? Просто
1: Рио-1, да.
0: Рио-1. Так, ладно, первая строчка нашей чечеточки. Дед пришел в комиссионку.
1: Все да? просто. Все
0: дед
1: в рамках нашей темы.
0: Пришел в комиссионку.
1: А вот классное сообщение присылает на тему комиссионок и секонд-хендов Евгений. Здравствуйте, любимые ведущие. Комиссионкой я всегда пользовался и пользуюсь, покупаю там инструменты. А вот секонд, один раз брал там жилетку, но я брезгую за кем-то донашивать. А вы помните вообще новость про женщину, которая примерила шляпу, а потом у нее волосы выпали?
0: Нет, не помню. Доброе утро, Марина. Артем, конечно, покупала в секонд-хенде, особенно лет 10 назад, скатерти, например, для круглого стола. И очень даже красивые. Были даже рубашки теплые мужские с шерстяной фланелью для папы и для мужа. Очень неплохие и новые можно было найти. Себе джинсы покупала обязательно. Условие не дороже 300 рублей. Зачем тратиться на рабочую одежду? Сейчас ныряю тоже. В нашем доме с торца есть магазин, и я хожу туда. Мне нужна какая-то, если нужна какая-то отделка для вещей, можно и кружево купить, и какой-нибудь недорогой трикотаж, написала нам Надежда.
1: Круто. А помните раньше, там, где Олимпийский был, там же тоже были всякие магазинчики. И я помню, что там, ну, это был не секонд, а, наверное, типа сток. Там все старые коллекции, все, что не купили. И я помню, я
0: там... Аутлет это называется.
1: Это, наверное, старые был какой-нибудь 2010 год. Да. Я купила себе роскошные джинсы с ромашками. Они стоили, как сейчас помню, 300 рублей.
0: Вот.
1: Самое классное, что я потом нашла старую фотосессию Мерлин Монро, и у нее тоже есть такие джинсы.
0: Вы покупали... Она тоже приезжала в Олимпийский,
1: скорее,
0: там покупала.
1: Главное, что я теперь, конечно,
0: главное
1: не влезаю,
0: в это,
1: но
0: Марин,
1: джинсы
0: да.
1: эти лежат, и я думаю, они стоили 300 рублей, такие только у меня и у Мерлин Монро.
0: Доброго вам дня. Я раньше часто ходил в комиссионку, можно было приобрести недорогие полезные вещи, пишет нам Олег. Так, например, я купил себе первый свой мобильный телефон, и это было в начале 2000-х годов.
1: Здравствуйте, мой

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Доли российских и китайских автомобилей на рынке лизинга почти сравнялись, как и на общем рынке продаж. По итогам января-июля их показатели составили около 43%, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях. Корпоративные клиенты при обновлении парков учитывают полную стоимость владения, ликвидность автомобиля, условия финансирования. Отечественные марки получают дополнительное преимущество за счет программ льготного лизинга и автокредитования Минпромторга. Кроме того, вступили в силу требования локализации в сфере такси, что также способствует обновлению таксопарков отечественными машинами. Россияне воспользовались функцией запрета спам-звонков более 340 тысяч раз, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что соответствующий федеральный закон вступил в силу год назад. Чтобы отказаться от массовых СМС-рассылок и звонков, необходимо направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Если спам продолжает поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За нарушение предусмотрен штраф до 1 000 000 рублей. Мужчины скрывают от руководства поиск нового места работы чаще женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из сервисов по подбору персонала. 53% тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны. Сознательно утаивала от начальства попытки трудоустройства почти треть опрошенных. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» к нам придет певец Маракеш. Присылайте вопросы артисту в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну что?
2: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Ну что, давай нашим слушателям расскажем, что
0: Шансон.
1: Нас можно слушать в классном приложении без помех, без всяких проблем.
0: Как
1: просто
0: называется приложение?
1: Нужно скачать приложение Яндекс.Радио.
0: Да,
1: Яндекс.Радио. И там можно слушать песни любимых артистов самого народного и любимого жанра и дома, и в дороге, и на работе, где удобно именно вам. Поэтому включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, а Шансон один — это информация для лиц старше 18 лет.
0: А ты обычно где слушаешь Яндекс.Радио? Вот в дороге, на работе или дома?
1: Я тебе честно скажу, я еще не скачала приложение Яндекс.Радио.
0: Вот кто этот человек, который не скачал приложение.
1: То есть каждый раз все
0: даже
1: эти...
0: я скачал.
1: Вся эта информация для меня надо скачать. И где ты слушаешь?
0: Я слушаю на прогулке, Марин.
1: А давай, Артем, поиграем с тобой в черный ящик. Я сейчас тебе расскажу интересные факты про город.
0: Угу.
1: А, смотри, знаменитый имперский город расположен у подножия Атласских гор.
0: А какой город? Имперский?
1: Имперский, да.
0: Имперский.
1: А, этот город привлекает туристов со всего мира своей древней историей, яркой восточной архитектурой, оживленными базарами, уникальной атмосферой.
0: А, все, я знаю. Это Стамбул.
1: Нет.
0: А,
1: там жаркий полупустынный климат. И лучшее время для визита туда — это весна, март или май, или уже осенью, в сентябре, в ноябре. Туда нужно ехать.
0: Белек?
1: Нет. Ну это вообще не. Я сейчас не про Турцию тебе говорю.
0: Что?
1: Ну вот мы же. Вот сейчас звездный завтрак. Звездный завтрак. Гость, который выбрал себе псевдоним.
0: Столица Марокко какая-нибудь.
1: Да. Марракеш.
0: Да.
1: Да. Ты понимаешь, человек и пароход к нам сейчас придет, но я так понимаю, у нас же очень много этажей в нашем бизнес-центре. Поэтому, когда отправляются встречать гостя, то долго добираются. Может быть, он не ездит на лифте, я сказал, я пойду только пешком, и они заблудились.
0: А что ты знаешь про Марракеш?
1: Про человека или про...
0: Про человека, а не про город, конечно.
1: Я знаю, что у него есть дуэт с Максимом Апрелем. Да. Я знаю, что, по-моему, он дружит с Сергеем Завьяловым.
0: У него очень много дуэтов, и не только с Максимом Апрелем.
1: Посмотри, вернулся наш мальчик-оператор, а человек столица...
0: Нету? Говорит, нету. Ничего себе. Куда
1: так,
0: же он делся?
1: Потерялся наш гость. Может быть, сделаем музыкальную паузу? Ну, смотри, хочешь, я тебе про него расскажу интересный факт?
0: Давай.
1: А, родился 28 апреля 1994 года в Екатеринбурге. Интересно, а какая у него любимая улица в этом городе? И возвращается ли он... А, ты же с ним познакомился в Екатеринбурге, нет?
0: Нет, я с Максимом Апрелем познакомился в Екатеринбурге.
1: А где ты познакомился с Марракешем? Давай просто...
0: А на с Марракешем я познакомился на концерте Максима Апреля и Марракеша.
1: Так, на самом... А он знает, что... Ну, в смысле, нам можно говорить, как его на самом деле зовут?
0: Ну, это мы с ним сейчас решим. Я думаю, он уже нам скажет.
1: Какие-то непредвиденные обстоятельства, дорогие друзья. Гость у нас задержится. Но если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы в интернете какие-нибудь сплетни, мифы про этого артиста читали, и, может быть, вы нам расскажете. Скажите, а мы зададим вопрос, откуда эта байка попала в интернет.
0: Да, пишите, плюс 7-909-955-103-0. Работает национальный мессенджер Макс и работают все доступные мессенджеры. Мы сделаем небольшую паузу, постараемся позвонить
1: Марракеш.
0: Пойдем
1: искать Марракеша.
0: Пойдем искать Марракеша, а что делать?
2: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Вот такой у нас интересный сегодня звездный завтрак. Марин, смотри, черный ящик, ты провела игру, да?
2: Да.
1: Ну что,
2: ты ничего не выиграл.
1: У нас есть чечеточка еще, да, мы можем сейчас сделать.
2: Слушайте, на самом деле...
1: Первая строчка «Как-то ждали Марракеша» называется.
2: Смотрите, вот в интернете есть много информации про него. Например, по знаку зодиака Телец. О ранних годах артиста известно мало. Он придерживается стратегии «меньше слов, больше дела». И я так понимаю... предпочитает не драматизировать биографию выдуманными историями. Может быть, он нам сейчас что-нибудь как раз и расскажет, как так получилось.
1: Про невыдуманные истории?
2: Невыдуманные истории. Неужели нет ни одной?
1: Ни одной невыдуманной
2: Наконец-то,
1: истории.
2: Наконец-то, дорогие
1: он,
2: друзья.
1: Он, наверное, почищал просто все это. Здравствуйте.
2: Поэтому задержался.
1: Дорогой наш Марракеш.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Как здорово, что вы нашлись.
1: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
3: Не говорите.
1: Ну, рассказывай, где ты был? Почему заставляешь нервничать? Уважаешь людей немолодых уже.
2: Артем в предыдущем состоянии.
3: Я сам уже перенервничал там прилично тоже, поэтому...
1: Что, такие большие пробки?
3: Ну, там аварии, что-то не аварии, пробки.
2: И бензина нет, наверное.
3: Копают там. Короче, одна улица стояла полностью из-за того, что на заправку очередь километровая почти.
1: А,
3: и вся улица стоит.
1: Сейчас так любят делать, кстати.
3: Пытались мы как-то объехать, проехать.
2: Одна улица, это все транспортное
1: кольцо. Нет, на самом деле, я вчера ехал, такая же была история. Смотрю, я в какой-то пробке. И я не понимаю, почему я в пробке. И потом я смотрю, люди включают аварийки. И вот те, кто на заправку, и это я говорю сейчас всем остальным водителям, если вы стоите в очередь на заправку, включайте аварийки, чтобы в очереди, чтобы люди понимали, что вас надо объезжать.
2: У меня так было, ладно. Я однажды думала, что это парковка, но что я припарковала. Оказывается, это очередь на заправку.
1: Ну ладно, давай рассказывай, как дела, что нового, что интересного.
3: Ой, да нового, что нового. Вот из самых таких горячих новостей буквально вот запустил 3 дня назад новый концерт на осенний тур.
1: Так.
3: Работали.
1: Ты же только закончил тур, вы только вернулись с Максимом.
3: Мы с Максом ездили соль, дуэтный тур в июнь-июль, откатали лето. А сейчас поедем, сольное путешествие, так скажем.
1: И вот. Это опять на несколько недель, даже несколько месяцев,
3: это будет,
1: наверное, да?
3: На... начинаем с 16 октября.
1: И... больше мы тебя здесь не увидим.
3: И заканчиваем 20 декабря.
2: Как ты выбрал себе такой псевдоним Марракеш?
3: Марракеш, такое интересное получилось течение обстоятельств. У меня мама, она косметолог по специальности. Это уже финальный, когда я определился вот именно с Марракеш. Ей дали путевку в Марокко. Ну, то есть за ее заслуги там рабочие и так далее. Ну, как премию, вот путевку в Марокко. И она привезет оттуда какие-то эмоции такие положительные туда-сюда. И холодильник на магнитик вешает Марракеш.
1: Uh-huh.
3: И у меня как раз такой этап становления шел. У меня раньше группа была в Екатеринбурге, еще ЕК-96 называлась.
1: Как?
3: ЕК-96. ЕК, ага. Екатеринбург, 96
1: да.
3: регион.
1: Да.
3: Ну и все, мы потом распались, как бы группа перестала существовать. Мне нужно было отправляться в сольное, так скажем,
1: плавание
3: такое творческое. И вот как раз таки думали, и тут бац, оп.
1: Самое забавное во всей этой истории, нам рассказал. Самое забавное во всей этой истории, когда я познакомился с Марракешем и пригласил его к нам в «Звездный завтрак».
2: А ты знал, как его зовут по-настоящему?
1: Конечно. Он говорит, только примитивные вопросы не задавайте, типа, как вот ты стал Марракешем и так далее.
2: Нет,
1: и первое, что ты сделал, причем я тебя предупредил, говорю, не задавай банальных вопросов про...
2: читал ли ты Шопенгауэра, метафизику половой любви? Вот такие вопросы непримитивные задавать.
1: Нет, расскажи.
2: Я глаз народа, понимаете? Людям интересно, парень из Екатеринбурга вдруг себе придумывает псевдоним, связанный... А ты сам в итоге побывал в Марокко?
3: Нет, ни разу не был.
1: А вообще путешествовать любишь?
3: Ну, на самом деле, люблю, но не путешествую.
1: Почему?
2: Потому что у него гастрольный тур один закончился.
3: На самом деле, не знаю, я последний раз вот куда-то даже ездил, вот прям полноценно отдыхать, это, наверное, еще в детстве с родителями, так скажу.
1: Но это неправильно.
3: Это неправильно, да.
1: Ты должен себя беречь. Ты уже, извините меня, ты уже звезда. Ты уже такой серьезный артист, который заявил о себе весьма и весьма громко. У тебя какие-то миллионы слушателей там на всех цифровых площадках и так далее. И ты себя не бережешь. Нельзя вот в таком ритме. Сколько сколько песен в месяц новых ты выпускаешь?
2: Это сейчас оригинальный вопрос, необычный?
1: Абсолютно.
2: Или примитивный?
3: Ну, стараемся держать, так скажем, планку трек в месяц.
1: Трек в месяц?
3: То есть один трек в месяц. Иногда получается 2 трека.
1: Если не держать эту планку, что произойдет? снижение популярности, ну, прослушивания и всего остального.
3: Я это... как-то, может быть, рассчитываю в плане вот стабильности. Все-таки мне хочется вот какой-то вот план на год, допустим, выстраиваю, что мне нужно выпустить, сколько песен в следующем году. Я как-то стараюсь его держать. Вот. Когда, допустим, вот нету творческого какого-то запала, когда вот, допустим, песни бывают не пишутся, а бывает, когда день, который пишется, могу там 2-3 песни сразу написать, допустим, наперед, там, на 2-3 месяца вперед уже. Вот. И поэтому как-то вот раз в месяц удается, в принципе.
1: Ты для нас с тобой уже написал песню?
3: Слушай, ну, демок очень много, на самом деле.
1: У меня тоже.
3: Так что это просто нам нужно сесть, обсудить, поговорить.
1: Сядем, обсудим, да.
3: Я думаю, что-то мы выберем из этого по-любому.
1: Ладно, дорогие друзья, задавайте свои вопросы. У нас в гостях Марракеш, плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон. Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете. В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выгодная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. BLG. Надежность в движении. Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-0.

0: 8-933-77.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Бриллиант!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
5: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звезды. Завтрак» на радио «Шансон». К нам в гости пришел сегодня Марракеш. И, конечно же, мы впервые, это первый визит Марракеша в «Звездный завтрак». Поэтому, конечно, мы стараемся о тебе узнать как можно больше. Давай начнем, как обычно это происходит с детства. В какой момент ты понял, что хочешь заниматься музыкой только ей и ничем
2: больше? Что ты не хочешь быть бизнесменом, космонавтом, врачом.
3: Врачом, да. Прямо именно вот такой вот, прямо конкретно уже осознанный, 13 лет мне было.
1: Так, 13 лет. А у тебя семья музыкальная или ты прям вот единственный,
3: я
1: кто
3: первопроходец
1: потянулся, да, к музыке?
3: Первопроходец. То есть такого не было ничего. Ну, у меня мама в детстве в музыкальную школу ходила, как бы, ну, без особого интереса, просто как-то вот так
1: время. А ты ходил в музыкальную школу?
3: Я не ходил никогда.
1: И ни на чем не учился играть?
3: Ни на чем не учился играть. Я как бы сам по себе как-то на слух, что-то даже по видеоурокам еще раньше, да, там, мне интересно на гитаре было научиться играть.
1: Научился. Сейчас хотя бы бринкаешь на трех аккордах?
3: Да, вот эти вот аккорды, как говоришь, болотные аккорды, я все знаю наизусть, как бы могу с закрытыми глазами сыграть, что-то подпеть, подыграть.
1: Понятно. Когда ты начал писать музыку самостоятельно?
3: Вот в 13 лет, наверное.
1: Помнишь свою самую первую песню?
3: Ну, помню, смешная.
1: Что там, 6?
3: ЕК-96, да, она появилась, так, знаете, просто творческие люди в интернете списались.
1: Ты был и...
3: Вот. Разошлись. Вот. Ну, группа со временем разошлась, потому что я вот свой стержень, свой путь выбрал, то, что я точно хочу музыкой заниматься.
1: Ну, вы прям в шансоне были? Или
3: нет.
2: Был такой,
1: прыгали по жанрам.
3: Был такой, немножко даже рэп, наверное, рэп, но он был такой, так скажем, душевный, с какими-то этническими нотками даже.
1: Не сильно хулиганский, да?
3: Нет, хулиганского вообще ничего не было.
1: Не пропагандировали всякие запрещенные штуки?
3: Вообще ничего такого не было. Хулиганского вообще ноль. Чисто такой этнический попсовый рэп какой-то.
1: А росты на рэпе или росты все-таки на
3: рост
1: шансоне?
3: Рост я на шансоне.
1: Росты на шансоне.
3: У деда, у отца.
1: Я так понимаю, что Сергей Наговицын, он как-то особо повлиял на твое творчество, потому что даже когда ты исполняешь песни, ну, какие-то нотки наговицынские я вот лично слышу. Не знаю, вот Марина, слышишь ты, нет? Наговицынские нотки.
2: Есть такие нотки.
1: То есть росты на Сергея Наговицына, что еще ты слушал?
3: Сергей Наговицын, по-любому был, понятное дело. То есть Михаил там Шафутинский, Мафик, допустим, Бутырка, вот, ну, тоже постоянно слушали мы там в машине там на праздниках. Миша Круг. Ну, то есть, вот, все, вот классика шансона такая, которая уже, так скажем, это. Кучина Ивана очень как бы...
1: В какой момент ты проснулся популярным? Потому что вот сейчас у тебя там почти 3 миллиона, да, слушателей только в Яндекс.Музыке, плюс другие есть цифровые площадки. В какой момент, с какой песни ты прям стартанул, так что ты такой проснулся, бац, а у тебя миллион прослушиваний сразу?
3: Ну, наверное, вот это был такой первый значимый трек, называется «Вслепую». Это, так скажем, трек был на троих. Я, Мафик и Трутень, есть такой исполнитель.
1: А, то есть, в принципе, у вас как паровозом, локомотивом, да?
2: Как ты с Мафиком познакомился, кстати?
3: С Мафиком познакомились мы. А я, короче, какую-то песню его переиграл на гитаре дома.
2: Так.
3: И выложил скинул ему в ВК.
1: А, ему скинул.
3: В личку.
1: А, еще не будучи знакомым. Просто
2: ты тогда еще не был популярным, известным.
3: Ну, и у меня еще только вот, грубо говоря, становление начиналось, вот это все. Более такое глобальное, да. И все, он мне написал: «Здорово, Земелья», говорит. А что, прикольно, говорит, давай что-нибудь попробуем вместе сделать.
1: Слушай, вот как все-таки
2: он
1: душевный, да, я обожаю Мафика, конечно, он такой прям.
2: Просто забавно, что ты и на его песнях рос, и написал ему, и так все просто получилось, и легко.
1: А ты тогда уже был, в Москве или еще в Екатеринбурге?
3: Я в Екатеринбурге был еще, да. Я в Москве только 4. Я в Москве только 4, ну, 18-19 год где-то вот так было.
1: В какой момент ты понял, что надо перебираться в столицу?
3: А когда уже начались, вот, допустим, близиться все дело к концертам, когда я начал сотрудничать с музыкальным лейблом, постоянно там появились вот эти бумажные дела, начал понимать, что что-то, ну, как-то туговато постоянно кататься, летать там, не налетаешься вот туда-обратно. Думаю, уже надо где-то вот здесь обосноваться. А так получилось, что у меня супруга моя, она... как бы сама тоже с Подмосковья, вот, и мы с ней...
1: А как вы познакомились? Ты, Виктория,
3: познакомились
2: на... Тоже написал контакт?
3: На первом моем концерте в Москве в 2020 году.
1: То есть она просто пришла на концерт?
3: Да, просто пришла на концерт. Там народу-то у нас было человек 15 еще, наверное.
2: А как она узнала, что у вас концерт? Если всего 15 человек было, это были какие-то друзья?
3: Там у нас просто совместный концерт был. Первый такой. Мы в Росмафике написали альбом у нас был. «Любовь вне закона» назывался. Вот. И у нас такой совместный концертик был. Им просто сделали ради эксперимента попробовать, как вот ну, там Марракеш, Мафик там туда-сюда. И все, она говорила, что увидела вот афишу где-то в ВКонтакте или где.
1: Ты
3: увидела.
1: Ей понравился.
3: Ну, кстати, про меня она сначала не говорила, она только когда меня увидела уже.
1: Ей понравился Мафик, но потом она узнала, что Мафик занят, нет, и тогда
3: именно,
1: Марракеш.
3: Именно песни вот эти, короче, стилистически понравились, короче, и все, она так пришла, и мы с ним что-то заобщались, и все так быстро получилось как-то. И...
1: Ну, молодцы.
2: И теперь у вас двое детей.
3: Да, два сына.
2: Вот это кайф.
3: Мирон и Матвей.
1: Отлично. А, все на букву М. Ну, правильно, да. Марракеш, Мирон, Матвей.
3: Да.
1: Дорогие друзья, сейчас послушаем Марракеша. Песня называется «По судьбе». А вы присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы гостю, плюс 7909-955-1030. И делайте громче, потому что это очень классный трек.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звезды завтрак» на радио «Шансон». Сегодня мы завтракаем с Марракешем. Песню, у которого только что послушали. Называется она
2: «По судьбе».
1: «По судьбе». У тебя очень много дуэтов. Очень много даже не дуэтов, а трио, да? Вы там
2: Да.
3: Это есть стратегия такая какая-то для привлечения количества подписчиков и аудитории?
2: Ну, либо... взаимообмен аудитории тоже в этом есть, так правда. Ну и, в принципе... Даже вот какие-то артисты, с кем я коллаборирую, мне даже, может быть, интересно когда-то было с ними поработать, да, но не дотягивалась рука именно вот в медийном плане, да, вот, это тоже как бы...
1: Как вы познакомились с Максимом Апрелем, в какой момент?
2: С Максимом Апрелем познакомились перед Новым годом 23-го года, то есть в декабре, 22-го, в ноябрь, декабрь, где-то так, у меня была написанная песня, которая сейчас, думаю, многие знают, «Улица Мама» называется. Вот. Но я записал ее полностью своим голосом, и припев, и куплет, и понимаю, что припев здесь нужен вообще, ну, другим голосом абсолютно петь. И вот искал, думаю, что же мне такое. Мне вот на голову пришел голос, похожий на Мишу Круга, что-то вот такого бы формата мне найти. Только не всякие там интеллекты непонятные, а вот настоящий голос человека. Вот. И я нашел, вбил в соцсетях, ВКонтакте, по-моему, вбил вот в поиске голос, похожий на Круга. Мне выпадает программа у Андрея Малахова, где вот они со Светой Терновой. Там Максима Прис, Светлана Тернова, «Вечер памяти Круга». И все, я как бы смотрю, Максим Апрель, думаю, ну, так, а как, ну, так же его в страничку ВКонтакте нашел, у него там номер телефона висел прямо еще. Ну, сейчас он удалил уже, понятное дело, там. И я ему прямо даже не стал там что-то писать, это сразу звоню, приветствую, я такой-то, такой-то, и слышу в трубку-то голос прям такой, офигеть, я такой, аж сам себе не верю, разговаривая с ним. Говорю, слушай, вот услышал у тебя очень прикольный голос, респект ему выписал, говорю, есть такая песня, можешь попробовать припевчик сделать? Он говорит, слушай, ну давай попробуем. Все, и буквально проходит минута-две, он мне скидывает на диктофон запись. Я просто слушаю, понимаю, все это будет.
1: Это то, что это тебе
2: будет
1: надо было,
2: просто,
1: да?
2: То, что надо. И потом пошла она сразу. Красивая девчонка, там и дальше, больше. И все, мы как-то задружились, заобщались. Сейчас прямо, я могу все рассказать, это вот мой самый лучший друг и приятель во всех отношениях.
1: Ну и самый лучший твой... компаньон по музыке 100%. Или как это называется?
3: Как интересно работает. Слева
2: судьба, вот это вот.
3: Все у современных музыкантов. Ты рассказал про, как ты познакомился легко с Денисом Мафиком, как легко с Максимом Апрелем. А у вас нет, у кого-то на концертах больше узнают, на кого-то там больше оваций, аплодисментов. У вас нет.
1: Кому-то
3: вот
1: больше песен надо петь, кому-то меньше. Наверняка есть какие-то уже споры.
2: У нас здоровая, в принципе, атмосфера в этом плане. Вот. Ну, на концертах, вот когда мы первый тур с Максом поехали, я тоже его специально вытянул. Первый тур мы с ним делали совместный еще 2 года назад, специально, чтобы его люди как-то узнали. Ну, то есть, чтобы он влился вот потихонечку в структуру. Вот, там, понятно, я делал больше программу на себя, акцентировал, а он просто там какие-то старые песенки, немножко совместных, да. Но сейчас мы, в принципе, у нас уже все равно, ну, поровнее идет. То есть я программу свою, он полноценную программу и совместную программу. Ну,
1: то есть три отделения у вас. Отделение, да. Макса, отделение твое
2: и совместное.
1: Да,
2: такое
1: дуэт
2: вот у нас.
1: Ну,
2: да.
3: Интересное
1: здорово.
3: Просто явление в мире музыки, что все друг другу помогают, а нет конкуренции. Говорят же, что шоу-бизнес, все там...
1: Потому что это шансон, Марин.
2: Шансон это один, вот, как говорят же.
1: Все, музыки много, шансон один. Только у нас это так работает. В каких городах ты еще не был, но очень хочешь побывать? Спрашивает тебя Туся.
2: Даже, может, не то, что в городах, я бы хотел побывать на Дальнем Востоке.
1: Так.
2: В совокупности, то есть бы... прокатился бы туда, но вот сейчас как раз-таки у нас обсуждения по этому поводу идут. Надеюсь, в ближайшее время мы там все-таки появимся.
1: В новом гастрольном графике не будет городов Дальнего Востока. К самый дальний город, куда вы заедете?
2: Забайкальский край Чита.
1: Забайкальский край Чита. Родной для
3: 25
1: меня
3: октября.
1: Город
3: во всех соцсетях Марракеша уже есть подробности про концертный тур. Много городов. А как ты будешь отдыхать? Потому что Курган 15 октября, 16 октября уже Тюмень.
2: Там бывает где-то дни 4 дня подряд, где-то 5 даже дней подряд, концерт за концертом.
1: А как будет отдыхать Марракеш, мы узнаем уже с вами совсем скоро, дорогие друзья. Сейчас сделаем небольшую, вынужденную, но очень важную паузу, от которой зависит наша с Мариной зарплата.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам

0: оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звезды «Завтрак» на радио «Шансон». У нас сегодня в гостях Марракеш. Мы узнаем все подробности об артисте. И, конечно же, читаем вопросы, которые вы нам присылаете, дорогие наши радиослушатели.
2: Наши люди, которые оставляют комментарии в соцсетях, спрашивают, после гастролей сильно устаешь? Все болит? Или ты как это физически готов к гастролям?
3: И лес, как говорится. Ну, после гастролей, как минимум, нужно там себя прийти недельку. Как-то.
1: И тем не менее, ты отказываешься ехать в отпуск с семьей, потому что...
2: Надо писать новые песни.
1: Потому что надо.
3: Нет, отдыхать тоже надо. Я думаю, вот перед этим туром, который сейчас начнется осенью, надо будет съездить отдохнуть 100%. Как подготовиться морально и физически к этому всему.
2: Идеальный отдых для тебя – лежать и загорать, и купаться в море, или бегать по экскурсиям, смотреть красивые достопримечательности?
1: Узнавать что-то новое для
3: себя. Ну, как-то балансировать, наверное, что-то и новое узнать. Там, допустим, днем что-то новое узнаешь, а вечерком лежишь, кайфуешь, там, просто отдыхаешь. За коктейльчиком каким-нибудь, вот так вот, я думаю.
2: Ну, не можем не спросить про то, как ты относишься к нейросетям, потому что все больше треков в интернете появляются и занимают лидирующие строчки всяких чатов, и что это сделал не человек, а искусственный интеллект. Как ты к этому относишься?
3: Ну, я на самом деле положительного ничего в этом не имею, потому что я все-таки за какое-то живое исполнение, да, за живой звук, какой-нибудь инструмент, просто для какой-нибудь, может, идеи. Я думаю, вот так вот, вот надо использовать эти все дела. Mm-hmm. А именно вот дальнейшее все это.
1: Маркировать нужно треки искусственные?
3: А я даже, слушай, честно не знаю, я даже не интересовался этим вопросом.
2: Ну, тебе бы, как вот артисту, который сам пишет свои треки, было бы приятно, если бы, допустим, на Яндекс.Музыке была бы галочка, что ты написал сам, а другой трек сгенерировал искусственный интеллект.
3: Ну, наверное, где-то бы меня это все равно отразилось не очень хорошо, так скажем. Мне бы не было приятно, мне кажется.
2: Не стал бы слушать, типа.
3: Ну, сейчас вот куда ни заходишь, везде вот через одну песню все вот эти искусственные интеллекты, там и чарты все забиты и так далее.

0: что-то важное.
1: Ну да, друзья, вот такая информация, смотрите. Запустили концертный тур, называется «Откровение». Еду с 15 октября, начинаю. Во всех моих соцсетях информация вся выложена. Можете зайти в любую удобную, посмотреть график, найти свой город и приобретайте билетики. Ждем вас, полные залы, и будем зажигать в душевной, хорошей атмосфере. Ну что хочу еще сказать, друзья. Берегите себя. Всем всего самого хорошего.
0: Это сейчас тосты. Если вы не на работе, то да, можете чаю себе прислать.
1: Хорошего вам всем настроения, друзья. Позитива в сердцах. И думаю, с этим позитивом много дел можно натворить.
0: Ну что, мы хотим в свою очередь с Мариной сказать тебе огромное спасибо за то, что ты все-таки совершил маленький подвиг. Я считаю, всегда это маленький подвиг, если ты живешь не в Москве, а, например, в Подольске, проснуться рано утром, собраться, выехать и постараться вовремя успеть на эфир. Ну, не всегда получается.
1: Старались как могли.
0: Это потому что вот эти вот
2: очереди. Спасибо таксисту. Ты мог приехать и позже.
1: Да, так что таксисту привет, я думаю, сейчас слышит меня.
0: Ладно, дорогие друзья, мы с Мариной не прощаемся, говорим Маракешу спасибо огромное. В начале следующего часа вернемся и напоминаем, что сегодня мы работаем. Утреннее шоу переходит плавно в дневное шоу, работаем до 13:00. Маракеш, спасибо.
1: Все, до скорой встречи, друзья.
2: До скорой встречи,
1: пока. Спасибо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо вам
7: очень
5: благодарны. Вы вам
7: благодарны.
5: Большое спасибо.
0: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-17.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять статус многодетной семье независимо от наличия у граждан регистрации по месту жительства. Инициатива предполагает, что право на получение льгот можно будет подтвердить иными способами, которые позволяют установить состав семьи и факт совместного проживания родителей с детьми. Например, подойдут сведения из государственных информационных систем, документы органов ЗАГС или данные миграционного учета. Депутат отметил, что сейчас семьи с российским гражданством, но без регистрации, зачастую не могут воспользоваться мерами господдержки. Это касается тех, кто недавно переехал в другой регион, живет в арендованном жилье или ожидает оформления собственности на новую квартиру. В Санкт-Петербурге продолжается бум на рынке недвижимости. По данным Росреестра, первичный рынок растет уже второй месяц подряд, а ипотека пользуется огромным спросом. За июль петербуржцы оформили 3383 договора на покупку строящегося жилья. Это почти на 7,5% больше, чем в июне. При этом в начале лета скачок был еще мощнее. В июне спрос вырос сразу на 59% по сравнению с маем. Всего с начала года петербуржцы набрали на 17% больше ипотек, чем за тот же период прошлого года. В каждой 12-й компании в России работают животные. Это, например, кошки, собаки, птицы и лошади, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавние исследования. Чаще всего о наличии животных сотрудников рассказывали представители охранных и производственных предприятий, складских комплексов, строительных компаний, организаций культуры и здравоохранения. Так, например, собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, а хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юань стоит 12 рублей 48 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим о топливной ситуации. Готовы ли вы перейти на газ? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Давайте поговорим, раз уж такая возможность нам сегодня предоставляется. 11 часов 6 минут в столице. Вы слушаете Артема Демина и Марину Дымову.
3: Теперь мы не утреннее шоу, а дневное.
2: Но таких отбивок у нас пока, к сожалению, еще нет.
3: Ну, надо уже сделать. Нам просто шоу.
2: Продлять будете? Утреннее шоу продлять будете?
3: Кстати, да, хорошо. Перевести автомобиль на газ в России становится сложнее и дороже. Сервисы по установке газобаллонного оборудования столкнулись с нехваткой комплектующих. Вот так вот. Причем новость это все это произошло примерно месяц назад, когда первые трудности добрались до наших автозаправочных станций. Но при этом мы хотим с вами поговорить, а вы при каких обстоятельствах готовы перевести свою машину на газобаллонное оборудование.
2: Либо вы думаете уже о том, чтобы приобрести себе, например, электромобиль, как
3: и вообще,
2: некоторые сделали.
3: Получается, что вот все лето мы живем в ситуации, когда, ну, реально надо искать
2: сложности
3: бензин,
2: есть.
3: Надо думать про бензин,
2: да.
3: Где он, что
2: надо
3: он.
2: Надо выбирать
3: он.
2: Время, надо закладывать время на то, чтобы, во-первых, его найти, потом отстоять очередь, да?
3: Ну, то есть,
2: это
3: понятно,
2: ситуация,
3: что
2: с которой столкнулся каждый автомобилист.
3: Человек адаптируется ко всему. Нам интересно, как адаптировались вы, какие вы придумали методы решения. Может, вы реально подумали, не нужна мне машина, я ее продам, потому что непонятно, что будет с бензином.
2: Ну, мне кажется,
3: дальше.
2: Прямо это совсем кардинальный метод взять и продать.
3: Или, типа, не буду ездить
2: так,
3: на машине.
2: Так, я сегодня не заправился, все, завтра я иду и продаю эту машину. Не нужна она мне
3: больше.
2: А может,
3: вы хотели купить машину и поняли, бензина нет, не буду покупать.
2: А может быть, вы хотели купить машину, потом поняли, что бензина нет, и такие, о, а, наверное, посмотрю-ка я в сторону электрических автомобилей.
3: Например, была новость на прошлой неделе, что россияне массово скупают себе персональные заправки электрические. То есть вот этот специальный провод, розетку, чтобы около дома заряжать. То есть люди сами начали себе покупать уже зарядки для электрокаров. Мы хотим у вас узнать?
2: В любом случае, да, как бы то ни было, люди ищут выходы из любых ситуаций. Мы знаем, что из любой ситуации.
3: Не всегда находят, но ищут.
2: Нет. Практически всегда находят. Слабые сдаются и начинают продавать машины.
3: Нет, а мне кажется,
2: сильный
3: знаешь,
2: идет и переоборудует. Так, если в городе есть только дизель, я, значит, переоборудую.
3: Я куплю себе фуру. Просто мне кажется, если нельзя решить проблему, надо менять свое отношение к ней. Как изменили вы свое отношение к проблеме с бензиной?
2: Пишите нам, да, давайте поговорим об этом. Плюс 7-909-955-1030. Пишите в Макс и в другие мессенджеры тоже.
4: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: поговорим на радио Шансон.
1: Давай поговорим.
2: Можно говорить сколько угодно о целесообразности переоборудовать свой автомобиль с бензина на газ, но лучше все-таки услышать мнение профессионала. Мне кажется...
3: Эксперт, автомобильный обозреватель, журналист и просто хороший
2: человек,
3: малый Дмитрий
2: который
3: Малыгин.
2: Человек, знает все об автомобилях, бензине и газе. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Ребят, привет. Всем доброе утро.
2: Давненько
3: я
2: не
3: газую, видим. Как машина.
2: Дмитрий, что подскажете вы, как эксперт, профессионал, стоит ли...
3: На Hyundai Tucson установить газовое оборудование?
2: И на Hyundai Elantra установить газобаллонное оборудование?
4: Слушайте, ну, ситуация на рынке такова, что даже если вам кажется, что это целесообразно сейчас сделать, быстро сделать у вас это не получится, потому что наметился нефиговый дефицит оборудования, да, то есть баллонов и всего остального.
3: У меня свой, из деревни могу привезти, который к плите
4: такой,
3: подключался.
4: Такой не подойдет, оборудование нужно специализированное. И плюс в установочные центры ГБО запись уже, честно говоря, в некоторые на 2027 год. Поэтому быстро сделать это вряд ли получится. Скорее решатся проблемы с топливом, да, чем вы установите себе ГБО. Что касается вообще как бы рационального подхода в выборе топлива, да, то классно. Газ сильно дешевле, он менее доступен, меньше количество заправочных станций, но в реальности ту стоимость, которую вас запросят за оборудование и установку и экономия на бензине, ну, там, честно говоря, срок окупаемости колоссальный. Поэтому предположить, что вы это быстро окупите, достаточно сложно.
2: Дим, да? Но сейчас не идет речи о том, чтобы окупить.
3: Мы смотрим
2: сейчас
3: в интернете.
2: Сейчас речь идет о том, чтобы заправиться и поехать без головной боли и без очередей.
4: При таком раскладе, если вам получится добыть оборудование, без очереди его установить, то окей. Но, опять-таки, необходимо помнить психологически, что вы где-то сзади возите баллон с газом под высоким давлением, да, и хоть...
3: В случае ДТП это очень опасно, да?
4: Слушайте, в случае какого-нибудь специфического ДТП эта штука может детонировать. В большинстве случаев, конечно же, ничего не произойдет, но если будет некое ДТП с определенными условиями и попаданием в определенную точку напряжения, то детонация имеет место быть.
2: А, даже напряжение?
3: Ну, то есть это как-то страшно.
4: Но это,
3: особенно это если где-то это установить незаконно и кто-то вообще...
2: По-быстренькому, через своих пацанов там,
4: конечно,
2: в каком-то гараже.
3: Но при этом, например, если взять для тех, для кого автомобили, передвижение на личном транспорте, это часть его работы. Например, это водители такси или те, кто занимается перевозками, там у кого какие-то газели, какие-то небольшие вот эти портеры. Им же как бы без этого никуда, потому что иначе половина твоего рабочего дня будет уходить на то, что ты стоишь в очереди на обычную заправку. Как будто бы тут логично перейти на газ.
4: Во-первых, есть автомобили, изначально оборудованные газобаллонным оборудованием, выходящие из завода. У нас, собственно, наш АвтоВАЗ выпускает сразу несколько моделей, которые оборудованы газовыми вот этими баллонами и всем остальным.
2: А они на пропане или на метане? Они на каком газе?
4: Они, конечно же, на пропане. То есть давайте так быстро. Существует два вида газа, метан и пропан. Метан требует, во-первых, очень громоздкого оборудования, то есть это большой баллон в багажнике, плюс метан очень мало распространен, то есть заправочных метановых станций очень мало. А в основном 95% газового оборудования устанавливаю в автомобиле, это пропан. Пропана везде много, и для него баллоны и другое оборудование, оно компактное, оно часто ставится вместо запаски, на место запаски, да, то есть если у вас такое есть, вы туда можете разместить баллон для пропана. Но если, опять-таки, ваш автомобиль не предусматривает место для запаски, то у вас этот баллон будет благополучно в багажнике, и вот тут вопрос эффективности вашей профессиональной деятельности. Да, у вас баллон в багажнике минус чемодан в аэропорту для таксиста, да, или для доставки минус коробка. Поэтому все на грани немножко, и боюсь, что кризис топливный пройдет быстрее, чем вы успеете установить это.
3: Ну, ты не бойся, мы на самом деле все ждем, когда топливный кризис пройдет, потому что, ну, опять...
4: Я боюсь за людей, которые заплатят за это деньги, будут ждать, а через неделю появится топливо на заправках, а они уже оплатили колоссальную сумму за само оборудование и за установку. Оборудование в среднем будет стоить где-то в районе 70 с копейками тысяч рублей. Плюс установка. То есть вы как минимум там на 100 тысяч рублей всего себе это купите и заплатите за установку, которую будете ждать, а через неделю появится бензин.
2: Ну, спасибо огромное. Мы говорим нашему эксперту, нашему...
3: Я бы сейчас еще поспорила, конечно, но уже времени нет.
2: Да, Дмитрий, спасибо огромное, Дим.
4: Да,
2: спасибо.
4: Ребят,
2: спасибо. Надеюсь, что твой совет не поддаваться панике кому-то сейчас все-таки поможет, да? Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу перехода на газобаллонное оборудование, если вы уже перешли. Как вам вообще катается? Спокойно ли? Нет ли очередей? Все ли устраивает? Хватает ли заправок?
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Спасибо.
3: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
8: Спасибо вам большое.
9: Спасибо
8: большое.
9: Вам
8: большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: поговорим» на радио «Шансон».
1: Давай поговорим.
2: Марин, я не знаю, как можно лето раскачать, но я точно знаю, как можно лето продлить и прокачать.
3: Так, ну-ка, расскажи мне.
2: Есть отличный вариант отправиться на бархатный шансон.
3: Так.
2: Ежегодно, осенью, радио «Шансон» устраивает замечательные туры с прекрасным отдыхом, очень комфортабельным, очень душевным, на берегу какого-нибудь водоема. В данном случае предлагается в качестве альтернативы Средиземное море.
3: Артем, ну вот ты так это называешь — туры. Это не туры, это грандиозный морской фестиваль, который уже стал легендарным. Если вы хотя бы раз в жизни были на бархатном шансоне, то вы понимаете, что это то место, куда обязательно хочется вернуться. И неважно, где это проходит.
2: Но на сайте что... хочется купить тур, а не грандиозный морской фестиваль. Ты заходишь за туром, за путевкой.
3: Ну, по идее, да. Но... ты прав. Ну, тем более, если вы зайдете и приобретете тур на бархатный шансон в августе, то вы можете стать тем счастливчиком, которых будет 20 человек, которым радио «Шансон» оплатит совершенно бесплатно перелет до Турции и обратно. Я считаю, это
2: прекрасная,
3: очень классный бонус,
2: это бонус.
3: В
2: и вот Алексей
3: времена.
2: Петрухин, который только что пел песню про «Раскачай лето», он как раз и будет той самой счастливой рукой, вытягивающие шарики заветные с номерами тех, кто приобрел путевки в августе до 31 числа.
3: И придет к нам в гости 31 августа и будет вытягивать эти билетики.
2: Так что, дорогие друзья, если хотите отправиться в незабываемое морское, ну, не морское путешествие, а путешествие на море, в кругу прекрасных
3: артистов. Михаил Шафутинский
2: артистов.
3: Там будет, вы представляете? Артем Демин там будет.
2: Марина Дымова, которая готовит невероятный просто сюрприз. Скажешь, какой, Марин, будет сюрприз?
3: Я готовлю сюрприз.
2: Конечно.
3: Песни, танцы.
2: Да? Да. И не только. Так, еще будешь эфиры там вести. В общем, будешь делать все, что угодно.
3: Не хотелось бы.
2: Так, ладно, друзья, все. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 18 лет. Ну, а мы с вами хотим поговорить о том, созрели ли вы до установки газобаллонного оборудования на свой автомобиль. Или вы теперь будете рассматривать покупку электрокара. Напишите плюс 7 909 955 103 0. Что пишут наши слушатели?
3: Наша слушательница Туся пишет: а я решила, что мне нужна машина. Нашла даже инструктора, чтобы обновить свои навыки вождения. И теперь я еще больше хочу машину, ведь я никогда не сдаюсь. А это, я так понимаю, просто к вопросу, что мы говорили, что кто-то машины продает. Угу. Но я, например, вижу, что вот я иногда слушаю много чего в интернете, смотрю, и теперь, например, автомобильные салоны говорят: канистра бензина в подарок. Типа, если вы покупаете машину в ближайшем месяце у нас, то или там, например, и в эту машину даже можно заливать в бак 92-й.
2: Да.
3: Я поняла, что в любую машину, в которой не дизель, даже если вы заливали 98-й, а ситуация такая, что вариантов нет, вы такие: хорошо, немножко 92-го просто,
2: а
3: чтобы...
2: А я ведь помню прекрасно момент, когда я тебе говорил: долей 92-й, вообще не парься, на одну поездку вообще никаких проблем. Нет, нет, я буду искать только 95-й. И вот уже прошло буквально пару недель. Совершенно поменял мировоззрение человека.
3: Помнишь, я тебе говорила: никогда в жизни я не поеду на дорогую заправку. Я теперь заправки, где нормальная, типа 69 или 74 рубля за литр, для меня это, я тебе сегодня с утра оговорилась и говорю: я на бесплатных заправках очередь. Он говорит: на бесплатных.
2: Представляете, друзья, после
3: заправки. А я радовалась,
2: то,
3: что заправилась за соточку. Думаю, отлично. 100 рублей за литр. Какая прекрасная цена, друзья мои. Я счастлива.
2: Да, все остальные заправки, согласен, для тебя покажутся бесплатными. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Плюс 7-909-955-1030. Кстати, поймался я на мысли: давно у нас в эфире не было Дмитрия Малыгина. Уже минут 5 прошло, да.
4: Автомобильные новости.
5: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что в последние пару лет китайские марки активно приземляются в России, налаживая локальное производство и даря автомобилям новые имена. Как выяснилось, такая практика дала впечатляющие плоды. С января по июль текущего года чисто китайских автомобилей продали 299 тысяч экземпляров, а российских и условно российских – 297 тысяч. Доля рынка почти одинаковая – 40,9%. 0,7 против 40,6. Среди китайских марок уверенно лидирует Хавейл. Из нашего, конечно, всех рвет Лада. Но ей на пятки наступает Теннет, который раньше мы знали как Черри. А третье место досталось Солярис, производящему знакомые модели Hyundai и Kia. Всего с начала года мы с вами купили 730 700 легковушек. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Июль и вовсе поставил новый рекорд продаж с показателем 122 092 реализованные машины. Это самая локальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Давай поговорим на Радио Шансон.
3: Давай поговорим.
4: Итак, сегодня хотели, а точнее про то, чем их можно заправлять, что сделать так, чтобы он поехал.
5: А вот почему нам... нет никаких технологий? Почему студенты ничего не придумывают? Ну, чтобы кроме бензина какие-то
4: водород придумали.
5: Ну да, альтернативные методы. Но придумать придумали, а где хоть одна машина, которую вот я вижу на дороге и думаю...
4: И где заправка? Водород. Стоимость такая-то.
5: Знаешь, перед тем, как мы начнем читать сообщение, интересное наблюдение. Ехала я вчера по М4. 170 километров в сторону Москвы. И написано только дизель. Почему там стоят не дизельные, вот явно не дизельные машины?
4: В смысле не дизельные машины?
5: Я понимаю, что
4: нет. Стоп. А как ты отличаешь дизельную машину от не дизельной?
5: Например, я понимаю, что Приора вряд ли бывает дизельная.
4: Приора вряд ли бывает дизельная.
5: А она почему-то стоит и как
4: приехал заправщик на ней.
5: Ну нет, она же стоит около колонки, и я думаю, очереди нет. То есть, может быть, зачем там стоят явно не дизельные машины? Мне это непонятно, но не будешь же подъезжать на каждую заправку, где написано, что только дизель. Типа, а точно у вас там нет хотя бы 10 литров
4: 95-го? А ты не думала о том, что водители Приоры может быть мужем кассирши Алевтины, которая работает на этой заправочной станции.
5: Так.
4: И для своих, для родственников. Бензин чуть-чуть все-таки
5: к нам
4: есть.
5: Из Краснодарского края родственник на Приоре едет, его заправьте, а остальным говорите, что только дизель. Но так же не

0: Бывает?
1: Евгений!
0: Нет, говорят же, да, что есть какой-то вот этот вот советик из серии, что если ты заправляешь через приложение, когда заправщики говорят, бензина нет,
1: а
0: там...
1: глупости, мне кажется.
0: Ну вот я не знаю.
1: Ты
0: а зачем?
1: Веришь, ты веришь в приложение.
0: Это же не одна заправка, Артем. Я много где такое видела, что написано, что только дизель, а стоят не дизельные машины. Их не так много, но что-то они трутся около этих колонок.
1: Так, кто-нибудь, давайте-ка развенчаем очередной миф в прямом эфире. Расскажите, что вы делаете там на своей... Если вы не дизельная машина. Так, купил электромотоцикл, пишет нам Евгений Трофимов. Ну, то есть люди ищут способы, да, как преодолеть вот этот небольшой кризис топливный. За 30 рублей могу проехать 150 километров. Класс. И не нужно стоять ни...
0: Это на чем? На электромотоцикле?
1: Ну да.
0: Ну вы еще начните нам рекламировать моноколесо.
1: Скоете доски вот эти вот, да, тоже электрические.
0: Ну это же не серьезно. Вы так не поедете на работу, вы так не отвезете ребенка на кружок. Это все, ну такое, если вы одинокий хипстер, и у вас борода назад, и вы катитесь на самокате, как бы это не значит, что вы адаптировались...
1: Со стаканчиком кофе в руке.
0: Кофе на каком-нибудь кокосовом или единорожье.
1: На кокосовом, да.
0: На лавандовом единорожье моке.
1: На альтернативном.
0: Ну да, то есть это как бы не значит, что вы адаптировались к ситуации с бензином. Вот нам пишет таксист Александр. Новую Калину установил пропан. Реально выгодно. Кредит на 3 года рассчитал за 2. Но это была рабочая лошадка. А если много не ездить, то, думаю, газ, конечно, это не нужно и невыгодно.
1: Вот, даже таксист говорит, ну, что вот... газ... скорее всего, невыгодно. Но невыгодно из-за чего? Из-за того, что есть сложности с установкой оборудования.
0: Ну, это теперь
1: оно
0: они появились. Раньше-то не было.
1: Нет, не дешевое. В целом удовольствие не дешевое.
0: Ну, слушай, нам каждый раз говорят, что среднестатистическая зарплата, ну, примерно, типа, там, медианная по стране 60 тысяч. То есть, как бы, это как будто бы одна зарплата. Может быть, там, люди копят еще что-то. Если это твоя рабочая лошадка, и ты, там, 3 раза кого-то куда-то, там, отвезешь, встретишь, заберешь, ты эти деньги отобьешь.
1: Но если ты один кормилец в семье,
0: ну,
1: и у тебя еще есть жена и парочка детей, и ты вот эти 60 тысяч, которые
0: тогда
1: зарабатываешь,
0: уже...
1: должен взять и отдать, а отдать нужно 120, потому что 70 стоит оборудование и 30 с лишним установка. В общем, тут есть над чем призадуматься. Что мы делаем в следующем части с тобой?
0: Продолжим тему, потому что у нас тут много экспертов пишут нам про газ.
1: Пишите, что вы думаете по поводу, пора покупать электрокар или нет, потому что еще недавно все мы ругали электрички и говорили, что это плохо, невыгодно, нерационально. А вот теперь ситуация изменилась. Как вы думаете?

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки.
5: С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие.

0: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей. Чтобы подготовить девочку, потребуется 19 тысяч, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитиков. При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков 13 тысяч, для девочек 15 тысяч рублей. Рюкзак же обойдется родителям примерно в 3 тысячи. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. В среднем чуть больше 12 тысяч для мальчика и около 15 тысяч рублей для девочки. До 1 сентября жители Нижегородской области могут пройти бесплатное генетическое обследование на этапе планирования беременности. Прием ведут врачи-генетики областного диагностического центра. Обследование в первую очередь рекомендовано парам, которые столкнулись с трудностями при зачатии, невынашиванием беременности или неудачными попытками ЭКО. Попасть на прием можно как по направлению из женской консультации, так и при личном обращении в диагностический центр. Расписание электричек и автобусов в Нижегородской области синхронизируют. Согласование графиков позволит сократить время ожидания для пассажиров и сделать пересадки более удобными. Об этом сообщил руководитель проектного офиса по транспорту Союза российских городов Илья Зотов. По его словам, в регионе такая практика уже внедряется. На пилотных направлениях доля мультимодальных поездок, при которых пассажир использует за одну поездку два и более вида транспорта, уже превысила 35%. Животные работают вместе с человеком в каждой 12-й компании в России. Например, это кошки, собаки, птицы и лошади. Такие данные приводит сервис «Суперджоб». Отмечается, что 86% респондентов сообщили, что в их компании животные не работают, а 6% затрудняются ответить. Аналитики рассказали, что на рабочем месте собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, а хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Я...

0: поговорим на радио Шансон.
1: Давай поговорим.
2: 12 часов 6 минут, столица, не пугайтесь, здесь по-прежнему мы, Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, всем желаем доброго дня и отличного
3: здравствуйте,
2: настроения.
3: Наши любимые радиослушатели. Вот, честно говоря, вспоминаю я начало лета, и я помню, когда мне говорили, ты будешь ездить с канистрой в деревню свою, потому что иначе ты не доедешь, да, и ты не вернешься обратно. Я
2: ты думаю, не верила.
3: Я психовала, особенно когда мне подарили канистру. Я думаю, да что это вообще за подарки? Куда катится мир?
2: Мужик мельчает, канистру дарит.
3: А сейчас ты понимаешь, что я понимаю,
2: насколько дальновидным
3: это
2: оказался
3: самое...
2: человек.
3: Да, во-первых, я понимаю, насколько это было заботливо. Во-вторых, во-первых, у меня в машине реально воняет бензином, потому что у меня там лежит канистра. Причем она такая, ну, качественная,
2: розовая.
3: Железная. Нет.
2: Не розовая.
3: Но еще и эта воронка же, которую заливать.
2: Воронка воняет безумно.
3: Самое главное, я когда каждый раз заправляю машину из канистры...
2: Воронку надо в отдельный пакет помещать.
3: Ну, видимо,
2: и как-то заматывать скотчем.
3: Я каждый раз думаю, как же неудобно заправлять машину из канистры. И как комфортно это делать на заправке. Но каждый раз, каждая новая поездка на заправку, она превращается в какой-то квест. Ты начинаешь по городу, как будто это какая-то игра, и ты такой, типа, раньше, я помню, помните, покемонов собирали?
2: Да,
3: были,
2: да,
3: какие-то игры.
2: Собираем, а теперь... 92-х покемонов. И 95-х.
3: Это ужасно.
2: С дизельными покемонами.
3: Причем,
2: в Москве попроще.
3: Я понимаю, у меня есть знакомые, которые в Крыму находятся, и они рассказывают, что у них там, вот это прям, ну, вообще не до смеха. То есть, если мы еще можем как-то поюморить, ну да, по 2,5 часа в очереди
2: мы
3: постоим,
2: можем,
3: но
2: поюморить,
3: найдем.
2: Почему? У нас Сергей Семенович сделал шикарный общественный транспорт.
3: Да, у нас теперь электробусы
2: то есть
3: везде.
2: Ты всегда можешь выйти из дома, дождаться что-то ближайшее, проезжающее мимо,
3: а
2: сесть туда и
3: дойти. Ой, а обратиться к Сергею Семеновичу?
2: Конечно,
3: чтобы
2: мне,
3: он запустил.
2: Марин, я сейчас отбивку поставлю. Обращение к Сергею Семеновичу.
3: Мне надо до города Д, чтобы ходил общественный транспорт прямо из Москвы и каждые 15 минут. Вот это было бы хорошо.
2: Уважаю, Сергей Семенович. Я думаю, тут он тебе не поможет.
3: А ты знаешь, что вот автобус-то между вот эти городние, которые из Москвы...
2: Междугородние.
3: Которые из Москвы ходил в город Д, ценник приличный, и билетов нет. А от метро Котельники он ходит.
2: Mm-hmm.
3: Понимаешь, что я понимаю, что все подорожало.
2: Да,
3: и что делать?
2: Серьезно?
3: Конечно.
2: Вот это ты сейчас прям удивила меня. Ребята, вы заметили, что что-то подорожало?
3: Смотрите,
2: или только
3: Газарец пишет, не люблю газ, хотя многие на газель газ ставят. Но если ты на ней постоянно будешь ездить, наверное, это нормально. С 2019 года я наездила всего 77 тысяч километров, так что не окупится установка газового оборудования. Да и движок с бензином дружит лучше. Оставлю все как есть. Да, действительно, говорят, что если ты установил газ на бензиновую машину, то, как это называется, портится двигатель.
2: Можно я скажу обращение к человеку по имени Александр?
3: Давай.
2: Не должен человек, который подписывается «Газорез», писать «не люблю газ». Не должно так сообщение начинаться.
3: И что, давай, не, как будто я его не читала. Давай.
2: Если бы он был «Бензорез», он бы мог написать «не люблю газ», понимаешь?
3: А почему мне некоторые люди пишут по этот случай с приорой на заправке на дизельной, что это человек заливал в канистру? А зачем человек, ну, типа, что это на бензопилу и на косилку? Почему я в бензопилу заливаю, там, 92-й перемешиваешь с каким-то маслом? Что у людей за пилы, что они у них от дизеля работают? Они там как самолеты, что ли? Нет?
2: У меня нет ни бензиновой косилки.
3: Как я вообще с тобой могу разговаривать?
2: Ни бензиновой...
3: Ты косить хотя бы умеешь? Косилки?
2: Электрически только, да, у нас.
3: Почему у тебя не электрокар? Раз у тебя электрокосилка.
2: Хороший вопрос, почему у меня не электрокар. Как бы тебе ответить на него, чтобы с одной стороны это было цензурно, а с другой стороны тебе, чтобы это было обидно.
3: Ты не так часто ездишь в Липецкую область, как я, например. Я понимаю, почему у меня не электрокар. У тебя-то почему? Ты по Москве, тебе бы очень хватило обычного электрокара.
2: У меня слишком высокие требования к электрокару. И они не умещаются в 5 миллионов рублей, к сожалению.
3: Зикар? За 8 или сколько он стоит?
2: Что-то такое, да.
3: 9, наверное.
2: Мне нравится Зикар, Link & Co. 900. Вот если кто-нибудь...
3: Есть ли влюбленный в Артема обеспеченный женщина? У него скоро день рождения. Он мечтает об электрокаре.
2: Все, давайте сделаем небольшую паузу, дорогие друзья.

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Хотели с вами сегодня поговорить о бензине, о том, наблюдается ли бензин, дефицит бензина в вашем городе. Планируете ли вы переходить на газ или, может быть, вообще
3: на
2: рассматриваете...
3: На электрокар сразу?
2: Да, да.
3: Или на...
2: Человек, который, допустим, вот сейчас не имеющий автомобиля, да, но только рассматривающий вариант его приобретения, я думаю, что, конечно, очень многие сделают выбор уже в пользу транспорта электрического. Ну, как мне кажется, я могу ошибаться. Кто-нибудь уже захотел электричку в себе? Или
3: это же зависит от того, какая у человека, как бы, как складывается его образ жизни, куда он ездит. Потому что, если, допустим, у человека дача в Подмосковье, где-то недалеко, или дача там километров до 100 от того места, где работа, да? И тогда нормально. Если человек не путешествует по стране на машине, не хочет ездить там в Петербург, я не знаю, куда угодно, да, на машине, то, значит, ему электрокар подходит. А все остальные люди, которые много ездят...
2: То они приобретают себе гибрид. Все правильно, Марин, ты говоришь.
3: Ну, гибрид сколько стоит?
2: Марин, чуть подороже, чем электрокар.
3: Да? Ну, слушай, ну а вот что делать тем людям, у кого турбина? Я тут узнала, что если у человека турбированный двигатель, а не атмосферный, то получается, что ему даже и нельзя 92-й залить в случае чего.
2: Ему в случае чего, может быть, 92-й можно.
3: Хана.
2: А вот если будет евро, вместо Евро-5 будет Евро-2, то тогда...
3: А сейчас Евро-3?
2: А сейчас на всех лотерея, Марин.
3: Лотерея.
2: Понимаешь,
3: когда люди, причем,
2: которые... Люди, которые едут, видят километровую очередь на заправку и встают в эту очередь, меньше всего беспокоит евро, что там будет, потому что он просто встал и доехал до заправки, и это уже неплохо.
3: Понятно. Ну вот Наталья нам пишет: «Любимый ведущий, я не перейду на газ и точка. Согласна с Дмитрием Малыгиным, не очень комфортно ездить в непосредственной близости от баллона с газом. И я буду надеяться, что примут власти конкретные меры по устранению положения нынешней ситуации с бензином. А пока впереди у меня...»

0: У меня ночные вылазки на машине в поиске вожделенной заправки. Всем желаю пережить этот топливный кризис. Нас не сломить, пишет Наталья.
1: Роман пишет, что у нас на севере не очень, к сожалению, актуальна электричка. Очень холодно зимой, и автомобиль будет очень быстро разряжаться. Тут, кстати, интересно.
0: Кстати, тоже
1: да.
0: Не поспоришь, да.
1: А вот, а может быть,
0: все эти электрокары для солнечной Калифорнии давайте оставим.
1: Да.
0: Ну, а реально заряд то же самое, что телефоны, они же садятся на холоде.
1: Да.
0: Вот тебе, пожалуйста. А это большой телефон на колесах.
1: Опять с тобой не поспоришь. Ты какая-то пришла подкованная сегодня.
0: Мне кажется, ты просто устал, поэтому ты со мной больше не споришь. А вообще-то у нас шоу на этом строится, что ты должен меня...
1: Я бы с удовольствием с тобой поспорил, но как это сделать, когда у тебя всего 10 секунд? Я не понимаю. Поэтому проще всего в эти 10 секунд сказать всего лишь одну фразу. Марина... Ты чудо, с тобой не поспоришь.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
9: Стройфлот. Гордость поколений.
8: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
10: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Итак, дорогие друзья, что вы думаете по поводу перехода на газобаллонное оборудование? Стоит, не стоит, может быть, сразу электрокар или пересесть на общественный транспорт? В принципе, тоже для многих выход. Правильно, Марин?
3: Да. Брэдок нам пишет: 3 года назад я поставил ГБО за 25 тысяч деревянных. Тогда это имело смысл. Сейчас Дмитрий, ваш автомобильный эксперт, правильно говорит, даже не стоит заморачиваться, потому что цены на газ могут уже и выровнять с бензином из-за того, что люди решили активно туда переходить.
2: Так, всем доброго дня. У нас в Оренбурге бензином заправляют по четным и нечетным числам. Зависит от последней цифры номера автомобиля. И все равно очереди сохраняются, пишет нам Татьяна.
3: Так, интересное сообщение от Владислава. Переводить на газ еще на машину не думал. На машине езжу только на дачу. В Рязани километровые очереди. Заправляюсь пока дорогим бензином без очереди. Всем хорошего дня, Владислав из Рязани. Вот у меня вопрос такой. А когда все наладится, вернутся ли те цены на бензин, к которым мы привыкли? Или мы уже такие, ну ладно, я же уже заправлял. Потому что, ну вот психологически...
2: Особенно тебя, да, уже ты уже перешла этот
3: Конечно.
2: Психологический барьер. И ты уже знаешь, что такое лить
3: даже...
2: бензин сотку,
3: за сотку,
2: литр
3: да.
2: за сотку. Я еще пока...
3: Не сделал так ни разу.
2: Слава
3: Причем
2: богу, еще пока не было.
3: Причем я помню, как я такая, я на дорогую заправку в жизни не поеду, да, они нас обманывают. А я понимаю, что это типа опция, у тебя нет времени, но есть лишние деньги, пожалуйста, вот для тебя заправка.
2: Марин,
3: но при этом, когда я вижу такие заправки на трассе М4, да, когда эта трасса, во-первых, ну... И литр бензина по 140 рублей, по 150, когда знаешь то, что в Крыму бензин продают там по 360 рублей за литр, ну, есть ощущение, надо тогда как-то закрывать эти заправки. Ну, так не должно быть, потому Почему? Что это товар первой необходимости, бензин, нет?
2: Ну, я думаю, это все как-то все равно государство и определенные, определенные органы, они наверняка следят за ситуацией, мониторят.
3: Ну, это называется ФАС, Федеральная антимонопольная служба за этим следит.
2: Есть частные, есть государственные. Есть
3: а пусть у нас все заправки будут государственные, не?
2: Марин, почему в одном ресторане кофе стоит 100 рублей, а в другом 400? Давайте закрывать вот эту
3: кофейню. Маркетинговый ход.
2: Это то же самое. Это то же самое. Люди, которые продают бензин по 150 и так далее, это люди, которые, ну, они частники.
3: Ну, подождите.
2: Они так видят бизнес.
3: У нас страна, которая богата ресурсами, да, всякими природными, которые добываются. Почему нельзя как-то сделать, ну, ресурсы, они чьи? Природные. А природа кому? Березы. Мы же по ним скучаем, когда едем куда-нибудь отдыхать в Египет. Все же скучают по березам. Почему нельзя это сделать, что это как бы, ну, нормальная
2: Марина.
3: Должна быть цена, единая для всех. Пусть это будут государственные заправки. Не? У нас, может быть, слушают частные заправки. Вы скажите, вы вообще как выживали во времена, когда у всех был бензин по 69 рублей за литр?
2: А у вас по 65?
3: Нет, а у них был по 90.
2: И у вас все равно никто не покупал. Ладно, дорогие друзья.
3: Закрываем тему, мы не можем решить этот вопрос. Слишком, на газ не переходим пока.
2: Слишком много, да, вопросов и слишком мало на них ответов. Называется «Поживем, увидим». А вы живите красиво. Красиво. Это нам всем советует Артур Руденко.

0: Артеме на радио «Шансон».
1: Профессии вроде как нету, и жизнь позади не халва.

0: со всем, что раньше было, залежу.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Какие новости?
12: Такие новости на посошок.
13: Итак, дорогие друзья, к новостям. Забавная новость про парочку, которая идет пешком из Москвы. Внимание, не в Подольск и даже не в Тулу. Они идут во Владивосток.
14: Боже классно. Мой. А им что, заняться нечем?
13: В какой момент люди решили, сидя дома, смотря телевизор, попивая чай на кухне, а давай сходим во Владивосток.
14: Купили новые кроссовки? Нет, я бы тоже хотела увидеть Владивосток и вообще всю Россию.
13: Да,
14: там.
13: Но увидеть Иркутск и не умереть желательно. Да?
14: Но они же вышли в январе. Самое главное, свое путешествие они начали...
13: Первая строчка нашей чечеточки. Пара вышла в январе.
14: Просто, нет, если их спонсируют какие-то бренды, там их кормят, они там что-то дегустируют, едят.
13: Слушай, но глядя на них, что они едят, а они выкладывают...
14: Нет, не похоже, они худенькие.
13: Там не видно, что их кто-то кормит, что какие-то бренды заинтересованы в их похождении. Никакой вот...
14: То есть просто сами пошли?
13: Да, причем ребята вышли из этой квартиры. Посмотри, если ты видела видео.
14: Там... Нет, это они живут там. Вот в смысле, именно. Это они ночуют во всяких хостелах, еще где-то.
13: Мне кажется, это...
14: Нет, это они, это ты смотришь уже не первое видео.
13: А-а-а.
14: Там история в том, что они не живут еще непонятно где.
13: А я думал, это их квартира.
14: Типа...
13: Просто из этой квартиры я бы тоже хотел уйти куда-нибудь.
14: Так вот они идут дальше. Ну, ты знаешь,
13: так себе
14: вот смотри,
13: хата.
14: Представь, находят нас с тобой, говорят, вот вы классные ведущие, вот как... вам микрофоны, вот вам камеры на лоб себе налепите.
13: Вот вам
14: идите
13: миллион рублей, идите.
14: Вот вам посох.
13: Пойдем, да, пойдем.
14: Нет, за миллион бы ты пошел?
13: За сколько?
14: За миллион? Но ты при этом с этого миллиона покупаешь себе еду, ночуешь где-то.
13: Нет.
14: Новые кроссовки, которые
13: Нет.
14: у тебя через два...
13: Миллион Они это же... должен быть поощрение.
14: В день по 60 километров проходит.
13: В день 60?
14: Да.
13: Давайте без меня, ребят.
14: Ты не пойдешь?
13: В день 60? Так, я в среду... Да, 10 часов. Не, ну можно попробовать. Можно. Но на самом деле ты же
14: Слушай,
13: помнишь...
14: ну это, кстати, альтернативный способ похудеть. Можно не жрать,
13: да.
14: А можно куда-то идти.
13: Ребят, вот я один день, наверное, пройду. Но потом мне надо дня три, чтобы восстановиться.
14: Слушай, ну честно говоря, сейчас же сделали из Москвы тропу в Троицу-Сергию Лавру. Путь в Лавру называется.
13: 200 километров или сколько?
14: Ну там не 200, там, наверное, километров 100. И люди ходят. Там причем живописный маршрут, там с подробностями.
13: Ну, раньше... Я не дойду. Сотку за день
14: ну,
13: не дойду.
14: Обязательно за день.
13: За 2-3 дня можно попробовать.
14: А Валдайская пешая тропа?
13: А Валдайская пешая тропа. А что не так с Валдайской?
14: Она тоже интересная. То есть одно дело пешими тропами идти, которые действительно какие-то маршруты для путешественников, а другое дело...
13: Среди лосей, волков и прочих.
14: А другое дело через всю страну идти пешком. Нет, ну, наверное, это какой-то эксперимент. Наверное, это жажда славы.
13: Они дорогу знают? Или они идут по дороге?
14: Дорогу покажешь?
13: А, слушай, они идут по дороге, по обочине все время. Они дышат вот этими...
14: Это ужасно.
13: Дышат вот этой солярой.
14: Ты когда-нибудь автостопом путешествовал?
13: Слава богу, не довелось.
14: И я нет. Ну, а почему так этому радуешься? Все впереди у нас.
13: Я ничему уже не радуюсь в этой жизни.
14: Смотри, Артем, ладно, порадуйся вот этому. В компьютерах теперь можно нюхать. А, продажу, в общем, поступил новый гаджет, который передает запах леса, цветов, костра. Полсекунды, и ты в игре получаешь какой-то нужный аромат.
13: Ничего себе.
14: А шашлыком будет пахнуть? Это только лес, цветы и костер.
13: Если зальют эту жидкость.
14: А ты думаешь, это жидкость? Ну,
13: как вот этих вот.
14: А я даже не знаю, как это работает. Как это вообще придумали? Колбаской пахнет. Я такой, играешь в какую-нибудь игру, колбасой запахло. Ты такой, все, я пойду поем, ребята.
13: Ну, мне кажется, какой-то
14: меня
13: должен газ закачиваться заранее.
14: Ну как, в каждый компьютер закачивается? Нет.
13: А как тогда?
14: Это специальная какая-то гаджет какой-то.
13: А, ну, специальный гаджет.
14: А, слушай, это а гаджет, есть же бутылка такая, наливаешь простую воду туда, поворачиваешь сверху.
13: Да,
14: вот
13: да,
14: такой...
13: да, и получаешь сок. Типа, там,
14: нет, не, ну типа пахнет аромат чем-то. Да, ну это аромат отвратительно, пахнет химозой. Я, ну, я
13: давай
14: сейчас, пробовала
13: давай сейчас не будем обваливать рынок вот этих бутылок с химозой.
14: Да, подожди, это что, арбузы с такими бутылками? Я не знаю.
13: Гигантские арбузы появились в наших магазинах. Гигантские арбузы. И можно взять арбузик, который весит даже 52 килограмма.
14: Боже, и зачем? Это на весь двор?
13: А, ну, а что, вот так у человека свадьба.
14: Ребята с нашего двора.
13: Эдуарду на заметку. Если прям какого-то числа 21-го у него там свадьба, да, у сына, вот, пожалуйста,
14: купил арбуз 52 килограмма. Ну, подожди, тебе на заметку, у тебя скоро день рождения, вместо тортика приноси нам вот эту бандуру, эту махину.
13: Прикатить вам арбуз? Да нет.
14: А из-за этого ты потащишь.
13: Я лучше вам принесу пиццу. На что скинете, стой, принесу.
14: А что, у тебя по акции, что ли, промокод пришел на пиццу, ты решил тут?
13: Ах, на пиццу.
14: Все, конец эфира или еще что-то
13: да,
14: будет?
13: Да, все, мы все.
14: Хорошего понемножку.
13: Марин, ну, приятно было с тобой провести эти 6 часов. Я думаю, что никто из мужчин тебе никогда этого уже не скажет.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и до плюс 19 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачное небо и плюс 17, а ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россиян призвали заранее оформлять 10-летний загранпаспорт с биометрией. С 1 октября Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать российские небиометрические паспорта, заявили РИА Новости в Союзе туроператоров. Там посоветовали оформить второй паспорт заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда виза уже получена, билеты куплены, а страна назначения или транзита изменила правила признания документов. Дания перестала признавать российские небиометрические паспорта осенью 23-го года, Чехия с июля 24-го, Эстония, Франция, Литва и Латвия в прошлом году. Подобные ограничения также действуют в Исландии, Германии, Румынии, Польше, Финляндии. В России могут появиться корпоративные детсады на предприятиях. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Он отметил, что в комплекс мер поддержки также включат материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей. Алиханов добавил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно увеличивают объемы финансирования мер для стимулирования рождаемости. Ростех запустил серийное производство мобильных электроподстанций. Решение на транспортной колесной платформе работает в самых разных широтах, от жаркого юга до холодного крайнего севера. Причем комплексы полностью укомплектованы, и их можно сразу подключить в систему питания, отметили в госкорпорации. По расчетам специалистов, наличие в регионе от 2 до 4 мобильных подстанций позволяет закрыть любую аварийную потребность. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Это танцевальное настроение нам подарил Виктор Королёв на радио «Шансон» в самом начале часа. А одно это как бы логично после 2D-шоу. Это прям то, что надо. Вот за что люблю трудовые будни, так это за то, что можно сменить домашнюю одежду, принарядиться и собрать комплименты от коллег. Но для многих восхищение и притяжение вызывает диван. Именно сегодня отмечается день любимого дивана, шуточный праздник, который призывает отложить дела и провести время в уюте. И напоминает, что отдых – это важная часть нашей жизни. Любой сценарий радио «Шансон» готов поддержать. Студия Ольга Шатрова. Здравствуйте! С новым понедельником вас! И пусть он будет легким и радостным. Ну, а мне остается напомнить только, что музыки много, а шансон один.
1: Поцелуй огня.

0: любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ой, какие замечательные слова. Вот чтобы вы каждый день такие слова слышали, это мое вам пожелание. Надо сказать, что эта песня «Без тебя» — это отправная точка карьеры Стаса Михайлова. В 2000 году «Без тебя» попал в эфир радио «Шансон», и именно тогда артиста впервые по-настоящему заметили. Позже песня вышла в альбом, вошла «Позывные на любовь», который стал первой по-настоящему успешной пластинкой в дискографии Михайлова. Во многом, конечно же, благодаря этому хиту «Без тебя» артист продолжает исполнять до сих пор. Зал всегда принимает ее с восторгом. Ну а сейчас немного азарта нам подарит Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Песня «Крестики-нолики» уже на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Михаил Бублик продолжает нам дарить свое творчество через радио «Шансон», и очень не хватает его концертов, согласитесь. И очень здорово, что наша встреча запланирована на музыкальном фестивале «Бархатный шансон». Фестиваль пройдет в Турции, на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие-многие другие любимые артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может план проекта России.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

вот почему так бывает. Многие ищут свою половинку и не находят, а кто-то бежит от своего счастья. Но наша задача не искать любви, а искать и находить в себе все преграды, которые мы возвели, чтобы не допустить любовь к себе. Ну а если одним словом заменить все эти мудрые мысли, так это «Летай». С подробностями Марк Бар.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 17 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают небольшой дождь и плюс 18 градусов на термометре.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», Гагаринский и Республика.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Мы
2: вам
4: очень благодарны.
2: Мы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Радио «Шансон».

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запустить народную ипотеку по 3% для рабочих и инженеров. По словам авторов инициативы, такие граждане создают отечественное производство и укрепляют мощь страны, поэтому нуждаются в системной господдержке. Об этом пишет ТАСС. Подчеркивается, что для удержания специалистов в регионах, чтобы они не уезжали в столицы или на вахты, требуется не только достойная зарплата, но и жилье. Ранее Владимир Путин призвал развивать крупные экономические центры без оттока населения из регионов. Он назвал недопустимой депопуляцию российских территорий. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там заявили, что в текущем году туркомпании очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Поэтому невостребованных путевок просто не остается. Отмечается, что сравнение замеров цен на сентябрьские туры в апреле, мае, июне, июле и августе показывает закономерность. Чем раньше туристы бронируют осенний отдых в Турции, тем дешевле он обходится. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

почему именно дерзкие лихие парни с ума сводят отличницы? А этому есть объяснение. Жизнь отличницы часто подчинена расписанию, правилам, ну и ожиданиям родителей. А вот дерзкий парень, как глоток свежего воздуха, он нарушает нормы, ведет себя непредсказуемо, предлагая то, что самой девушке было запрещено. На радио «Шансон» под запретом только думать о плохом. Продолжаем украшать этот понедельник любимыми песнями. Присоединяйтесь. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: небеса.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель

0: Мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

Любой способен стать героем в большом деле, а труднее оставаться им в будничных мелочах. Так что говорите любимым, как вы их цените и любите каждый день, чтобы это не делать после точки невозврата. Очень интересная история следующей песни. Оказывается, песня «Шутка» была написана Акмалем за 2,5 года до того, как дуэт с Григорием Лепсом состоялся. И с самого начала Акмаль мечтал исполнить ее именно с Григорием Лепсом. Сбылось. Так что превращайте свои мечты в цели и достигайте их.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: сынок.
1: Заходите к нам на Огонек. Это официальное приглашение к участию в программе «Только для вас», которая запланирована на 15 часов по московскому времени. Уже сейчас можно присылать свои весточки в наш эфирный чат, тем самым обеспечить себе участие.

0: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
1: 127-26-27. Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Многие слышат эту песню в исполнении Вики Цыгановой и думают, что она народная или что сама Вика ее написала. Но на самом деле у композиции есть авторы. У композиции есть и видеоряд. Интересно, что съемки проходили в довольно необычном месте среди руин, которые когда-то были дачей Василия Сталина. Создатели клипа хотели передать атмосферу, близкую к фильму Андрея Тарковского «Зеркало». Хочу напомнить вам, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть посредством сайта официального radioshanson.ru, ну или же приложение «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 17 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают небольшой дождь и плюс 18 градусов на термометре.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобан», не ферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Крупная энергетическая компания «Н+ Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России планируют сократить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней. Такая норма должна заработать к 2030 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек. Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». По словам чиновника, сокращение сроков уже дало свой эффект на всех строительных этапах. Теперь необходимо сократить количество процедур и документов. При этом важно сохранить безопасность и качество строительства. Уровень безработицы в России в июне составил 2,2%. Ситуация на рынке труда стабильная. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Также отмечается, что за прошедшие 6 месяцев экономика выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста. Подчеркивается, что увеличение реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжится. В России предложили сделать часовые ясли для отдыха мам. Как сообщила депутат Татьяна Буцкая, закон разрешает организовывать дошкольное образование для детей с 2 месяцев, пишет газета.ру. Она добавила, что мера позволит мамам оставить малыша на несколько часов под присмотром и спокойно сходить к врачу, решить вопросы с документами, пройти обучение, выйти на подработку или просто восстановить силы. В Приморье амурский тигр украл фотоловушку. Ранее в пещере ее установил немецкий фотограф дикой природы. По словам экспертов, кража могла произойти из-за постороннего запаха на оборудование, пишет ТАСС. Специалисты надеются, что флеш-карта со снимками не повреждена, так как тиграм не свойственно грызть что-либо твердое только в случаях крайней необходимости. При этом сама камера находилась в защитном боксе. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот и настал наш любимый час по заявкам под названием «Только для вас» на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова, я вас приветствую и сразу приглашаю поучаствовать. Да, без вас ничего не получится. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш контактный номер, но не для звонков, а для сообщений. Обращаться можно через портал «Макс», через смски, ну или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка «Программы только для вас», и вы можете воспользоваться. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые слова. Ну и по традиции давайте заглянем в наш календарь праздничный. Да, что сегодня отмечается? День комиссионного магазина, ну или день секонд-хенда, дни рождения Муслима Магомаева, Олега Табакова, Роберта Де Ниро. Ну и вот сообщение к нам пришло, не могу не озвучить. Хочу поблагодарить своих близких, это Лидию Григорьевну, Александра Олеговича, Анну Эдемовну, Александра Васильевича за праздник, который они мне подарили на день рождения. Благодарю вас, мои родные, это самый классный мой день рождения. Хочу выделить Александра Олеговича, это мой зять. 31 июля была свадьба с моей дочкой Анной Эдемовной. Я счастлива, прекрасный человек, надежный, верный, умный, сильный. Счастья вам, мои родные. Ну что ж, мы, конечно же, к благодарности такой и к пожеланиям присоединяемся. Ну, опять-таки, напомню наш контактный номер. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь, жду от вас сообщений.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Мы продолжаем настраивать настроение благодаря программе «По заявкам только для вас» на радио «Шансон плюс» 7-909-955-103-0. Это кратчайший путь для вашего участия. Обращайтесь через портал «Макс» по смс-кам, ну или через портал... Ой, какой же портал? Наш сайт radioshanson.ru. Сегодня отмечается классный праздник. Я думаю, что и так кошечка выкладывает ежедневно. Они же такие миленькие. А сегодня еще и день особенный, день благодарности. Благодарности черным котам. Инициатива, которая борется с суевериями. Черным кошкам столетиями приписывали плохую славу. Ну вот и этот день призван показать, что окрас никак не влияет на характер животного. Ну и давайте к вашим приветам перейдем. Коллектив «Радио Шансон» поздравляю с днем рождения. Желаю процветания, вдохновения, везения. И идти только вперед. Не задавайтесь. С днем рождения, «Радио Шансон». Это наша радиослушница Марфа написала. Привет нашему другу Юре Лукьянову из поселка Ванино Хабаровского края. Ну что ж, перед нами

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: только для вас продолжают звучать слова добрые, добрые пожелания. Программа по заявкам на радио Шансон. Плюс 7 909 955 103 0. Не устану повторять эти цифры, потому что это кратчайший путь от вашего сердца к сердцу любимого. Итак, давайте поздравим именинников. Дмитрий, поздравляю с днем рождения. Кирилла, ты дальнобойщик от Бога. Полжизни за баранкой. Здоровья тебе, ровной дороги, надежной техники. Ну и чтобы дома всегда ждали. С днем рождения. Поздравляем нашего любимого мужа, папу Дмитрия Лесных. С днем рождения. Пусть этот год будет щедрым на радость, а мы будем рядышком, чтобы делить ее с тобой. Это жена Татьяна и дочь Анечка. Сегодня день рождения нашего папы и дедушки Сергея Алексеевича Кушнир. Мы поздравляем и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового достатка, счастья, любви, мира, и пусть мечты сбываются. Ну а за подписью «Любимая семья».
1: Вот еще одному году конец.

Вот праздник черных котов мы с вами отметили, но не можем пройти стороной день рыжих котов с голубыми глазами. Праздник для любителей кошек редкой яркой расцветки. И я думаю, что сейчас все соцсети именно фоточками такого рода и пестрят. А еще сегодня отмечается день лысых ежиков. Шуточный праздник. В природе полностью лысых ежей не бывает, но за этим скрывается мысль о хрупкости природы. Да, давайте все-таки беречь природу и то, что это все окружает. Поздравляю жену, любовницу и тещу с замечательным днем. Всем мира и удачи заранее. Спасибо сообщением без подписи. Ох, я думаю, кто там покрылся красной краской, у кого там уши стали красными. Николай из Подпорожья передает привет. Мария, вот так вот коротко и лаконично. Привет моему другу Алишеру Кудусову от Натальи. Сегодня первый день отпуска, теперь я в отпуске. Пусть он меня ждет в Москве, а я буду отдыхать. Ну что ж, еще один приветик успеем передать. Привет из Томска. Заканчивается дневная смена. Передаю привет коллегам. Это Фрекель, Андрею, Елене Позднякову. Всем хорошего настроения. Это пожелание от Анны. Ну и Алексей из Рязани поздравляет любимую жену с днем рождения. Желает счастья, любви, удачи на работе, карьерного роста. И сказать, что мы ее очень сильно любим. Ах, жаль, не знаем имени.

0: весь ты.
1: И в этом весь ты.
2: Подробнее на fakt.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 127-27-26-27. Город Москва. 18+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: И вновь звучат ваши приветы. Привет Маргарите Анасовой. И хочу сказать спасибо, что у нее замечательная дочь Алевтина. Спасибо вам, что воспитали очень хорошего человека. Это Иван из Воронежа. Хочу поздравить всех ноябрин с чудесным теплым деньком, особенно Аделю, Петю, Алю, Леху, ну и, конечно, своего любимого начальника Яну Петровну. Это Евгений. Да-да. Теплый привет летит к нам из Западной Сибири, из города Новоалтайска. Хочу передать свои нежные обнимашки своему любимому мужу Виктору, сыночку Артему и доченьке Олесе. И послушать песню из репертуара Шуфутинского. Это Наталья. Наталья, я вас порадую, обещаю. Привет, Яночке. Желаю удачной новой недели. Это Коля из города Киров. И в довесок еще поцелуй. Слова поддержки летят и в адрес сестры из станицы Михайловская в Краснодарском крае. Верунчик, держись, ты обязательно выздоровеешь. Это сообщение от сестренки Светланы из Крыма. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. +7 909 955 103 0. Обращайтесь. Не забывайте подписываться.

Ну что ж, завершается программа «По заявкам» только для вас. Это дневной выпуск. В запасе у нас есть вечерний, так что не отчаивайтесь, если вдруг свое сообщение не услышите. Итак, огромный привет любимому мужу Александру от любящей жены Анны. Передайте, пожалуйста, моему супругу Евгению огромный привет. Второй день после отпуска на работе. Родной, держись. На ужин манты с тыквой. Это из Когалыма сообщение от Алиюшки. Пламенный, жаркий, страстный привет. Воронеж летит Михайлову Владимиру. Люблю тебя, сердце на костре мое. Это Татьяна из Иркутска. Огромный привет в последний день отпуска Александру Владимировичу от супруги. Новых побед и наград в новом году. Для моего друга Игоря Бурякова огромный привет от Виталича. Это сообщение из Сарова. Ну и заключительное. Поздравляю Леночку Харламову с днем рождения обоих детишек. Желаю счастья, моя сладкая. Всегда о тебе помню. Это Николай Казак. Ну что ж, программа завершена. В студии Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 17 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают небольшой дождь и плюс 18 градусов на термометре.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Семейную налоговую выплату уже получили более миллиона россиян. Они воспитывают 2 миллиона 700 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости. Зампредседателя правительства напомнила, что новая мера поддержки для работающих родителей стартовала с 1 июня. До 1 октября они могут подать заявление на получение пособия. Также такая возможность есть у усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе. В случае положительного решения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Турция возглавила топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Также в топе Египет, Вьетнам и Абхазия, которые показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлогодними показателями. Далее идут Китай и Мальдивы. В целом, российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как пишет РИА Новости, уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон с начала сентября по середину октября в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Тем временем темп роста рынка выездного туризма в 2026 году замедлится с 15,5% до 4,5%. Это может произойти за счет ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики. Как пишет «Коммерсант», суммарно за рубеж отправится 14 миллионов туристов из России, что на 4 миллиона меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что выйти на докризисный уровень рынок не может из-за действующих ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Радиостанция «Шансон» отметила свой день рождения. 26 лет кукушка нам накуковала. В нашей официальной группе на портале «Макс» опубликованы добрые слова в адрес сотрудников и вас, слушателей, от наших артистов. И Евгений Григорьев не стал исключением. Приглашаю вас подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий, всех новостей и держать руку на пульсе «Шансона». В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам позитива и легкого рабочего дня.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаила Захаровича есть талант делать личную историю универсальной. В этой песне он поет так, будто рассказывает про каждого, у кого есть свои старые фотографии в памяти и воспоминания о любви или о важном человеке из прошлого. О важном из прошлого песня и два кусочка колбаски. Но прежде поделюсь радостью. Радио Шансон теперь всегда с вами. И на Яндекс.Радио слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие из наших слушателей в возрасте чуть больше 40 и старше, услышав слово «такси», сразу представляют «Волгу», на заднем диване которой укачивало и неизменно пахло бензином. Прошло уже три десятка лет с того момента, как «Волги» покинули таксопарки, но, видимо, пришло время вернуться. Сервис «Яндекс.Го» объявил о прибытии в тариф-бизнес новеньких «Волга C50», которые, как мы знаем, являются братьями-близнецами китайского седана «Geely Preface». Пока рвануть в булочную на «Волге» можно будет только в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Красноярске. Но наверняка в самое ближайшее время география сильно расширится. Про запах бензина, холод и укачивание в салоне такси точно стоит забыть. В новой «Волге» C50 отличная климатическая установка, подогрев сидений, хорошая шумоизоляция и премиальная акустическая система. Такой вот исторический виток длиной в несколько десятков лет совершила любимая многими «Волга». Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

большие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, что помнят коньяк тот за 8 рублей.

0: хорошие дела, они хорошие дела, они хорошие дела.
1: Музыки много, шансон один.

0: на руках тебя носил и боялся уронить.
1: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните 1-25. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните 1-25. Звонки по России бесплатные. 1-25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31.
0: Шансон 8-495-925-33-17.

0: Позволяю тебе не писать, хоть и очень тебя не хватает. В тексте есть и самоирония, и боль, и признание в том, что жизнь сложилась непросто. В программе «Катюша. Не писать» не приветствуется. Алексей Филатов уже в студии прямого эфира и готов стать связистом между однополчанами, сослуживцами. Будем рады услышать истории настоящей дружбы, принесенные сквозь года, или же рассказы о мужестве во время службы. Ну, или же история, если вы сейчас на страже безопасности нашей Родины. Программа «Катюша» ждет от вас участия.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо.
8: Мы
6: вам большое.
8: Спасибо.
6: Благодарны. Вы вам благодарны.
9: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов не могут учиться во вторую смену. Также данное правило касается всех классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Такие методические рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. Обучение во вторую смену в российских школах может быть организовано только для учеников вторых, четвертых и шестых, восьмых классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Студенческие отряды участвуют в строительстве первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Учащиеся осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего, готовят земляное полотно и каркасы опор будущей дороги. Об этом сообщили в Минтрансе. Всего к стройке ВСМ присоединилось трудотряды из 22 регионов. Среди них студенты Российского университета транспорта, Омского, Ростовского, Уральского, Иркутского, Сибирского и Петербургского государственного университетов путей сообщения. Ранее в июне РЖД анонсировали, что всего текущим летом возьмут поработать 15 тысяч студентов, в том числе проводниками. В столице пройдет 11-й этап программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». Присоединиться к ней смогут все избиратели, проголосовавшие онлайн или через терминалы электронного голосования с 18 по 20 сентября. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате. Каждый участник получит не менее 1000 городских баллов. Также разыграют призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов. Их можно потратить на сувениры, билеты в музей, скидки в магазины и рестораны, или направлять на благотворительность. Для участия онлайн необходима полная учетная запись на портале mos.ru, возраст от 18 лет и постоянная регистрация в Москве. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: «Катюша», «Полевая почта» и «Заявки служивых».

0: захотим. Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну, а если сегодня, дорогие друзья, вы рядом с нами, со мной Алексеем Филатовым, президентом Союза офицеров группы «Альфа», и Ольгой Шатровым, которая мне сегодня помогает, у нас все будет классно, и мы обязательно победим. Победим прежде всего уныние, свое плохое настроение, может быть, даже немножко поправим самочувствие, а почему нет? Ну, вы же знаете, что физическое здоровье, оно зачастую очень сильно зависит от эмоционального настроя. А наша передача «Катюша», она как раз вот с эмоциями это и помогает. Ну, я напоминаю для тех, кто, может быть, случайно первый раз в понедельник в 17 часов включил радиостанцию «Шансон» и не понимает, что происходит. А происходит следующее. Мы сегодня целый час вспоминаем, как давно или недавно служили, отдавали долг родине, какие приколы были на службе, чем мы там занимались, с кем мы дружили, с кем-то, может, познакомились, где-то шалили, что-то там нарушали устав, как нас командиры хулили, наказывали, и мы переносили все тяготы и лишения с улыбкой и, как положено, в общем-то, тяжело в учении, но легко будет в бою, надеюсь. Дорогие друзья, ну, программа «Чем на шансоне Катюша» отличается от других, что мы активно можем поучаствовать в нашей программе. А для этого мы можем или даже выйти в прямой эфир. Так вот, чтобы написать, наш любимый Макс и смс-очку послать, ну, можно еще какие-нибудь посмотреть другие приложения, которые у вас работают, может быть, случайно, надо написать по телефону. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. Сюда надо писать, передавать приветы, напоминать о каких-нибудь годовщинах образования, праздниках. Да просто писать о себе, можно даже историю какую-то короткую. Все это будет передано обязательно в эфир от вашего имени. Ну а чтобы активно пообщаться со всеми слушателями, выйти в прямой эфир, надо будет набрать телефон 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Я, в принципе, уже видел, когда моя песня «Побратимы» звучала, уже кто-то пытался набирать. Надо набирать именно, когда звучат в эфире реклама или песни. Тогда у меня руки и уши свободны. Я с вами поговорю буквально минуточку, вас подвешу на линии, и когда будет пауза между песнями, я вас выведу в прямой эфир. Вы представитесь, расскажете, где служили, с кем дружили. Ну и все, что, в принципе, вам придет в голову. Что касается дат. Вообще, вот знаете, август почему-то, мне кажется, на даты какой-то такой вот он очень слабый. У нас как-то все так хорошо начинается днем десантника, и потом какой-то, знаете, вот отпуск на самом деле.
2: А просто десантники целый месяц отмечают.
1: Да, кстати, вот неделю назад, как раз была уже неделя, как отмечали, мы так, в общем-то, не дождались десантников, может, они продолжали отмечать. Есть надежда, что через две недели все-таки кто-то уже перестал отмечать и обязательно нам наберет и расскажет, как он служил, как отмечал, и как планируют дальше отмечать. Вот. Ну вот у меня вот единственное, что 5 числа, я уже говорил, 5 числа был день курсанта. Для меня это такая дата, потому что я сам 4 года отходил в сапогах, прожил в казарме. Это время вспоминаю как самое такое, может быть, одно из самых веселых. Потому что 4 года в мужском коллективе на двухъярусных кроватях панцирных. Ну, короче, это прям вот, ну, такая хорошая школа жизни. Я сейчас часто, кстати, езжу по различным училищам. К сожалению, не все могут похвастаться именно вот такой вот долгой, там, 4-5-летней жизнью в казармах. Как правило, это год-два, а то и бывает и сразу там свободный выход. Живут в общежитиях. Ну, в общем-то, как обычные студенты. Жалко, очень жалко, потому что, ну, честно скажу, там выживают только сильнейшие, и характер, ну, крепчает очень здорово. В принципе, я еще хочу об одной дате сказать, но это, наверное, будет отдельный разговор, потому что я приготовил стихотворение в этом году, кроме того, что у меня песня есть, посвященная этой дате. В этом году 19 числа, буквально через пару дней, будет день образования группы «Вымпел». И дата круглая, 45 лет. Так что давай, дорогие друзья, десантники, ребята, которые служили или служат в «Вымпеле», да и вообще все, кто служили и помнят эту службу, звоните, пишите. Еще раз напоминаю, для того, чтобы позвонить, 8495 223-5550. У нас реклама.
3: «Катюша» на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: «Катюша» на «Радио Шансон». Место встречи боевых товарищей.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Дорогие друзья, вы меня очень радуете, и вы сегодня очень активны. Там пишет Сергей. Здравствуйте, дорогие ведущие. Хочется передать привет сослуживцам, служившим в Софинской бригаде внутренних войск, инженерно-саперной роты. Всем удачи по жизни. С уважением, Лука. Есть еще вот сообщение от Вячеслава Артемьева. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Прошу поздравить моего отца Артемьева Вячеслава Владимировича, полковника запаса, с днем рождения. Поздравляем. Пожелать ему всех благ, здоровья и долголетия. Подполковник Артемьев Денис. Вот представляете, как отец полковник. Надеюсь, Денис еще догонит отца по погонам. Так, а на второй линии у нас наш старый знакомый, очень переживал, что, по-моему, на прошлой неделе не успел рассказать нам историю. Николай Гаврилович Мезенцев. Николай Гаврилович, добрый день.
2: День добрый, Алексей Ольга.
1: Напомните нам быстренько, где, когда служили и перед...
2: Значит, центральная группа войск, 71-73 год, Меловицы. В ноябрьске, после ноябрьских праздников 72 года я возвращался с отпуска. В комендатуре мне поручили группу наших сопровождать военнослужащих, так как я был уже старший сержант, вот, группу солдат сопровождать в Чехословакию. При прохождении таможенной службы, как всегда, нас список там прошли, и один солдат вез грецкие орехи.
1: Вау! Не стало, а грецкие орехи. Понятно.
2: Да, грецкие орехи, простые грецкие орехи. Ну, высыпали их на стол, как всегда. Значит, таможенник, который его проверял, он открыл один орех. Нормальный. Открыл второй. Нормальный. Ну, говорит, все, собирай. А второй таможенник. И говорит, а можно я возьму несколько орехов? Ну, и со стола-то взял штучки три, наверное, так, примерно. И первый открывает 10 рублей. Второй открывает 25 рублей.
1: В орехе?
2: Все, его сразу...
1: В орехе?
2: А?
1: В орехе?
2: Да, в орехи, внутрь были орех вытащен.
1: Нужно и есть, где орехи грецкие с деньгами растут, той страны, в которой растут.
2: Да. Ну, короче, его забрали, потом в телеграмме в отправлении в генеральный штаб, читаю в отдел кадров туда, в генерального штаба. Парнишка вез 300 рублей в Чехословакию.
1: А зачем в Чехословакии деньги-то русские?
2: А их там спокойно меняли.
1: Вау! Вот жизнь была. Сейчас, наверное, вообще не возьмут, даже не посмотрят в сторону русских рублей. Вот, вот что значит советская валюта.
2: Да, это в то время и фотоаппараты были, эти самые радиоприемники наши. Там очень ценились все. Было в большой цене.
1: Слушай, неужели, вот, не знаю, солдат, применив выдумку и, не знаю, фантазию, не мог никуда больше 300 рублей спрятать? Что, больше мест никаких, нежели в орехи упаковывать по десятке?
2: Ну, вот, бывает. Умные ребята, у нас всякие товарищи такие предприимчивые есть, поэтому... Вот такая история.
1: Хорошо. Михаил Гаврилович, большое спасибо вам за звонок. Очень рады, что вы нас слушаете. Рады, что звоните. Хватает терпения подождать. Мы будем рады слышать вас в других эфирах. Сейчас я хочу напомнить, дорогие друзья, чтобы написать нам, а я обязательно в прямом эфире прочту ваши сообщения, поздравить кого-то, рассказать историю, что хотите. Надо написать по телефону +7 909 955 1030. Это смс-очка и Макс. А чтобы выйти вот в эфир, как только что сделал Николай Гаврилович, надо позвонить по телефону 8-495-223-5550. Ну и не забывайте напоминать, какие праздники все-таки у нас. А то сейчас вот, не знаю, обязательно вам прочту стихотворение, посвященное 45-й годовщине наших друзей, ребят, побратимов. Почему первая песня была «Побратимы»? Потому что «Альфа Вымпел» — это «Побратимы». Пишите, звоните, я вас жду.
0: Катюша на радио «Шансон».
3: Нижегородская реклама. на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Бриллиант!

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковской, дом 5. Колобокс рулит.
3: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И Алексей Филатов, ее ведущий, президент Союза офицеров группы «Альфа». Вот, ну вот какой же у меня глазливый язык. Только я вас поблагодарил за то, что вы много пишете, такие прям двое написало сразу, и вы перестали писать. Давайте, дорогие друзья, вы пишите. Плюс 7-909-955-1030. Рассказывайте, поздравляйте, передавайте приветы. А у нас на второй линии Роман Козлов. Пограничник. Роман, добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Я служил в 87-89 год, поселок Янтарный, на заставе, с собачкой, собачку Крафт звали. Вот, была такая веселая, ну как веселая.
1: А вы эту такая собачку из дома взяли, как раньше бывали, или вам выдали там на границе?
2: Нет, собачку мы там получали уже. Но были те, которые из дома приезжали.
1: Я просто знаю, такие случаи бывают, да. Так, рассказывайте, что было.
2: Возвращаюсь как-то с дозора, а у нас был участок морской границы. Шторм был сильный, ну, после шторма. Вот, это было 1 апреля, как сейчас запомнил. И штормом размыло берег, и стало смывать, прям штабелями лежали снаряды. То ли наши, то ли немецкие, там этого добра навалом. Вот. Ну, думаю, запомнил это место, на заставу возвращаюсь, докладываю начальнику Валерию Ивановичу Лазутиков, золотой человек был. Вот, Валерий Иванович, так, товарищ капитан, так и так, на таком-то участке волнами размыло склад с боеприпасами. Вот. В этом случае он сразу стал звонить саперам, которые там рядом, часть была. Вот. При мне все это происходило в канцелярии. И говорит, так и так, вот пришел дозор, докладывает, размыло склад со снарядами. А ему офицер на той линии отвечает, ладно, прекрати меня разыгрывать, сегодня 1 апреля, меня и так весь день все разыгрывают. Он ему стал доказывать, какой 1 апреля, наряд вот стоит, вот, говорит, раз докладывает мне, да прекрати мне это вот шутки свои, это все, хватит уже. А меня смех разбирает, я стою, все это слушаю. Вот. Но потом он его кое-как все-таки убедил, вот, кладет трубку, на меня такой смотрит, Козлов говорит, а ты, говорит, сам-то меня случайно не разыгрываешь. Я стою, смеюсь и понимаю, что мне теперь ему надо доказывать, что я шутки.
1: Роман, надо было до 2 апреля подождать, чтобы уж точно все нормально прошло. А вы поторопились. Ну, честно, когда вы сказали, там такого добра, там размывают снаряды, то ли наши, то ли немецкие. Я, честно, я был под Янтарным, и, если честно, я вообще не сразу вам поверил на самом деле. То есть так просто вот.
2: Да, там куда в то время, в 80-е годы, лопату не воткни, обязательно во что-нибудь воткнется. Я у сына начальника заставы из кармана противопехотные мины постоянно доставал. У них развлекуха была, кидать их в стену, они взрывались. О, да. Спокойно на это уже все смотрели.
1: Понятно. Сейчас, откуда звоните, Роман?
2: Я звоню из Москвы. Вот. Как говорится,
1: бывает,
2: вспоминаешь всю жизнь.
1: Бываете в Калининграде, нет? Летай туда.
2: Вы знаете, у меня когда сын родился, получилось так, что попал в Янтарный, где служил. Позвонил Валерию Ивановичу, нашему начальнику заставы. Встретился с ним. Вот, и получилось так, что я уехал в Москву, потом отпуск закончился. А жена с ребенком осталась под его надзором. Вот, мы так великолепно встретились, посидели, и тетя Таня, мы ее называли, жена Валерия Ивановича. Вот, всех они помнят, как учителя своих школьников.
1: Понятно.
2: По именам все помнят.
1: Для меня тоже, в общем-то, Калининградская область много значит. Я там в свое время много потусил.
2: А на заставу зашел, аж комок горло подкатил. Ничего не изменилось. Вот такое ощущение, что мне снова 18 лет, и я стою, смотрю на клетку, где была моя собака. Все то же самое, только собаки нет и ребят нет, с которыми служил.
1: Спасибо, Роман, спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок, очень вас хорошо понимаю. Так, дорогие друзья, у нас на первой линии необычный звонок. Нам позвонила из поселка Алчевск Луганской области Любовь Никифоровна Гулая. Любовь Никифоровна, вы в прямом эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, только не поселок, а город Приморск.
1: Извиняюсь. Любовь Юрьевна,
3: хочу рассказать одну историю.
1: Буквально одна минутка только у нас осталась, если успеете вы.
3: Хорошо.
1: Давайте.
3: Одну маленькую историю, с которой связана моя жизнь. Начало войны. Значит, мы еще были маленькие дети. И однажды мы катались на доске, которую на бревно положили, и гуляли на улице. Вдруг видим в небе куча самолетов, рой, как вот сейчас пускают беспилотников. Они мигом пролетели мимо нашего города, а потом целая колонна чужих людей. Зашли они в наши сараи, забрали у нас курей, забрали у нас гусей. Потом заскочили к нам в квартиру, забрали еда, которая была. Ну, в общем, вот такое начало моей жизни такое было. И однажды, только они ушли, заходит мужчина, дал нам, маленьким деткам, по печенью и говорит: «Вы не обижайтесь на нас, мы не виноваты, все это пройдет. И не бойтесь ничего, все пройдет, и война закончится. А я румын, я хочу вам пожелать только добра».
1: Спасибо,
3: вот такая жизнь вот начало моей жизни. Я родилась в город Приморск-Ахтарск Краснодарского края на Азовском море.
1: Любовь Никитина,
3: вот такая жизнь прошла у меня.
1: Спасибо большое вам за звонок. Вот сейчас как раз будет премьера моей новой песни. Она прямо с этим звонком где-то, наверное, перекликается. И называется она «Все переживем». Я очень сильно рассчитываю на то, что вы послушаете и дадите оценки этой моей песне. Я, ну, с большим чувством ее спел. Поэтому жду от вас сообщений и особенно звонков по телефону 8-495-223-5550. В эфире премьера «Все переживем».

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну как вам, друзья мои, моя новая песня «Все переживем»? Я очень рассчитываю, что ее поставят на радиостанцию «Шансон», и, может быть, еще какие-то радиостанции подхватят. Потому что, мне кажется, очень такая сейчас злободневная, цельная, наполненная. Ну, если себя не похвалишь, кто еще похвалит? Ну, жду от вас, в общем-то, вашей какой-то реакции. А у нас... На первой линии Владимир Грязев из Санкт-Петербурга. Владимир, добрый день.
2: Добрый день, Леонид. Я служил в годы 75-77 в городе Мирном начинал службу.
1: Там, в Архангельске. Вы начинали в Архангельске.
2: В области, да.
1: В Архангельске, да, начинали.
2: Да, в Архангельске Мирный, да. Вот там начинал службу. Но до этого я прошел еще службу воспитанником духового оркестра в городе Колпино.
1: Ну там своя служба, как я понимаю, была гражданская, наверное, нет?
2: Нет, я форму носил, все как положено, воспитанник духового оркестра, все как положено. Потом я поступил в музыкальное училище имени Мусоргского, вот, меня со второго курса забрали, потом я благополучно закончил нашу питерскую консерваторию, работал в Ленконцерте длительные годы, пока он не развалился. Потом я ушел в Гостеатр «Бенефис» к Боярскому, трудовую книжку положил, вот, и работал в ансамбле «Барыня».
1: Вот. Ну, а короче, у вас такая прям такая военная хорошая служба. Можно сказать, суворовцы начали, но вместо автомата...
2: Да, я так прошел, в общем-то, да. И, честно сказать, я стал нормальным человеком. Хотя я из детского дома.
1: А какой у вас музыкальный инструмент?
2: Я баянист профессиональный.
1: Вау. Ну и пианино, да, соответственно, играете, наверное, да?
2: Инструмент дорогой, я зарабатывал на него долгое время. Вот, ну, потому что в консерватории требуется хороший
1: инструмент.
2: Кстати,
1: вот в моей песне сейчас «Все переживем» тоже был такой профессиональный живой баян записан. Как вам баян в моей песне? Вот. Слышали песню?
2: Да, я слышал, да. Вы вообще очень добрые дела делаете, пишете нужные песни, потому что, к сожалению, у нас много в эфире мусора всякого.
1: Согласен.
2: А я считаю, люди должны воспитываться.
1: Правильно.
2: На патриотических песнях.
1: Рассказывайте случай, Владимир. Со своей службы.
2: Случай. Пошел в самоход. Ну, как обычно, что солдаты.
1: Самовольный ход, самовольная отлучка из части.
2: Да, самовольную отлучку я, значит, решил срулить из дома офицеров. Ну и там, как бы, женское общежитие.
1: Ну, куда же еще солдат может пойти? Конечно, женское общежитие.
2: Да, женское общежитие. И, в общем, все побежали кто куда. А я, значит, на кухню. О, кастрюля, значит. Решил поесть. Все, значит, по комнатам. А я там на кухне рубаю там что-то, какой-то борщ, что-то такое. Вот. И женщина выходит. Вы чего всю, да весь этот борщ съели? Я говорю, женщина, говорю, я кушать хочу. Слушай, иди, говорит, я тебе пряников дам, там, печенье дам. В общем, самоход возвращаясь, а жили в воинской части, значит. Ну и через забор всей кучей, значит, идем, музыканты, значит, этого дома офицеров. Только мы на забор забрались, и начальник этого самого караула. Вот так и сидите на заборе. В общем, мы вляпались, ну, ни губы, ничего, нам, значит, пожурили там начальник дома офицеров. Вот, а потом нас все же всех сослали в Красноярский край.
1: Я понял.
2: Город Ужур, там как раз стройка большая шла. И нас...
1: Хочу просто сказать, что вот мы когда служили от самоволок, у нас забор мазутом, толстым слоем мазута прям красили, и вот если его перелезешь, ну я не знаю, на кого будешь, на черта похож. Вот. Ну насчет вот поваров, я тоже как-то в командировке летали, у нас товарищ знакомый был, кстати, до больших должностей дослужился, и всегда вот, ну, какой-то женский коллектив есть там, ну и кто-то там медсанчасть, еще что-то, а он сразу на кухню. Я говорю, а почему ты сразу на кухню-то?

0: надо позвонить по телефону 8-495-223-5550. Звоните, я жду вашего звонка.
1: Катюша на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
2: Или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты». Кредитная карта 180 дней без процентов. Карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на Халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру лучшей цены? Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарченко.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов, ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну вот не звоните и не звоните. Так я понимаю. Дорогие друзья, но у нас зато не пишите, но хотя бы звоните. Вот на второй линии у нас Илья Владимирович Иванов. Илья Владимирович, добрый день.
2: Добрый
1: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба закончилась. Хочу единственное сказать, что Таганрог, Ростовская область, сегодня нам прям с югов часто звонят. То вот из Луганской области позвонили, теперь из Ростовской соседи. Рассказывайте, как, где, когда служили.
2: Так, призвался я в 2000 году в учебку, город Анапа, морская школа. Потом по распределению попал в город Новороссийск, 21-ю отдельную бригаду сторожевых пограничных кораблей на корабль «Антарес» с подводными крыльями на Черном море в городе Новороссийске. Служил, как бы, ну, и хочу, как бы, вам рассказать тоже, все рассказывают истории. И когда проходил службу в учебном городе Анапа, послали нас на хозработу, там, спортзал,
1: Плохо слышно очень. Плохо слышно, Илья Владимирович.
2: Алло.
1: Нормально было слышно. Вроде сначала все хорошо было, а потом некачественная какая-то пошла речь.
2: Да, вот сейчас.
1: Вот сейчас вот стойте, да, и говорите, рассказывайте еще раз.
2: Так, связь барахлит у нас там, друзья. И вот как в Анапе у тетки, я говорю, что пошли мы на ход работы. И вышли в курилку, говорит, откуда? Он из Стамбула. Он говорит, из Стамбула?
1: Из Стамбула?
2: Он говорит, тебе далеко занесло, говорит, из Стамбула. В Турции, говорит. Мы говорим, да нет, Стамбул, город Стамбул. И уже начали все смеяться, они в шоке. Я говорю, это Стамбула, говорит.
1: Кто же не слышал про Тамбовского волка-то? Тамбовский волк тебе, товарищ?
2: Да. А вообще, вот хочу сказать, мы в 2002 года экипажа общаемся, служим у нас, общаемся, служится, небольшая база. Даже с Удмуртии приехал на машине наш сослуживец Ешков Эдик. И мы сутки там отдыхали, купались, дурачились, вспоминали все с женами. Мы так хорошо провели время. И постоянно вот сейчас общаемся, день рождения поздравляем друг друга. Праздники все, списываемся, друг на друга ездим в гости.
1: Классно, ну, классно, классно. Хорошо. Ну, по морю-то как-то душа болит по морю? Или частенько выбираете?
2: Все время, как ездим на юг отдыхать, все время заказываем прогулку по морю. Где бы ни были, в каком городе, постоянно на теплоходе, постоянно по морю. Потому что душа болит, и говорит.
1: Отлично.
2: А сердце плачет.
1: Илья Владимирович, большое спасибо вам за звонок.

0: Спасибо большое. Понимаем вашу страсть к морю. Завидуем. Вот видите, все-таки не просто так 2 года прошли. Мало того, что мужская суровая закалка, но плюс еще такая дружба, можно сказать, на века. А на первой линии у нас Павел Старостин. Павел, добрый день.
1: Алексей, как меня слышно?
0: Отлично вас слышно. Из Воскресенска слышно
1: замечательно,
0: хорошо.
1: Замечательно. Ага. Значит, я служил 80-82 год в городе Рига. Но комендатура не та, которая вот связана с гауптвахтами, дисциплиной и всем прочим. Бытует такое мнение среди знающих людей, что вот такие формирования только в ВВС, то есть в авиации есть, вот именно комендатуры обеспечения. Это, ну, естественно, это при округах, потому что там у нас... и

0: Связан с ФВС.
1: Я привет ребятам из Брянска хочу, из Брянской области. У них там сейчас жарко, но, ребята, держитесь, всем привет. Всем мирного неба над головой.
0: Спасибо, Павел. Да, на самом деле про этот праздник я забыл, но у меня в соцсетях есть стихотворение, видео стихотворение. Обязательно посмотрите, я буквально свежее прочтение этого своего стихотворения сделал. Дорогие друзья, ну, к сожалению, вот все хорошее, оно когда-то заканчивается, так и наша передача подходит к концу. Но ничего страшного, я думаю, до следующего понедельника вы сильно соскучитесь. С вами был Алексей Филатов, президент Союза, Союза офицеров группы «Альфа». Дорогие друзья, всего вам хорошего, душевной, хорошей, энергичной, плодотворной недели. До следующего понедельника.
2: «Катюша» на радио «Шансон». Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: путешествия, семейные поездки и активный отдых.
1: Кажется, это 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
2: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не...
6: И пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Шансон».
1: 18:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медосвидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяцев. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. В Нижегородской области будет создана инспекция государственного контроля и надзора «Нижгосконтроль», сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно документу, с 1 сентября текущего года в единое ведомство объединяются госжилинспекция и инспекция гостехнадзора Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил, что задача, поставленная перед Нижгосконтролем, помочь выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителя или выявления нарушения до его устранения. Новым направлением в работе инспекции станет усиление деятельности в сфере благоустройства, чистоты и порядка. Ледовый дворец «Волга-Арена» ввели в эксплуатацию. Спортивный объект официально поставили на кадастровый учет 13 августа, следует из данных публичной кадастровой карты. «Арена» станет крупнейшим комплексом с искусственным льдом в регионе и новым домашним стадионом Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Главная площадка рассчитана на 12 тысяч зрителей, а внутри здания также обустроили 2 тренировочные зоны, универсальный зал и зал для акробатики. В настоящее время «Арена» готовится к открытию. В Лондоне откроется супермаркет, посвященный саге о Гарри Поттере. Об этом объявила компания Warner Brothers. Флагманский магазин откроется на главной торговой улице Оксфорд-стрит в ноябре, за несколько недель до премьеры сериала от HBO, сообщают иностранные СМИ. Поклонникам обещаны 2 этажа, площадь почти 2000 квадратных метров и стилистика волшебной торговой улицы «Косой переулок». На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Это история любви. Трек посвящен первой любви Михаила Круга. Они познакомились с подростками еще. Ему было 15, ей 14. Это была сильная юношеская привязанность, которая сильно повлияла на будущего артиста. В песне есть строчка «И видел, увидела в гостях тебя». Она напрямую отсылает к их первой встрече. От снега, что падал в городском саду, до бокала, что не спасает от холода мгновение. И их объединяет грусть и осознание, что любовь остается там, где ее уже нет. В студии Ольга Шатрова. Рада, что мы с вами на одной волне.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

прошлой жизни Вилли Токарев, Анатолий Полотно и Федя Карманов решили посвятить ему композицию. Интересно, что, несмотря на траурный повод, песня получилась светлой и очень даже жизнерадостной. Музыканты исходили из того, что главное – остались песни. А значит, Вилли Токарев и его творчество будут жить в сердцах людей. Настоящий праздник любимых песен состоится и на их «Разгуляе» 14 ноября на Лайф-арене в столице. Самые доступные билеты – это, конечно, на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что в последние пару лет китайские марки активно приземляются в России, налаживая локальное производство и даря автомобилям новые имена. Как выяснилось, такая практика дала впечатляющие плоды. С января по июль текущего года чисто китайских автомобилей продали 299 тысяч экземпляров, а российских и условно российских – 297 тысяч. Доля рынка почти одинаковая – 40,9 против 40,6. Среди китайских марок уверенно лидирует Хавейл. Из нашего, конечно, всех рвет Лада. Но ей на пятки наступает Теннет, который раньше мы знали как Черри. А третье место досталось Солярис, производящему знакомые модели Hyundai и Kia. Всего с начала года мы с вами купили 730 700 легковушек. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Июль и вовсе поставил новый рекорд продаж с показателем 122 092 реализованные машины. Это самая локальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: да.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

если весь мир театр, то Питер, его главная сцена Пушкин, Тютчев, Некрасов, Блок, Ахматова, Мандельштам, Майданов и Буланова. Это все псевдонимы. А вот автор Петербург. Настало время, пожелав вам всего наилучшего, удалиться. С вами была Ольга Шадрова. Ну а душевности в этот вечер вам гарантирует радио Шансон, ну и, конечно же, Денис Денисов. Встречайте его в следующем часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Который подстраивается под вас. Город.

0: Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет «Парламентская газета», власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для малышей, работающих родителей. Продажи квартир в новостройках в России в июле сократились на 7,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время в городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – 38%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Эксперты связывают ситуацию с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. По прогнозам, первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, Алла Некрасова.

0: Как же все-таки мастерски Сергей Есенин передает вот эти переживания, эти образы через природные явления. И сразу же картинку рисует наш фантазия. А еще и Сергей Любавин усилил это и вокалом, и музыкой. В общем, всем желаю здравствовать. Прощание с Исидорой. В начале моей музыкальной вахты Ольги Шатровой чудесного вечера. Пожелаем всем замечательного в компании «Радио Шансон». Ну что, движемся далее.
1: Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справиться мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

мы все знаем историю о Снежной Королеве, а вот тут другой линкор. Снежный Царь или кто, или как назвать этого лирического персонажа. Ну да ладно, это из разряда вопросов, которые вы не просили задавать, но я это сделал. Вечер понедельника. Время как раз для того, чтобы провести его в компании «Радио Шансон» и, возможно, задуматься о чем-то перспективном. Например, о том, что вы послушаете еще и вечерний заезд в следующем часе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: большое.
7: Очень спасибо
5: благодарны. Большое. Мы вам
7: благодарны.
5: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

А если в печке нету жара, значит, не подбросили дровишек. А когда гитара поет, ну это же ну прекрасно вообще, замечательно. Примерно так же замечательно, как на нашем морском фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Все дело будет происходить в Турции. И что самое интересное, для купивших путевки до конца августа будем разыгрывать билеты в Турцию и обратно. Подробности на сайте, информация для лиц 18 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар
1: 124-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: «Радио Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Знатным путешественникам знакомо это ощущение. Вдали от дома, в каком-то новом регионе, ощущаешь себя как будто дома. Это и называется, да, чувство дома некое. Вот в красках Виталий Аксенов рассказал о том, что отпускной дом для лирического героя – это Геленджик. Ну, здорово. Очень хочется к морюшку, несмотря на то, что август. И в сентябре, и в декабре, и в январе всегда к морюшку хочется. Если нет, не надо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
3: Телефон рекламный.

Москва. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. С 1 сентября предстоящего учебного года эксперимент с оценками за поведение в российских школах расширят на все регионы. Отметки могут получать ученики со 2 по 8 класс, сообщили в Минпросвещение. В прошлом году апробация проходила в 7 регионах. Теперь для всех участников установят единую трехуровневую шкалу – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Известно, что отметка за поведение не будет влиять на оценки по предметам, результаты промежуточной аттестации и допуск государственной итоговой аттестации. Нижегородская область заняла 27-е место.

0: место среди российских регионов по доле работников с зарплатой выше средней по стране. По оценкам экспертов РИА Новости, почти 28% нижегородцев получают больше, чем средние жители России, а доход 5% нижегородцев превышает 2 среднероссийские зарплаты. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте Магаданская область, на третьей строчке находится Чукотка. Обновленный литературный музей откроется в 2026 году как подарок Нижнему Новгороду в юбилейный год 805-летия. Об этом сообщили в Департаменте строительства и капитального ремонта администрации города. В здании уже привели в порядок внутреннюю территорию и завершают основные ремонтно-реставрационные работы. Одной из особенностей музея станет внутренний двор, который оформят в стиле 19 века. После завершения всех работ гости смогут прогуляться по воссозданному историческому пространству и увидеть старинную лиственницу, которая растет во дворе уже почти 2 столетия. Около 6% мировой рабочей силы можно отнести к категории токсичных сотрудников, сообщили в Американском центре эмоционального здоровья. По оценке специалистов, доля практически не зависит от отрасли или занимаемой должности. Как сообщают РИА Новости, главный риск для работодателя связан с влиянием такого поведения на остальных сотрудников. Негатив, неуважение и агрессия могут распространиться внутри команды, а коллеги, которым приходится регулярно с ними сталкиваться, чаще принимают решение об увольнении. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, понедельник, 20.06 в городе Героя Москва, и это
2: закон... Это громкий Дима.
1: Это громкий я, и законное время, автомобильное время, когда мы будем заводить наши моторы, обсуждать наши тачки. Если вдруг у вас за эту неделю что-то приболело в области автомобиля, опухло, зачесалось, то можете смело написать там по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры плюс СМС.
2: Это Макс.
1: Из прошлого века. Максим Владимирович, да? Ну и пишите смски. За смски отвечает Денис Денисов, мой голос разума. Он парень из прошлого, и смски ему комфортно.
2: Конечно, кстати. Кнопочный телефон.
1: Да, вообще там большие буквы такие. Он читает эти смски. Но, друзья, мы сегодня с Дэном не вдвоем. Мы сегодня втроем. Капитан Очевидность, да? У нас сегодня в гостях видеоблогер, миллиардник практически.
2: Да ладно?
1: Да ну ладно, я шучу. Ну какой миллиардник? 100-миллионник, все нормально. Саня и его канал «Автотут». Все про тачечки. Саня, скажи привет.
3: Привет, ребят. Спасибо, что позвали.
1: Да, смотрите, наше радио слушают в нескольких галактиках. Его ролики смотрят в нескольких галактиках.
2: Все, коллаборация состоялась.
1: Больше всего подписчиков у него, мне кажется, с «Альфа Центавры». Саня, это так или нет?
3: Слушай, с разных, на самом деле, звездных систем. Но мне кажется, в нашей больше.
1: Хорошо, Сань, давай.
2: Я думал, тут завязка на Альфа-Ромео какая-то.
1: Не, это у нас тут завязка на Воронеж сейчас, потому что, да, Саня примчал к нам из Воронежа. Вот представляешь, люди на что идут?
2: Вот это серьезно.
1: Чтобы принять участие в нашей программе.
2: А из Воронежа, да?
3: Да, да,
2: из Воронежа. Земля, я курянин.
3: Ничего себе.
2: Воронеж — это столица Центрального Черноземья.
1: Да, окей, есть улица Лизюкова там?
3: Конечно. Там даже памятник стоит котенку.
1: Ну, простите меня за...
2: И тот самый котенок тоже любит автомобили.
1: Простите, что я этого не знал. Хорошо, давай так, Сань. На чем ты примчал сегодня из Воронежа? Ну, это всем интересно.
3: Нива Travel 1.8.
1: Так. Это же новье.
3: Слушай, новье, ну, в прошлом году было запущено в производство, ага. Да, я периодически беру машины в пресс-парках, здесь, ну, в Москве.
1: Собственно, ровно поэтому ты выглядишь так себе сегодня, да, потому что ты приехал на Ниву Трэвл.
3: Полдня я ехал и искал заправки.
1: Бензин.
2: Ну, сейчас по трассе, да, по М4 же.
3: По М4, конечно.
1: Друзья, давайте 8-909-955-103.0, напишите нам, у кого хотя бы больше полбака бензина. Ну, мы просто вам хотя бы позавидуем. Да, бензин очень-очень сейчас.
2: Я вот по М2 гонял в выходные. Так. То же самое, очереди. В Тульской области прям засада какая-то.
1: Беда бедовая, я надеюсь, что все скоро закончится.
2: Однозначно.
1: Ну, в смысле, не то чтобы скоро закончится совсем бензин, а закончится...
2: Вот эта ситуация.
1: Сложная ситуация, и Саня сможет почаще приезжать к нам из Воронежа, а не вот на этих...
2: Так, Нива.
1: Чего не Васик, давай, расскажи.
3: Слушай, отлично на самом деле. Вот новый мотор, 1.8.
1: Да. Такой же мотор появился сейчас в «Легенде».
3: Да. Ага. Вот прям совсем скоро будет презентация уже ездовая для журналистов и блогеров.
1: Так.
3: В Тольятти. Прям в первых числах сентября. Соответственно, тоже туда поеду. И, ну, вот, буду пробовать.
1: Судя по тому, что я сейчас сказал, что ты выглядишь не очень, потому что приехал к нам на Ниве, меня туда не позовут. И это будет справедливо.
2: Наоборот, чтобы развенчать вот этот твой стереотип.
1: Хорошо, ты мне вот что скажи. Ты, когда приехал из Воронежа в Москву на Ниве Travel, ты чувствовал себя уязвленным как-то на дороге? Или, ну, все-таки ты ощущал, что это нормальная тачка, и на ней можно ехать?
3: Слушай, нормальная тачка, ставишь круиз, там же есть круиз.
1: Круиз?
3: Круиз есть, ты представляешь, круиз.
2: А еще она на ручке или на автомате?
3: Она на ручке. Она даже на двух ручках, потому что там есть механика, а еще есть рычаг раззаточной
2: боги,
3: коробочки.
2: Боги-боги автомобильные, что творится?
1: А как там? Круиз — это кирпич, да? Ну, ты на педальку привалил и погнал.
3: На самом деле, да, но они его замаскировали под кнопку. То есть кнопка на правом под рулевом переключателе, да, ее нажимаешь, кирпич опускается на педальку, и все, и едет машина.
1: Нормально. Слушайте, Нива Travel с круизом — это что-то новое. Друзья, если у вас есть какие-то вдруг вопросы о том, как поживает Нива Легенд, не Легенд, а Нива Travel на трассе, напишите нам 8-909-955-103.0 мессенджеры плюс смс, а мы же танцуем, да, Данечка?
2: Ну да.
1: Давай попляшем и вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, всем привет еще раз. «Вечерний заезд» снова с вами. Про автомобили, конечно же, но и не только. Если у вас какие-то возникли автомобильные вопросики, все-таки можете написать там по номеру 8-909-955-1030. Это мессенджеры и смс-очки,
2: за которые
1: отвечает Денис Денисов. А сегодня в гостях у нас Александр. Александр...
2: Александр Блогерович.
1: Александр Блогерович, все правильно, да? Руководитель, бессменный руководитель и создатель YouTube-канала «Автотут». «Автотут» — у него огромная аудитория.
2: Продукт, запрещенный на территории Российской Федерации.
1: Да, да, мы...
3: Вот так вот.
2: Да?
1: Но вот так сразу. Нет, ну, есть. ВК-видео есть?
3: Конечно.
1: Вот ВК-видео.
2: На Рутубе есть его.
1: На Рутубе есть. Слушай...
2: Во ВКонтакте.
1: Как бы...
3: Везде.
2: Красавчик.
3: Я стараюсь.
1: Размеры твоей аудитории подтверждают, что нас слушают люди, которые на тебя подписаны. Вот, собственно, Михаил приветствует нас всех троих. Задает, во-первых, тебе вопрос, когда ты заедешь к нему на кофе. Как бы странно, мне кажется, мужик тебя подклеивает.
3: На самом деле, Михаил меня зовет на кофе уже достаточно давно.
1: А ты уклоняешься.
3: Мы должны обсудить покупку его нового автомобиля. Я все никак.
2: Что за новый автомобиль будете обсуждать?
1: А что он купил? Какого нового автомобиля?
3: Он собирается.
1: А, окей.
2: А, все, то есть уже чемодан жжет карман.
1: Да, да, сейчас тачки дорого.
3: С бабками.
2: Сейчас чемодан для покупки машины нужен.
1: Жжет ляжку, да. И на самом деле у него есть серьезный вопрос. Он говорит, что недавно ты снимал Дарго. Именно Дарго, не... Там же есть Дарго, а есть...
3: Есть H7.
1: H7,
3: который...
1: Который, как по мне, Дарго здорового человека. Хотя Дарго мне тоже нравится.
3: Слушай, так, и какой вопрос?
1: Умеешь вопрос, в своем ценовом сегменте это топ, это лучший автомобиль?
3: Нет, так не работает, Подожди, у каждого свои потребности.
1: Так, ну хорошо, я так понимаю, что...
3: Может быть, для Миши топ.
1: Подожди, он пытается твою систему координат раскусить и понять, топ ли это для тебя, лучший ли это автомобиль в ценовом сегменте для тебя.
3: Слушай, он быстрый, по замерам он был быстрый с новым мотором.
1: Так.
3: То есть он весь такой брутальный, он весь такой интересный. Да. На той неделе, кстати, я пробовал его на таком легком оффроуде. С диагональным вывешиванием справляется... не сильно.
2: А вот мне интересно, почему все меряют вот это диагональное вывешивание? Часто приходится, когда ты съехал с трассы в диагональ?
1: Смотри, часто не приходится, но это как бы такой канонический показатель проходимости. Ты же понимаешь, что такое диагональное вывешивание?
2: Ну да.
1: То есть это когда у тебя два...
2: В зацеплении
1: два
2: по диагонали.
1: Колеса по диагонали находятся в воздухе, да, и тут уже вопрос к системе полного привода, как она справляется с этой ситуацией.
2: Блокировка дифференциала, либо
1: условно.
2: Вот это
1: все,
3: скорее к электронике, наверное, коммутация. Сейчас больше к электронике.
1: Да, есть и...
2: Я понимаю, побуксовать там в грязюке, по песку, по гончи.
1: Ага, особенно на роботах, да? Вообще милое дело.
2: Ну, разочек и хорош.
1: Разочек и ждем 40 минут, пока остынем.
2: Вот что нужно.
3: На самом деле, в песке, кстати, ехал он отменно. Прям вот именно в песке. А вот по диагоналочкам, да, слабоват.
1: Слушайте, правильно говорит Дэн, и я, наверное, все-таки соглашусь, что для современного автолюбителя, вот эта вся история с диагональными вывешиваниями...
2: Рамные кузовы.
1: Она такая запредельная немножко, да? То есть, не бывает у нас таких вылазок у людей, а особенно на кроссоверах.
3: Хорошо. Вот тебе пример.
1: Давай.
3: Слышу,
1: сейчас
3: кто-то буксует.
1: Сейчас что-нибудь про него будет опять.
3: Дома сижу, слышу, кто-то буксует. Выглядываю в окно.
2: А живет он на опушке.
3: Пушки леса, да. Выглядываю в окно.
1: Так.
3: Стоит старенький Hyundai.
1: Да. Какой?
3: Тусанчик. Да. Тусанчик. И он просто хотел заехать на бордюр. На опушке бордюр есть.
1: Да.
3: И он заезжает на бордюр, он ловит вот эту диагональ и не может вообще ни вперед, ни назад. Он просто повисает. Ба-бам. Все.
2: Эпично.
3: Занавес. То есть вот тебе... банальная абсолютно ситуация.
2: Это случай на миллион.
1: Но давайте опять признаемся честно, что автомобиль не должен заезжать на бордюры.
2: Как минимум, да.
1: Нигде заезжать на бордюры, потому что это...
3: Ты просто в Воронеже давно не был.
1: Я в Воронеже не был примерно никогда.
2: А зря.
1: Не, а я проезжал его транзит.
2: Вспомни, в секторе газа на Воронежский пятак.
3: Кстати, да.
2: Да.
1: Надо
2: рекламу, пора уходить.
1: Да, друзья, вернемся после небольшой паузы.
2: Пишите нам 909-955 103.0, используйте доступные мессенджеры, чтобы мы не потеряли связь, ответили на интересующие вас вопросики.
0: Вечерний заезд. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: «Ковниград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Ковниград». 234-03-77.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот». Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость. Эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд к вам возвращается. И сегодня у нас в гостях Александр, автор блога «Автотут». Вроде бы, на первый взгляд, нормальный человек, но видеоблогер. Но, как это бывает?
2: Ну, а как?
1: Непонятно.
2: Ну, а как еще?
1: Не, ну смотри, визуально нормальный человек.
2: Конечно, но видеоблогер.
3: Но видеоблогер.
2: А что вы там такого?
1: Это клеймо, братан!
3: Жизнь испортила меня.
1: Ладно, давайте про тачки. Сайт, скажи, пожалуйста, вот смотри, у нас сейчас уже почти сентябрь. Это уже почти 9 месяц года. Прошло 9 месяцев. Какое, наверное, ну, окей, давай, может быть, не ярчайшее, но самое яркое автомобильное впечатление было у тебя за эти 9 месяцев. То есть какая тачка тебе зашла так, что ты прям такой...
2: Ну, в принципе, да, 26-й же, он такой интересный год.
3: Давай. Очень много машин было.
1: Нет, вот прям... ответ не принимается.
3: Да?
1: Так не работает.
2: Дипломат.
3: Ладно,
1: было
3: хорошо.
1: Очень много машин,
3: давай
1: не
3: так.
1: Хотелось бы никого обидеть, вот это все.
3: А так. Можно мы там какие-то вот ценовые рамки сделаем? Так можно?
1: Слушай, ну давай так.
2: Нет, у тебя неограниченное количество.
1: Неограниченное количество денег.
2: Вот, ну, нам интересно.
1: Ну подожди, Дэн, не так не работает. Подожди, если у него неограниченное количество бабок, он сейчас начнет фантазировать.
2: Да нет, ну 26-й год, машины, которые были, ты же конкретно сказал.
1: Нет, на которых ездил ты, давай так. Бюджет, давай, от 3 до 10.
3: Слушай, мне гаки понравились.
1: Гаки понравились?
3: Гаки. Вот не жаки, а гаки.
1: Да, все знают, что это две разные компании.
3: Ну, а вдруг? Вот, понимаешь, многие путают.
1: А жаки всем нравятся с шильдиком «Москвич» в основном. Гаки, окей. Слушай, мне, честно говоря, я об этом говорил много раз. Я могу это объяснить, почему это так. Мне заходят тачки ГВМовские, Gretel Motors.
3: Так.
1: Ну, во-первых, потому что все знают, что у меня танк 300, и мы с ним живем счастливо уже на протяжении 50 тысяч километров. И это правда. За 3 года и 50 тысяч пробега, что не так много на самом деле, но все же, это тачка, которая не делает мне мозги. Ну, то есть, в мою бытность, когда у меня был RX 350 Lexus, да, я... за 25 тысяч километров трижды поменял тормозные диски передние на машине. Да?
2: Ну, вот это ты рысачил.
1: Ничего я никуда не рысачил.
2: Все это только ты.
1: Нет, друг мой, это просто тяжелый V6 объемом 3,5 литра, который висит над передней осью, да, и, в общем-то, повышает износ тормозных механизмов.
2: Ты помнишь, как ружья чистили кирпичом?
3: Так? Он тебя просто тормозил. Провоцирует. Он тебя провоцирует,
1: а
3: ты уже стираешь тормозные.
1: Ну да, можно и так. Но по факту, да, компания Toyota сказала, да, слушайте, поставим вот такие тормоза, и как-нибудь они будут на них ездить. В общем, в итоге, в отличие от вот того хваленого японского качества, так. Продукция ГВМа мне не делает мозги на протяжении 50 тысяч от слова совсем.
3: Слушай, вот ну это так. Хорошо. На самом деле, вот Tank 300 у меня прям совсем недавно был тест. Я ездил на нем из Воронежа в Москву.
1: На Ресте
3: уже, да. И потом обратно, прям буквально за сутки. То есть у меня 1000 километров было за сутки.
1: Не стучи по столу и продолжай.
3: Да.
1: Как тебе?
3: Я жестикулирую просто активно.
1: Так.
3: Слушай, ну очень уверенно едет по трассе.
1: Да.
3: Абсолютно не замечает ямки.
1: Да.
3: Очень прям хорошо чувствуется масса его.
1: Нахваливаю мою тачку, нахваливаю.
2: Я все жду, когда можно переключиться на гак.
1: Не, подожди, с гаком. С гаком давай следующий блок, почему гак так нравится.
2: Ладно, танчик.
3: Так, танчик. Вот, но, слушай, небольшой багажник же. Вот я...
1: Багажник небольшой, я уже тоже об этом рассказывал.
2: А вот Диму расстроил рест, почему?
1: Меня расстроил рест, потому что я не очень понимаю, зачем надо было красить бедра, вот эти вот, как они называются, правильные вот эти фиды. Или...
2: Ну, расширители.
1: Вот расширители, да. Колесных арок, у меня они просто черный пластик, и там ветки, не ветки, плевать, да, сейчас их покрасили в цвет кузова. Во-первых, честно говоря, я вижу немножко визуально разницу по оттенку, ну, просто потому что металл красится по одному, пластик по другому, да, и я вот краска одна и та же, спорю.
2: Ты не знаешь, он автомалером не был.
1: У меня просто какое-то дикое восприятие оттенка. Ну вот, я, ну, честно, мне кажется, это непрактично. Ну, то есть в этом был прикол.
2: Ну, шарм, да.
1: В этом была прелесть, да.
3: Подожди, а ты часто ездишь по веткам?
1: Слушай, я как приобрел Tank 300, например, если раньше я, допустим, за грибами ездил, оставлял тачку на обочине и шел в лес ногами, то есть сейчас я просто еду прямо вот до места.
3: По грибам.
1: Почти,
3: ты едешь.
1: Где грибы, да. И мне это как бы нравится, что надо мне меньше ходить ногами. Это прям кайфово. Поэтому, да, для меня это важный момент. И мне кажется, что для владельцев Tank 300, для многих это важный момент, потому что, ну, все-таки тачка может. Тачка едет там, где многие не едут. Поэтому я расстроен, но мы обязательно обсудим в следующем блоке то, что меня не расстраивает.
2: Да, но все-таки интересно. Интересно понять, чем цепанула машинка.

0: Вечерний заезд.
1: А, ребятушки, вечерний заезд к вам возвращается. Сегодня у нас в гостях автор видеоблога «Автотут» Саня. Саня, привет еще раз, скажи всем.
2: Привет.
1: Если у вас какие-то автомобильные вопросы есть к Саше, и вы являетесь его подписчиком, напишите нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры плюс ватсапчик. Мы тут за эфиром немножко зарубились на предмет 300.
3: Да немножко, ребята тут так заспорили.
1: Да, окей, мы разобрались с тем, что мне не очень нравится в рейсе, что крашеные расширители колесных арок. Что-то мне там еще не очень нравится. Не, в остальном мне очень нравится, насколько аккуратно Great Wall Motors подходит к обновлению Тенка, потому что они боятся спугнуть этот успех.
3: Ну, это да? Логично.
1: В Китае люди шизят по 300-ке. Там какие-то клубы, они лазят по каким-то горам, камням. Супертюнинга на Алишке, знаешь сколько? Все, что не закажешь, все родное. Я столько всего заказывал. Все в своей дырке, все встает. Все как... Это тот самый классный случай, когда с Алихи все родное на даче. Все, как дети в школу заходят.
3: Так буквально за 10 секунд до выхода зашла речь о расходе.
1: Саня, короче, да, Саня мне говорит, сейчас расскажешь всем про расход.
2: Да, кстати, расскажи. Вот потому что ты прям так топишь за него.
1: Да.
2: Давай, скажи. Бензин.
1: Я тебе покажу фотку. Значит, смотрите. Я состою в клубе...
3: Что за ела, а?
1: Я состою в клубе танководов. Ну, вот это в телеге, там вот это все как это. Значит, там ребята, ну вот, все практически новенькие, да и старенькие, что там греха таить, они все вот это мажут по щекам слезы, скупые мужские слезы, и рассказывают про расход в 22 литра.
2: Да? В 22.
1: Я каждый раз читаю. Ну вот, чтобы вы понимали, у меня есть фотка, есть пруф. У меня там есть такой режим показаний вообще вот за весь пробег, да, за 70 тысяч. У меня средний расход 11,1.
3: Ну, может быть, они там на пониженной, вот на первой ползут все время.
1: Да? И, ага. К сожалению, я могу сказать одно, я это знаю наверняка, и меня никто в этом не переубедит. Многие люди, покупая тяжелую рамную тачку, продолжают на ней ездить, как на любом другом автомобиле. Вот это вот от светофора до светофора газ в палас, да, и погнали.
3: Ну да.
1: Что в корне неверно, да, то есть... Ты должен всегда пользоваться преимуществами тяжелого рамного автомобиля.
3: Ну, накатики.
1: Накатики, вот это все, дозирование топлива.
3: У меня не тяжелый автомобиль, но я тоже накатик.
1: Сейчас
2: все накатиком ездим. Сейчас вот в такой ситуации все накатиком.
3: Вы слышали? Упали сборы по штрафам, в принципе.
1: Я вчера ехал, во-первых, ну, под Скаду и по Новой Риге. Вот обычно, то есть ты такой встаешь в левый ряд, а я еду в левом ряду на Тенке 700, чтобы было понятно. Классно, мощно, много, красиво. У тебя
2: там автопарк просто.
1: Зеленый изумруд.
2: Ага.
1: Цвет такой, да? Я сначала думал, что меня не сгоняют, потому что я на 700-ке, ну им как бы немножко стремновато, да? Вот. Но потом я так по сторонам начал смотреть, а все просто едут прям в установленном скоростном режиме.
3: Оптимально.
1: А очевидно, что все боятся вот эту лишнюю каплю сейчас вылить. Короче, на 300 сотки, реальный расход у меня 11,1, бывает сильно меньше.
3: Дим, давай заедем к твоей цистерне.
1: Призываю всех учиться ездить на рамниках. Давай так, вернемся мы к гакам, которые тебе понравились в этом году. Какие больше всего? У гака много моделей, какие тебе понравились?
3: Он гибрид, насколько я знаю.
2: В этом году, да, вот вышли гибриды S7 и S9.
1: S7 и S... 9, да? 7-9. Да. Так, хорошо. Тебе они понравились, потому что они гибриды или потому что...
2: Слушай, мне нравятся настройки подвески у них и настройки рулежки. То есть то, как, понимаешь, чувствуешь автомобиль. Даже несмотря на то, что они тяжелые, гибридные, они прикольно рулятся.
1: Слушай, ну они как раз-таки, многие гибридные тачки и электромобили прикольно рулятся именно потому, что они тяжелые. Центр тяжести низко, батарейный блок где-то совсем низко, и это дает такое ощущение, сравнимое с пилотированием условно карта, да? Ну, то есть он так поворачивает туда, куда ты хочешь, чтобы он поворачивал, а не туда, куда он кренится.
2: Да, но если машина не настроена, понимаешь, она просто будет тяжелая машина.
3: Просветите меня, вы сейчас на своем автомобильном говорите, а у нас здесь секунд.
1: А давай мы тебя сейчас, пока люди будут слушать музыку, чем просветить.
3: Все договорились.
1: Давай, погнали.
3: Будет очень важно и интересно. Мне надо понять, как его заряжать. Вилкой в розетку.
1: Вилькой, братан, давай музыку, Вилька.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, вечерний заезд. К сожалению, наш последний временной отрезок. А столько надо всего вам рассказать. И мы тут про гибриды начали говорить. Потому что Саша, автор видеоблога «Автотут», сказал нам, что ему понравились гайки S7 и S9.
2: А они последовательные гибриды? А я уже говорю, как эксперт, наслушавшись.
1: Гибриды. А скажи мне, тебе вообще гибридная эта история залетает?
3: Слушай, да.
1: Ты любишь электричество? Тебя било в детстве током?
3: Да.
1: Давай так, да? Било?
3: Да.
1: И ты после этого все равно продолжаешь любить электричество?
3: Хочу кататься на гибридах.
1: Слушай, ненавижу электрички. Я считаю, что это вообще тупиковый ветвь развития и гореть им в аду. Вот. Но гибриды принимаю, потому что я осознаю, что даже в самой сложной ситуации я плесну туда бензика, которого тоже как бы нет, как будто и куда-то там поеду. Слушай, да, гибриды классно. Мне, вот честно говоря, из последнего. Этой машины еще нет, я на ней не ездил, но я ее видел, провел немного времени. Это был V9X, который вот-вот должен появиться в России.
3: Это вот который супер-мега-люкс.
1: Супер-мега-супер-люкс. Это то, что похоже вот на Ли, только, как по мне, V9X это такой Ли здорового человека, да, потому что все эти лихи, они какие-то очень одинаковые, и все эти лишние клоны, они прям все какие-то...
2: Ты про Лисяны.
1: Лисяны, да. Вот ты попробуй сходу отличи там L6 от L9, от L... Ну, вообще непонятно.
3: Слушай, V9X, это у которого задняя ось подруливающая,
1: полуправляемая шасси.
3: Это просто...
2: Вот этот крабик.
1: Слушайте, и знаете что? Вот как бы визуально, ну, я для себя это отметил, я же на него смотрел весь пекинский автосалон 2 дня. Я в нем почти жил, я в нем спал, сидел, в нем... В нем кайфово это делать.
2: Ребят, позовите меня, я тоже хочу пощупать
1: его. Мне, а его еще нет, но он будет в России, но пока будет, да. Мне когда-то, вот в стародавние времена, когда я только начинал заниматься несуществующей профессией автожурналистика, да.
2: А надо было блогингом.
1: Надо было, да, но все, время ушло. Была такая тачка Mercedes-Benz R-класс, да, это такой... то ли вэн, то ли кроссовер, это. Да. И он мне очень нравился. Мне чем-то вот этот V9X напоминает чуть такой увеличенный R-класс. У него есть какая-то харизма, есть какая-то мощь, есть... Вот он не обмылок, и мне прямо это зашло. Ну, плюс, конечно же, и гибридная история, мощность, там вот эти запасы хода, все вот это.
2: Дим, вот слушатель такой... написал.
1: Так, что написал?
2: Раскусил, почему так много есть поклонников танка 300 и 500.
1: Почему?
2: А потому что в детстве, ну, плюс-минус, возрастная категория владельцев близка.
1: Так.
2: Мечтали о Хаммере.
1: Да.
2: И вот он пишет, слушайте, а я купил себе Хаммер в этом году.
1: О Хаммерах, Рэнглерах и Бронко. Слушайте, я, честно говоря, прям от всего своего автомобильного сердечка поздравляю. Я... смотрел, это важно, это важно. Я смотрел Хаммеры, двушки, но найти сейчас живую двушку, вот чтобы это были не дрова, это прям просто за пределами вообще добра и зла. То есть они все какие-то либо полумертвые, плюс мне не очень нравится. Люди многие из двушки, из Хаммера, начинали там лепить какой-то хром страшный, что-то вот это все ставить.
2: Но туда, это же быстро прошло.
1: Вставить, да, а тачки-то остались, и ты вот приезжаешь, а у него там кресло от семерки BMW, а тут что-то вообще непонятно, мутант какой-то.
3: Слушай, я сегодня еду по МКАДу.
1: Так.
3: На Ниве. Вот, да, на Ниве Travel 1.8.
1: Ты уже плачешь, я понял.
3: Да, уже вот все, просто мне прям, я балдею от того, что я на МКАДе.
1: Слезы счастья.
3: По МКАДу на Ниве еду. И обгоняю я, не он меня, а я его, электрический Хаммер, вот этот вот последний.
1: А, EV, который. Слушай, это гвоздь в гроб американского автопрома. Ну не может быть Хаммер электрическим. Да что за черт возьми.
3: Но он очень эпично выглядит.
1: И выглядит эпично, но двушка стоковая Хаммер 2 выглядит классно. Очень круто. И это, мне кажется, такая настоящая мужицкая тачка. Хотя я,
2: Резюмируй,
1: я против гендерного деления автомобилей. Слушайте, друзья, спасибо, во-первых, Саня, что пришел к нам сегодня. Сань,
3: спасибо,
1: красавчик.
3: Вам, ребят.
1: Если ты сможешь доехать еще раз из Воронежа, мы тебя будем очень ждать.
3: Я с удовольствием.
1: Всем остальным, кто был с нами, спасибо большое. Следующий понедельник мы обязательно
2: услышим. Обязательно. Слушай, ну пару слов, Саш.
3: Да.
2: Когда видео выйдет с твоей поездкой из Воронежа сюда?
1: На Ниве будет видео?
3: Конечно, там два видео выйдет. Ты что? Нет, друзья, сначала про видел, заправки, как... потом про Ниву.
1: Друзья, авто тут, подписывайтесь, ищите видосик, как Саня мчал к нам.
2: Да ты не бойся, не переживай, я все за временем слежу.
1: Ага,
2: как удобно, как удобно. Удобно, неудобно, классно.
1: На Ниве?
3: На Ниве?
2: Да.
1: Ну, одним словом, кайф?
3: Конечно, кайф.
1: Конечно, конечно.
2: Это был Александр Автотут.
1: Спасибо, Сань. Всем пока-пока, до следующего понедельника.
3: Спасибо.

0: Вечерний заезд. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон, программа по вашим заявкам.
1: Здравствуйте, господа хорошие. Вечерок понедельника. Добрый, душевный, прекрасный, потому что вы в компании Радио Шансон. И, значит, будем транслировать ваш привет и ваши поздравления. 909-955-1030, координаты для общения. Вижу, читаю, если, конечно, вы не забыли указать, от кого сообщение. Это важно. И сейчас начнем мы с хорошего, приятственного момента, который мы... тоже приумножаем вот его всю драматургию, потому что в городе Орле есть чудесный 77-й детский сад. И вот весь коллектив поздравляет скромную, интеллигентную, обаятельную, очень отзывчивую и добрую, сразу чувствуется любительница шансона, заведующую Екатерину Владимировну Никулину. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Надежды пусть оправдываются. Пусть в жизни будет у нее все замечательно и прекрасно. В качестве музыкального подарка очень хотим для нее услышать песню Ирины Аллегровой. Мы, естественно, будем подпевать. И подписались с глубоким уважением и благодарностью вам, Радио Шансон, и нашей руководительнице. И поехали по персоналиям. Борисова, Оленина, Новикова, Заикина, Голикова, Губина и другие. Вот, мне кажется, весь сайт...

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиомаяк.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для... Вечерняя программа по заявкам идет своим чередом, полным ходом. Номер 909-955-1030 функционирует, как и положено, на прием безотказно. Не забудьте указать, от кого сообщение. Я Денис Денисов. Его прочту с превеликим удовольствием. Ретранслирую. Шансончик драгоценный. Передайте, пожалуйста, привет в «Электросталь» моему любимому мужчину Юрию. Мур-мур-мур. Очень сильно тебя люблю. Горжусь и восхищаюсь. Ты для меня самый-самый-самый-самый. И сильный, красивый, и обожаемый. 5 раундов выстоял. Горжусь. Не каждый сможет, как ты. Твоя малая любящая Карина. Правильно? Правильно. Все. Вот, ну это серьезно. Скорее всего, как любитель выходил на поединок. Ну это прям, да. А может быть, кстати, и как профессионал или полупрофессионал. В общем, Юрий, жму руку. Шансончик, поздравьте, пожалуйста. Моего мужа просит нас Татьяна из ДНР. У нас 34-я годовщина свадьбы. Ему желаю любви до головокружения, камни, терпения. Пусть терпит еще столько же. С любовью, твоя женушка. Ну, прям, слушайте, вы мало того, что поздравили, прям очень хорошо, очень душевно, так еще и с юморишкой. Вот эти аплодисменты для вас. Ну и раз уж у нас женщины хвалятся своими мужчинами, они для них 100% как песни Таисии Повали. Ну, что там говорить. Давайте уже слушать.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

только для вас. Это программа, которая помогает не просто так слушать душевную музыку и наслаждаться ей, а еще и получать восторженные какие-то непередаваемые ощущения, потому что самое прекрасное, что может звучать для нас, для каждого, это как звучит его имя. А тут еще и в федеральном эфире. 909-955-1030. Действуйте, я Денис Денисов. Оглашу, если, конечно, повод имеется, и вы не забудете указать, от кого сообщение. Ну, тогда все, звезды сложатся обязательно. С днем рождения будем сейчас поздравлять. И вот, например, наилучшие пожелания здоровья, счастья, благополучия в том числе отправляются зятю Евгению Анатольевичу Варыгину от семьи Колесниченко в Саратов отправляются. Все эти пожелания. И наверняка Евгений Анатольевич сейчас улыбается и благодарит пока еще глазами близких. С великим праздником, с днем рождения нашего друга, товарища Сергея Владимировича Клеус. Поздравляем, ему 47 стукнуло. Пусть будет здоровье крепким, легкие трудовые будни и веселые. Зарплата пусть только растет, все напарнички передают огромный пламенный привет. Песню поставьте, пожалуйста, вот тематическую. Есть такая. Гранды, с днем рождения, братуха!

Ирина Круг только что в программе «По заявкам». А вы хотели, мы сделали. Так это работает. 909-955-1030. Пишите, буду радиофицировать. Радио «Шансончик», да, это мы. Огромный привет. Передайте, пожалуйста, всему Волгограду, поселку Пелище, СНТ «Садовод», 5-я линия, 94-95 дом. Слушаем вас и всем-всем большой привет. Кирилл, доставили. Игорь Бурцев, вам привет и благодарочка от нас, от редакции, за сообщение. Прям очень-очень хорошее, очень классное. Увидели, прочитали. Сердечно. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Зиночки, просит нас Нурлан в Макеевку. Люблю тебя, несмотря на большую разницу в расстоянии, в возрасте. Ты мое солнце, обожаю тебя. Твой худышка, Нурик. Да вы же, лапочки, ай, боже мой, так романтично. Шансон, огромное спасибо Дмитрию Никулину за вкусняшки, которые он вырастил у себя на правом берегу матушки Волги. И теперь их друзей угощает. Посылочка дошла в Киров. Все дегустирую. Огромный привет. И еще раз благодарочка. Смирнова Даша передает огромный привет Глебу, Елене, Алексею, родителям. И желает всем хорошего настроения. Слушаем радио «Шансон». Знаете что? Вы не просто слушаете. Вы дегустируете музыкальные изыски, которые сами же и заказываете. Как? Тонко, да, подмечено.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас это золотые просто-напросто минуточки, оставшиеся уже. А минувшие, да, стали платиновыми. Потому что привет, поздравления. Вообще, теплая сообщенница, это очень дорого стоит. Тем более в наш век скоростей и прочего, когда песня трогает за душу, это очень важно. 909-955-103-0. Действуйте, не забывайте, что времени не так много осталось. Шансончик, я ваша постоянная слушательница. Очень, очень хочу услышать работу Захара Ветра. Слабый был пароль. Скучаю по ней, не могу. Услышала у вас в программе по заявкам. Запала она мне. Ну, уважьте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, раз так просите.

Все девять жизней вместе в одной компании, в компании «Радио Шансон». Красота! Да и только. Кстати, можно с нами вообще не расставаться. Где бы вы ни находились под рукой, если у вас установлено приложение Яндекс.Радио, «Шансон» будет рядом. Да? Серьезно? Так легко и просто. Вот и все. Договорились. Теперь вы это знаете. И очень важная информация для лиц старше 18 лет. А в остальном, где угодно, когда угодно и с нами. Вот это все. Все, други, подруги, господа хорошие, программа по заявкам завершается. Пришла пора мне откланяться. Отпускаем мы все проблемы, заботы, суету. Ни к чему она. Уже все, день прошел. У вас все получилось. Даже если что-то не успели, значит, не надо было успевать. Все как и положено. Должен. Завтра услышимся. Всем чудесного времяпрепровождения. Вместе с нами я желаю. Игорь Слуцкий вам напомнит обо всем. Его философская музыкальная работа, которая называется «Ошибка». Только для вас.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
2: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».

Ах, после такой песни хочется помолчать минутку-другую, глядя в окно. Но нужно продолжать, дорогие друзья, да и вас мы не можем оставить без хорошей музыки в такой час. 22.03 на часах в студии радио «Шансон», а вот у Сергея Трофимова без четверти три ночи. А в такое время начинаются очень откровенные разговоры. Всем прекрасного окончания понедельника!

0: вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

Как удивительно все-таки, когда один человек одновременно может быть и лекарством, и причиной всех проблем. Чепик отметился новой работой «Мокрые облака» в эфире радио «Шансон». Ну и что касается мокрых облаков, дорогие друзья, осень не за горами, и радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самый доступный билет, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, ну и многие-многие другие.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот. Гордость поколений».
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: наконец.
1: Любовь Успенская проводила героиню песни «Домой», а мы-то с вами знаем, понедельник не повод сидеть дома. Тем более, если лето, теплый вечер, приятная компания и отличная музыка. Душа требует приключений. А как подсказывает мой опыт, самые интересные истории начинаются случайно. В подтверждение моих слов Владимир Ждамиров «Случайная ночь». Это радио «Шансон». Всем доброго вечера, а кому-то приятной ночи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

уже прошло лет 30 после детства. Уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять.

сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные, куклы заводные.

рада ты вдвоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей –

Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости на

0: музыки много. Шансон один.
1: 5 минут ходьбы. Солнце спину лижет. В клумбы пала шерсть лисья. Церковка звонит. И город снова рыжий.

мне все в поклон стал бы, да на веселе, к рыжей и кудрявой, пять минут ходьбы, пять минут ходьбы, пять минут ходьбы, и вот он, переулок, фонарям глаза повыбили. Тих да гладок был, а нынче всклочен гулок. Выпью этот гул, пока не выпили.

Ведь я же все сказал. Так 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы. И серые собаки тычутся в ногах мордой. И город мой босяк

каждому из нас прожитое втиснуть в 5 минут ходьбы. В 5 минут ходьбы.

Счастье в долгу – несчастье. Звучит как диагноз конца рабочей недели, то есть, простите, ее начало. 17 августа уже готово сменить 18-е, а Сергея Любавина уже торопится сменить Тамара Кутидзе со своей рюмкой горечи и печали. Нет поводов печалиться, а вот взгрустнуть иногда можно, даже врачи рекомендуют. Это радио «Шансон». Всем здоровья и тепла, дорогие друзья.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Судостроителям почет и уважение.
10: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
11: «Стройфлот». Гордость поколений.
10: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
12: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 миллионов 200 тысяч рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит троицу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 18, а днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: все будет у вас. Все будет у вас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб...

кто-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.